0: Свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «И отступили от Бога нашего». Говорили клевету и измену. Ну, клевета – это такой порок, очень сильный порок. Вирус, очень сильно поразивший все общество. Если я сегодня говорю о ком-то то, что я не знаю, и что мне просто передали, что передали как истину – я ж просто, может быть, несознательно, но наговариваю на человека. Понимаете меня, что я говорю? Ну, клевета же это же неправда. Независимо от того, может быть, я уверен на 100%, что это правда. Я уже вам рассказывал один из примеров. Некоторые меня вытекли из памяти, особенно из прошлого. Просто не могу их рассказать дословно. Но помню однажды, я вам расскажу еще раз этот пример. Один из братьев говорит другому, вот то будет. Спрашиваю, кто тебе это сказал? Это, говорит, брат Николай рассказал мне. Это мне брат Николай рассказал. Он, правда, сразу, как выслушал, сказал, слушай, говорит, или говорит, с тобой что-то не в порядке, или с тем братом что-то не в порядке. Так и пальцем у виска покрутил у него. После он, значит, сел рядом со мной и рассказывает мне. Уже кому передали, он уже мне рассказывает. А я знаю одного брата, который видел такое откровение, вот то и то, то и то, то и то, и то, и то. Он же не знает, что-то. Он рассказывает мне, что я видел. Я ему говорю, не мог этот брат этого видеть. Да ты что, говорит? Да я точно знаю. Я говорю, слушай, это ж я видел. Неужели я забыл, что я видел? Что ты рассказываешь? Ну что ты рассказываешь? Ересь какую-то. Я тебе скажу, что я видел. А что вы перевернули все, что я видел? Ну, это ж клевета. Потом правильно, что, наверное, того брата с головой что-то не упорядочил. Так и пальцем у виска повернул. Ну, он не имел в виду, что это я. Вот он мне рассказывает, что я видел и в своей трактовке. Ну, Павел, что ты рассказываешь? Это же я видел. Неужели я забыл, что я видел? Неужели я мог пересказать такие вещи, которые ты мне передаешь? Это что было? Клевета? Клевета? Поэтому я просто обращаю на это внимание. Это же серьезные вещи. Отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену. Что такое говорили измену? Ну, я понимаю, может быть, я не совсем понимаю этот текст Писания. В глаза говорю одно об этом человеке, а за глаза другому другое об том же самом человеке. Клевета, и что еще? Измена? Измена? Я просто взял его и выставил перед людьми в неприглядном свете. Вот и все. Говорили клевету и измену. Зачинали. Ну, откуда начинается наша речь? Наверное, с мышлей, да? Наверное, сначала мы думаем, а потом наши мысли озвучиваем. Облекаем их в условный язык. Условным звуком передаем мысли наши. Потому что мы мысли читать не умеем друг друга. А мы их просто передаем. Условным языком. Глухонемые, они жестами передают свои мысли. Мы сегодня звуками передаем свои мысли. Но мы их передаем таким образом. Зачинали и рождали. Вот знаете, как иногда больно рождается наша речь, да? Сказать, не сказать. Что сказать? Рожаем, рожаем. Потом такое выродим, что иногда и слушать нечего. Родили. Внутри была мышь, потом родили такую речь. Такое слово родили, что никуда, куда его деть это слово? Хорошо? Если там мышь пришла от Господа. Тогда мы и родим светлое. А если от своего разума что-нибудь родили, ой, как неприятно выслушивать такие вещи, которые родились, но не родились. И рожаются они иногда очень трудно. И ценные мысли рождаются трудно. Вы знаете, и проповеди рождаются трудно, да? Проповедники знают, как рождаются проповеди. Я помню, когда даже полгода целая она формирует, вот она преследует, рождается, потом раз и родилась. Это же не просто взял, выписал раз и все. Рождаются. А роженица всегда терпит боли, наверное. Я, конечно, ни разу не рожал и рожать не буду. Я не понимаю, что это такое. Но я понимаю из разговоров, рожают детей очень трудно, очень тяжело рожают. Правда, зло родить, наверное, легче. Урода какого-нибудь. А вот чистое родить труднее. Здесь уже нужен стандарт определенный. Нужно совет с Господом иметь. Нужно свет иметь больше, чтобы сказать правду. А если так, ну, вы помните, на прошлом разборе говорили, и выползет ехидна. Вот там родили ехидство внутрь, а потом уже лады выползла. Поесть их яиц, если раздавить их, то выразит ехидна. Вот, пожалуйста, все, что рождается, оно сначала рождается в нашем сердце. И потому очень важно знать состояние своего собственного сердца. И дать отчет, а что оно рождает? Что оно рождает, это сердце? И рождали из сердца лживые слова. И тогда что? И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И суд отступил назад. То есть родило что-то, но Слово Божие не знал и не осудил его, что-то неправильные мысли, неправильное направление, неправильное желание. Суд отступил назад, не дали места Слову Божию. А кто судит мысли и помышления сердечные? Человек или Слово Божие, скажите? Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Чьи сердечные намерения? Мои или собственные? А вот тут стоит вопрос, чьи мысли судит. А надо, чтобы чьи судила мысли? Свои или чужие? Свои. Свои. Вы не можете знать, что я думаю. Вы не можете знать, почему я сегодня здесь. Может, я просто хотел порисоваться. Может, я что-то хотел. Вы же не знаете этого. А Бог знает. И я знаю. И я знаю. Через Слово Божие знаю. Поэтому, пожалуйста, в этом смысле слова я хотел бы, чтобы мы в действительности не дали суду отступить. И правда стала вдали. Почему правда стала вдали? Здесь вот порядок какой. Суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади. Сначала об истине будем говорить. Если ты истину не знаешь, то как ты можешь делать правду тогда? Тогда неправду делаешь. Понимаете, вот мою мысль, которая здесь заложена. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади. Вот эти площади как раз то и мешают истине занять наше сердце. Вы знаете, в каждом государстве в свое время были площади, где собирались люди. И, допустим, сегодня есть в нашей стране площадь, которая посольство других стран занимает. Это их площадь называется. Когда не там, это их площадь. И вот истина часто предсказана на этих площадях наших. Мы отвели площадь. Я вспомню один такой случай. Но есть площади, которые мы для себя лично оставляем. Господи, вот это все Твое, а вот это пусть будет мое. И как раз на этом месте и спотыкаемся. А надо, чтобы все было Божие. Если 1% оставляют для себя, и есть гарантия, что там споткнется истина. И честность тогда не может войти туда. Есть площади свободные. Истина приткнулась где? На площади. И потому честность тогда не может войти. А как она войдет? И честность его не может войти. Там, где нет места истине правде, там нет места и суду справедливому. Помните, Господь говорит, если судите, то судите как? По истине. А истину вы знаете? Нет. Но эту истину знает Слово Божие. Оно судит сегодня нас. Оно сегодня судит нас. И когда я сегодня делаю какое-то решение, то я не хочу этого делать. Но Слово Божие говорит, так надо сделать. Я помню, когда-то тоже, уже этого брата нет, уже в вечности он у нас. Вот одна сестра приезжала. Ложное творчество обнаружилось впоследствии. Сильнейший дух порицания был. А я ему приказал, слушай, брат дорогой, чтоб ты ее больше не принимал. Приезжает она опять, он принял ее. А я его предупредил. Я говорю, я тебя возьму на замечание, если ты это сделаешь. Я тебя возьму на замечание, если ты это сделаешь. Потом встал перед Господом, говорю, Господь, ну как, может я палку перегибаю? Господь говорит, так ему и скажи. Если он не послушает, и сделай так. Он нарушает мое слово. Написано, такие люди не приветствуйте даже, не принимайте их в дом. Так написано? Так написано. Человек принимает. Что я должен делать? Послушать слово Господне или пожалеть? Это и есть жалость наказать человека, чтобы он остановился. А если жалеть, вот так попустить его, это попустительство совсем. Я его предупредил, говорю, так и так. Если ты еще раз так делаешь, поставлю замечание. Все, после этого перестал это делать. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня понимали эти вещи. «И не стало истины», 15 стих, «и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». Вот одна из проблем нашей жизни христианской. Есть люди, которые идут по мирским законам, живут, по мирским стандартам. И есть люди, которые стараются от всего сердца, от всей души исполнять Слово Божие. И над ними тогда смеются и издеваются над ними. О, законник, ой, святоша, ой, еще кто-то. Такое было когда? Или святой нашелся? Удаляться от зла, подвергаться оскорблению за это. Во времена Антихриста будет очень сильное оскорбление для тех, кто... Что такое оскорбление? Скорбь навести на него словами, делами. Оскорбить, скорбью окружить его. Окружить скорбью. Оскорбил, скорбью окружил человека. И удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это... И противно было очам его, что нет суда. Вот, не судил сам себя. Не понял, что делаешь не то, что надо. Если подвергаешь оскорблению кого-то. И Господь дивится тогда. Как? Если кто-то за кого-то не заступится, не поставит на место. Тоже что же самое? Я сам за себя не могу заступаться, а за кого-то заступиться обязан. Поняли меня хорошо? А сам за себя я не буду никогда заступать. Зачем? Зачем это делать? А вот за кого-то я просто обязан заступиться. Ну, конечно, надо же разобраться, что есть что. И где-то и заступиться надо. Поэтому я просто читаю эти места Священного Писания. Не слишком я их так комментирую глубоко, но, тем не менее, я думаю, доступно говорю на сегодняшний день. Нельзя оскорблять никого, унижать никого, святоши или что-то. Ну, если я унижаю святых людей, то я сам не святой. Это однозначно. Однозначно. И Господь увидел это. И противно было очам его, что нет суда. В настоящее время действительно с беззаконием нет суда. Сегодня беззаконие ставится на самый высший уровень, как прогресс человечества. Почему? Потому что нет стандарта, нет Слова Божия. Слово Божие осуждает, да? Когда его нету, тогда нету и суда тогда. И сегодня это действительно, я, допустим, знаю, что в прошлые времена за некоторых и полового характера просто у нас в тюрьмы садили. Садили в тюрьмы, сидели в тюрьмы за такие грехи. А сегодня наоборот говорят, что не смейте их обличать, сядете за это. Сегодня есть закон, который будут судить за то, что таких людей обличают. Уже вот этого суда, настоящего суда нету. Есть суд человеческий. И сегодня всякое вот разврат всякий, сегодня считается достижением особым, прогрессом, моралью особенной. А на самом деле это аморальность называется. И что тут говорить на сегодняшний день для нас? Но сегодня вот что поставили с ног на голову? Не сметь. Мы люди свободные. Что хотим, то и делаем. Какая же это свобода? Когда я делаю грех. Ну как я свободен? Я пленник греха? Какой я свободный? Если никаких стандартов не знаю, не придерживаюсь, какой я свободный? Я пленник греха. Я свободен только тогда, когда тщательно выполняю Слово Божие. Вот тогда я свободен. Закон совершенный, закон свободы дан сегодня. Закон свободы. Вот возьмите два слова, соведите в одно. Закон свободы. Чтобы быть свободным, надо исполнять Слово Божие, строго исполнять его. Тогда ты свободен. Как только ты нарушаешь его, ты уже находишься в плену греха. Какой ты тогда свободный. И видел, что нет человека. И дивился, что нет заступника. Вот смотрите. Как сегодня трудно, когда мы живем в таком мире, где никто за кого, ни за кого не собирается заступиться, если даже знает, что надо. Мы сегодня очень часто живем по принципу. Моя хата с краю, я что? Ничего не знаю. Вы как хотите, так и поступайте. А моя хата с краю. Это ненормально. Вот смотри, смотрел, удивился, что нет заступника. Катя, сегодня... Я когда говорю о заступничестве, я хочу иметь в виду не просто так заступиться, а заступиться ходатайствами, молитвами. Сегодня очень трудно иногда бывает заступиться где-то за грешника какого-то перед Богом. Но заступническая молитва должна быть сегодня у нас. А как по-другому можно навести порядок определенный? Никак не сделаешь этого. И Господь увидел это, и было противно очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. Но он сам заступился за нас и помогла. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Ну, ему с большой буквы написано, мышца его тоже с большой буквы. Его с мышцей был Дух Святой, да? Это же сила Божия. Это тоже личность. Это не материальное явление какое-то, это личность. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Иисус всегда делал правду. А когда Он делал правду, то ложь тогда не имела силы над Ним никакой. Вы помните вот этого слепорожденного, которому Иисус Христос открыл глаза? И фарисеи с Ним говорили, вы помните, говорили, что Он обманщик, Он обманул себя. А Он, помните, что говорил? Я знаю одно, я был слеп, а теперь что? А теперь вижу. Вот вы попробуйте сделать то, что я сделал. Попробуйте. Если вы все знаете, хорошо понимаете, то делайте то, что я сделал. И правда его, правда, дело сделано в соответствии с волей Божией, она помогла ему. И много таких случаев было, когда закрывал им, уста закрывал им своими действиями конкретными. Вне греха они, конечно, были, эти действия его. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню. Правда, как броня. И люди, которые знают Господа, их очень трудно сбить с пути. Они получают благодать Божию, через какие-то действия наши праведные. Я говорю, что вы мне рассказываете? Я вот была там и там, конкретный ответ был, ну, а вы говорите мне, что это человек, который не знает Бога, который в заблуждении находится. Я получил через нее крещение Духом Святым, а вы мне говорите то и другое и третье. Ну, здесь молитву грешника Бог не слышит. Здесь немножко другого разрезе надо посмотреть. Он был очень... Корнилий, о Корнилии идет речь. Он был не спасенный человек. Был очень искренний. Был очень искренний человек. И во время Ветхого Завета было написано, что если иноплеменник придет и помолится, то что пусть будет тогда? Услышь, Господи, молитву его, чтобы он узнал, что есть Бог живой. Поэтому здесь немножко в другом разрезе надо говорить. А речь идет сегодня о нас. Если я сегодня в грехе определенном, то я не могу молиться за исцеление чьё-то. Там немножко другой вопрос стоял. Это был искренний человек Корнилий, молился Богу, ангел ему явился, и что он захотел, увидев его искренность, чтобы он получил спасение. Корнилий на то время не имел спасения. Пойди, позови Симона, называй его Петром, он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты. И кто? Что значит «и спасешься ты»? Что не спасенный человек. А речь идет о нас, спасенных. Если мы упали в грех, не каемся, то мы не можем ничего делать. Ни прочествовать не должны. Не исцелять не мог, мой Бог не слышит тогда. Приведи себя в порядок, стань на должный уровень, и тогда будешь делать дело определенное. И он возложил на себя, 17 стих читаю, правду, как броню. Если мы сегодня делаем правду, то дьявол никогда не сможет проникнуть в наше сердце. Это броня. Вокруг ходить, пугать нас, стеснять нас, он имеет на это право. Это есть князь этого мира. Но сердце занять не может. Мы поступаем по Слову Божию справедливо. И это как броня. А там, где есть не по Слову Господню, там имеет доступ он. Это его работа вся. Понимаете, о чем я говорю? Правду возложил, как броню. А правда – это делаешь дело по Слову Божию. Поступки согласно Слову Божию – это броня. Если я делаю не по Слову Божию, значит, все, доступ имеет. Значит, надо думать. Это не значит, что я уже одержимым буду. Совсем нет. Но значит, что-таки выполнил его волю. выполнил Его волю. А это уже придется после рассчитываться за это. И шлем спасение на голову свою. Ну, вы знаете, что шлем спасение на голову. Как часто у нашу голову идут мысли самого различного рода, отравляющие нас. Почему? Шлема нету. Почему его нету? Это уже другой вопрос. Но если на голове шлем, скажите, сегодня, знаешь, и спецназ, если у них шлемы носят, пуленепробиваемые жилеты, для чего? Чтобы снаружи не проникло что-то. Шлем спасения возьмите. На голову свою. Ну, что можно сказать, на голову надо взять? Учение Христово в голове должно быть. И тогда сюда не проникнут мысли никакие. Они будут рваться сюда. Но если мы хорошо понимаем, что они нечестивые, мы их никогда принимать не будем. Он нас не обманет никогда. Никогда не ведет в обольщение какое-то. Учение так говорит. Если мы, допустим, верим... Я помню один такой случай, когда, значит, молились там еще... Да, уже здесь, в этой воскресной школе. Нет? И что там было, вот когда молились в тех комнатках? Помню однажды, почему не выходишь? Почему? А эти христиане не знают, что всякий исповедный грех омывается кровью. Вот потому мы и держим их в плену. Что значит не знают? Знают, но не верят этому. Знание что такое? Соединиться в одно с кем-то, кого ты знаешь. Вот, пожалуйста, когда этого нет, то и шлема нет на голове тогда. Или, допустим, второе явление. Без воли Божией и волос с головы не упадет. Как только этого не знаем, все. Почему так? Бог оставил еще, что разные мысли идут. Но мы хорошо должны понимать, если Бог что-то допускает, Он имеет смысл, почему допустил. Значит, волею было допустить что-то, чтобы разобрались мы сами, что в нашем сердце есть. Много есть вопросов таких, на которые надо знать просто. А что мы любим Богом, то узнаем из чего? По духу, который Он дал нам. Кто-то однажды из братьев говорил: «А ты любишь Бога?» «Люблю». «Ой-ой-ой-ой, руками замахал». «Не любишь». Сестра опустила руки сразу. Он и указывал, что недостатки есть. Вот я-то стал с ней говорить: «Ну, правильно, есть недостатки. Несовершенная любовь, но наша есть». «Ну, как это? Ой-ой-ой, у тебя никакой любви к Богу нет. Ну, как это может быть так?» Ну, мы часто поем псалом. Вы помните этот псалом? «Лучина тусклая ночная, как пред твоей любовь моя». Его любовь полная, моя как лучина, но наш есть, но наш есть. Она должна умножаться с каждым днем, но она есть. А тут замахал руками: «Ой-ой, нет у тебя ничего». Она то сейчас руки опустила, шлема на голове нету. Ну, не знает этих вещей, что любовь Господь должна возрастать. Любовь к мужу, любовь к жене, она же должна возрастать с каждым днем. Потому что то начальное, что у нас, это начальное. Если наша любовь не будет возрастать нашим женам, у жен к мужьям, мы же стареем. Мы же не такие, какие были раньше. Она же должна возрастать. Нечто более глубокие отношения, чем те, которые раньше были до свадьбы. До свадьбы я часто говорю, может быть, не совсем точно говорю. Я, помните, однажды задал вопрос: «Вы любите друг друга?» Говорит: «Любим». Говорю: «Пока что вы обманули друг друга. А любите или нет, мы узнаем через год приблизительно». Обмануть вы уже успели друг друга внешностью. Вы знаете, такое бывает? Вышли замуж, а потом, когда увидели, за кого вышли, ай-яй-яй-яй, что я наделал? Обманули друг друга. И жена может быть так: «Муж, что я наделал? Я не знал, что она такая». Жена говорит: «Я не знала, что он такой». Значит, мы обманули друг друга. Ну как вы не могли раскрыться, кто вы есть? Обманули, значит. А уже впоследствии выяснится, что это за любовь. Была она или не была, или просто обманка. Я часто говорю, знаете, есть такие, раньше были шапки-обманки, да? Одна полностью с кожей, а другая вот тут полностью, только закрывает немножко, а там кожи никакой нет, обманка. Купил шапку, казалось, она обманка, отпорол, а там, какая там кожа, там материал простой, и все, какая там кожа, обманка. Поэтому наша внешность очень часто обманка просто. Поэтому давайте разбираться. Ну, уже нам, женатым, трудно разбираться. Уже если не разобрались раньше, то глаза видали, что покупали. Теперь кушайте хоть повылазьте, когда тут Хрущев сказал в Бундестаге в Германии, когда его вызвали туда. Ну, а теперь что же делать? Ну, что взял, то неси. Что взяла, то неси. Никуда не денешься дальше. Поэтому я просто еще раз обращаю внимание, шлем спасение на голову свою. И облегся в рызу мщения, как в одежду. Но здесь мне не совсем понятно. Одежда очень плотно облегает, или рыза мщения, трудно сказать. И покрыл себя ревностью, как плащом. Ну, тоже. Но ревность, почему как плащом? Не могу понять, почему как плащом покрыл себя ревностью. Но Господь ревнует нас. Он есть Бог, Бог-ревнитель. Вы помните это место Священного Писания? До ревности любит что? Дух, живущий в нас. Поэтому, когда мы уклоняемся от Господа, Он ревнует, но после в ревности может и наказать. В ревности. Добрая ревность, не в злой ревности. Есть ревность в Духе Святом сокрыта, ревность. Есть ревность, демоническая ревность. Они действуют очень по-разному. Если есть ревность от Бога, тогда, если ты ревнуешь кого-то, то чтобы он не уклонился в сторону, если он это делает, то сделай больше добра ему, больше любви сама прояви или сам прояви. Это образ действия Божьей ревности. А ревность, она всегда присутствует в любви, так? Ну, так же. Песни, песни Соломона читайте. Реки не могут потушить любви, ибо ревностью там стрелы огненные и так далее, и так далее. А ревность демоническая возрвал, и что? Я ему устрою, или я ей устрою. Устроил скандал. Вроде бы для того, чтобы сблизиться, но ты такой путь избрал, что наоборот отдалились. Такое бывало у вас когда-нибудь в жизни вашей? Когда скандал закатили из ревности. Это не тот путь. Это не тот метод. Это не та ревность. Ревность Божия – она себя отдает. Она больше любви проявляет другому. А ревность демоническая скандалами начинает действовать. И все тогда. Вот порядок. И начало ревновать, и до чего дошло? До развода дошло. И так далее, и так далее. Ну как же? Ну, я же ревную, люблю. Ну, ты же делаешь не то, что надо. Ты наоборот, для того, чтобы построить, что-то наоборот разваливаешь. Потому что это демоническая ревность. Не от того духа она происходит. Не оттуда она приходит, такая ревность. И она открывается делом, которое мы делаем. Из ревности даже и убивают иногда друг друга. Что это за ревность? Что это за любовь? Из ревности взял, зарезал. Ну что это? Уже ясно, откуда оно пришло. Убийца от начала, да? Дьявол, убийца от начала, не устоял в истине. Вот он, пожалуйста, ревность. Или кулаком съездил как следует. Или еще что-то. Что это за ревность? Демоническая ревность. Это ненормальное явление. Так не должно быть. И здесь Господь говорит, покрыл себя ревностью, как плащом. Да, у него ревность часто выражается к нам, бьет нас, как детей. Это нормально. До нас иногда не доходят слова, тогда доходит что-нибудь другое. Но это ревность, которая выражена не со зла. Это святая ревность, чистая ревность. Покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное. И есть мера возмездия. По мере возмездия. Если бы Бог дал возмездие у полную свою силу, то исчезло бы все. Но у него есть мера. Воздал островам возмездие. Где-то, допустим, народу израильскому в плен попасть, но они же не исчезли. Если Бог проявил свою ярость, свой гнев, полную меру, то все исчезло бы здесь на земле, ничего не осталось бы. Ему никто не смог противиться и не сможет противиться ему. Но он знает меру. Он знает меру. По мере воздаст противнику своему. И нам по мере допускает что-то в нашей жизни. По мере, хотя эта мера для нас очень часто трудная бывает и тяжелая эта мера. Но тем не менее мера. До сегодняшнего дня мы исчезли или не исчезли? Не исчезли. А мы говорим, да ты меня не слышишь, ты меня не поддерживаешь, ты меня... Ха, ну как же не поддерживаешь, когда ты живешь еще? Ну как же не поддерживаешь? Ну как же не дает тебе здоровья, когда ты живешь на сегодняшний день? Ну как же не поддерживает? Да, нам хотелось бы, чтобы с избытком это бурлила энергия и так далее, и так далее. Но он знает меру на все. Знает меру на все. Я помню, моя сестра уже умерла. Умерла уже. Но когда-то помню, наверное, или 20 уже было, или 25, когда был Бухольц, я опять повторю то, что говорил. Очень сердце сильно болело, и болело все время ее сердце. И помолился за нее, помазал елеем и сказал, исцеляю, но не полностью. Потому что я себе дам здоровье полностью, ты уйдешь опять в мир, откуда ты пришла. И поэтому вот будет с тобой такое. Ну, вроде же искренняя была, и все, но Бог знал. И знаете, что 82 года никто из нас достаточно не доживал. Где-то мама умерла 67 лет, отец 70. Она 82 прожила, умирала каждый день почти. Но и никак не могла умереть, покуда Бог не назначил день определенный. Так, и мы же так же будем. Мы же так же будем. Мы хотели бы, чтобы было все по-другому. Но вы знаете, он хозяин. Он хозяин, он знает, что надо. И мы в него потребовать ничего не можем. Мы только можем просить. Просить, может быть, и поменяется что-то в лучшую сторону, как нам кажется. Но, наверное, если бы он дал нам все, что мы просим, наверное, мы поменялись бы, но не в лучшую сторону все-таки. Наверное, не в лучшую сторону поменялись бы. Ну, вот так, как есть, так и есть на сегодняшний день. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное, и убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Вот, и убоятся имени Господа на западе. Запад сегодня отличается чем? Погряз в материализме, в богатстве. Запад сегодня погряз в богатстве. И забыли про Господа. В полном смысле слова забыли. Взять сегодня, говорить вообще не стоит об этом. Какой Господь, какой Господь, какой Господь? Мы сами себе, господа, и так далее, и так далее. Но придет время, когда убоятся Господа там на западе. И еще где убоятся написано? И слава Его на восходе солнца. А Восток погряз в оккультизме на сегодняшний день. И там убоятся Господа. Запад в материализме погряз, Восток погряз в оккультизме. Хотя и там сегодня есть богатые люди, очень богатые люди. Очень богатые люди. Кто знает, каким богатством они владеют. Но, тем не менее, оккультизм очень сильно. И он сегодня и на Европу распространяется, проносится оттуда все. И здесь Господь говорит так, что придет время, и убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Вы знаете, как река идет? она обходит все препятствия, ее остановить нельзя. Если где-то делается углубление какое-то, но река идет, она как бы остановилась, заполняет что-то и опять обтекает препятствие, идет, идет дальше. Ее остановить нельзя, реку. Она просачивается в разные щели. Но написано, и кто может ее остановить? Но дуновение Господа, одно дуновение, все, и остановит его. Остановит его. И мы должны, конечно, благодарить Бога за такие обещания, которые Бог дает и нам. Хотя здесь речь идет о народе израильском, но мы же имеем дело с тем же самым Богом, с которым имел дело и сегодня имеет дело народ израильский. Тот же самый Бог. Как он там мог остановить волны бушующие, как он разделил Черное море, так он в настоящее время это прекрасно может сделать. Он не потерял своей власти абсолютно нигде, ни в чем. Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона, и сынов Якова, обратившийся от нечестия, говорит Господь. Вот кому придет Господь. Сыновьям Якова, которые обратились от нечестия, придет искупитель Сиона. Он искупил и их всех, но они отвергли его. И когда Бог кончит работу с нами, с язычниками, Он придет и туда. Сумеет это сделать очень легко и просто. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомку потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. То есть это будет постоянно продолжаться. Чего они народ создаются еще в отступничестве? Они что, не знают Господа? Правда, есть те церкви христианские в Израиле, но придет время, когда Господь изменит всю обстановку. И говорит, и завет мой напишу на их сердцах, и Дух Святой вложу в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Мы ожидаем этого времени. И вот завет мой с ними, говорит Господь, Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомку потомства твоего. Знаете, вот идет. Это родовая. Род роду будет передавать благословение Божие. Отныне и до века. 60 главу читаю Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Восстань, светись, Иерусалим. Что значит восстань? Это не значит встань. А ты лежал, был разум, теперь восстань, и тогда ты сможешь светиться только. Мы часто лежим и думаем свет дать, духовно лежим. А для того, чтобы люди видели свет, надо встать, правда? Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Сегодня в мире какой свет люди дают? Достижение науки, достижение техники, искусство и так далее, и так далее. Это считается светом. Но это не свет на самом деле. А вот когда Господь приходит в свой народ, это настоящий свет тогда дает. Я помню, когда недавно освящали молитвенный дом, я говорю, вы помните, дом мой, домом молитвы на решетке для всех народов. Исаия. И я обрадую тебя в моем доме молитвы. Я обрадую тебя, не домом молитвы обрадую, а тебя обрадую в доме молитвы. Вот что сегодня Господь хочет видеть и в нашей среде. Дом молитвы прекрасный у нас, хорошо, слава Богу. Но люди идут смотреть не на молитвенный дом. Они хотят видеть, чтобы Господа встретить здесь в молитвенном доме в этом. А потом нам надо что сделать? Встать. Восстань. Лежа никому не посвятишь много. Что за свет, когда ты лежишь, лежа? А когда ты встал, но восстать, значит, стоял, потом упал, а теперь Бог хочет восстановить. Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Но для этого нам надо встать. Восстань и светись. Есть люди, которые светятся изнутри, а есть люди, которые не светятся изнутри. Вы понимаете, что я говорю? И есть люди, которые светятся. Когда-то кто-то, один из братьев, где-то был в Эстонии, ну и наблюдали за ним. И сказали так о нем. Вот. Если бы он даже не говорил, не проповедовал бы, то мы все равно увидели, что с ним. Его же глаза светились все время. Глаза светятся. Тут не надо слов иногда. Глаза светятся. А есть глаза, светятся. Все глаза у нас светятся или не все? Думаете, светятся у вас глаза или не светятся? Иногда мрачные-мрачные глаза, усталые-усталые глаза. Как они могут светиться тогда? Когда внутри не устройство, когда внутри... По глазам же можно определить, кто есть кто, да? Когда-то одна из наших сестер была верующей, а у нее был муж милиционер. И когда однажды они где-то разгоняли верующих, они собирали где-то в лесу собирались, он пришел и рассказывает, они, говорят, ехали, а мы их снимали с поезда сразу. А как вы узнавали? По глазам. У них же, говорят, глаза совсем другие, мы не ошибаемся. По глазам. Светись, восстань и светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою высияет Господь. И слава Его явится над тобою. Пожалуйста, чем, говорит, как там есть такой псалом, чем темнее ночь, чем ярче звезды, что-то похожее, да? Вот Бог и допускает такое в жизни, когда кругом развал, а какая-то категория, какое-то государство, оно процветает, и люди обращают на него внимание. Когда все кругом светло, благополучие и так далее, то как-то трудно различить, кто есть кто. Но Священное Писание говорит так, где-то у Малахии написано, я не помню точно, и говорит, придет время, и я поставлю еще на свое место. И вы увидите разницу между теми, кто служит Богу и кто. Вот теперь разницы нет. Все благополучие, все нормально. Кругом. А вот тогда будет совсем по-другому. И тогда увидите разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Пусть Господь поможет нам прожить все то время, которое Господь нам определил жить на земле. И чтобы, когда придет трудное время, все-таки люди увидели разницу между нами, служащими Господу, и неслужащими Ему. Да благословит нас Господь. Аминь.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Красивое оперение птиц – дар Творца. Однако птицам приходится прилагать усилия для того, чтобы поддерживать эту красоту. Господь наделил их приспособлениями, помогающими содержать перья чистыми и здоровыми. Все мы видели, как птицы чистят перья. Это занятие, на первый взгляд, может показаться напрасным трудом, но на самом деле это очень важная и серьезная процедура. Например, у цапель на перьях оседают частицы ила из водоемов. Для чистки грязи у них есть три участка специальных перьев, которые рассыпаются в своеобразный порошок, и птицы используют его как присыпку. После того, как этот порошок впитает в себя осевшую грязь, птица счищает его пальцем, имеющим форму гребешка. У многих птиц возле хвоста расположена железа, вырабатывающая маслянистую жидкость, которую они применяют для пропитки перьев после чистки. Это делает перья водонепроницаемыми. Птицам обычно досаждают насекомые-паразиты, от которых они избавляются оригинальным способом. Например, садятся поближе к муравейнику, чтобы его обитатели с помощью муравьиной кислоты избавили их от клещей и прочих паразитов. Бог не только дал птицам красивое оперение, но и снабдил их всем необходимым

для поддержания красоты и чистоты перьев. Разве не логично предположить, что он позаботится и о нас, если мы искренне попросим его об этом, открыв ему свое сердце? В научно-популярных журналах и школьных учебниках уже больше 100 лет пропагандируется идея, что человек произошел от животных. Вы когда-нибудь серьезно задумывались над тем, что это значит? Те из нас, кто жил в северных районах, где очень суровые зимы, хорошо знают, что человек, в отличие от животных, не выживает в жестоких природных условиях. Нам необходимы кров и теплая одежда. А вот о зимних нуждах животных Творец позаботился изначально. Так, например, у диких представителей семейства собачьих ближе к зиме вырастает более густая шерсть. А становятся ли наши волосы гуще, когда наступают холода? Вовсе нет. Многие животные, чтобы выжить в холодное время года, накапливают в организме жир, и скорость их метаболизма снижается, они меньше едят. Накопление жира и скорость метаболизма тщательно скоординированы и часто отличаются даже у самок и самцов в пределах одного вида. Все это говорит о том, что животные спокойно переносят зиму, к весне полностью приходят в форму. С людьми обычно все происходит наоборот. Зимой мы едим больше, а весной все это сказывается лишними килограммами на талии. Если бы человек произошел от животных, следовало бы ожидать большего сходства в способствах адаптации людей и животных к зиме. Напрашивается вывод, что человек никогда не принадлежал к царству животных. Хотя все согласятся, что кровеносная система жизненно важна, мало кто из нас по-настоящему ценит ее чудесную работу. Наше сердце ежедневно сокращается около 100 тысяч раз. Это означает, что оно прокачивает около 10 тонн крови в день. Кровеносная система доставляет кровь ко всем частям тела посредством сети капилляров, которая настолько огромна, что если соединить капилляры 4 человек в одну цепочку, она протянется от Земли до Луны. Однако кровеносная система поражает не только количественными, но и качественными характеристиками. На всех ее участках отслеживается и регулируется химический состав крови, например, кислотность, каждую секунду, изо дня в день, из года в год. Кровеносная система не может быть просто хорошо отлажена. Она обязана быть совершенной. Таким образом, если бы нас создала эволюция, в которой нет места разуму, ей пришлось бы создать всю эту систему совершенной с первого раза. В случае кровеносной системы и речи быть не может о миллионах лет эволюционного развития или о постепенном улучшении первого, несовершенного образца посредством мутаций. Кровеносная система — прекрасная иллюстрация истинности Священного Писания, указывающая на то, что мы были созданы полностью сформированными, а не развивались постепенно путем проб и ошибок.

0: сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. «Как вам это нравится?» Доктор взял за руку своего коллегу. «Эта женщина думает, что сможет управиться со всем госпиталем», сказал он с раздражением. «Только послушайте ее». Впереди, у входа в самую большую палату, стояла Флоренс. Палата была переполнена солдатами. Многие не переодеты в больничную одежду. «Почему все они лежат на полу?» спросила она. Доктор, который сопровождал ее, пожал плечами. «Что мы можем поделать? Не хватает кроватей для офицеров. Что уже говорить о солдатах? Так они же, если не умрут от ран, умрут от простуды. Боюсь, что вы правы, но ничего нельзя сделать. Нам нужны одеяла, и мы не можем их купить. А где вы делаете операции?» «Прямо в палатах». Флоренс вздрогнула. «И все окружающие смотрят, как вы делаете операцию?» «Конечно, у нас нет операционных комнат». Доктор выглядел совершенно беспомощным. «У нас даже нет операционных столов. Мы пользуемся обычными столами. И так с самого начала войны. Давайте не будем говорить об этом перед больными. Давайте выйдем в коридор». «А обезболивающие средства у вас есть?» «Обезболивающие? Нет, конечно. Если кому-то надо ампутировать ногу, то бедняге приходится просто терпеть». Флоренс остановилась посреди грязного, мокрого коридора. Ее нежное лицо побелело. Она пыталась как-то овладеть своим голосом, но он хлестал доктора подобно бичу. «В моей жизни я не видела ничего подобного. Почему все в таком состоянии?» — спрашивала она. «Почему нет обезболивающих? Почему не моются коридоры и палаты? Почему нет чистой одежды для раненых? Почему они лежат в своей рваной грязной форме на грязных одеялах?» Доктор выслушал ее, затем, покраснев, сдерживаясь, чтобы казаться спокойным, сказал: «Мисс Флоренс, вы женщина и ничего не знаете о войне и армии. Поэтому мы и не хотели, чтобы вы и ваши сиделки оставались здесь, потому что знали, что вы будете постоянно делать замечания. Нельзя ждать от женщин другой реакции в таких условиях». «И я вас понимаю. Мы к этому привыкли. Вам бы лучше собрать всех своих сиделок и отправиться в Англию. Первым же судном». Он повернулся и зашагал прочь. Но слова Флоренс его остановили. «Я не намерена возвращаться в Англию», сказала она четко, «и не собираюсь мириться с этими условиями. Меня послало правительство, чтобы я организовала помощь этим раненым, а также и больным людям. И я должна сделать это как можно скорее». «Но...» начал было доктор, и его коллеги устремили взоры на нее. «У вас есть солдаты, которые бы занялись уборкой полов?» спросила она, не дав ему закончить. «Уборкой? Я полагаю, что есть, но у нас нет ни одного веника. И нет денег, чтобы их купить», добавил другой доктор. «Вот почему здесь все в таком состоянии. Вот почему нет одеял и операционных столов. Министерство не дает нам для этого денег». От ответа Флоренс у них перехватило дыхание. «У меня есть деньги, господа. Не будем беспокоить министерство». «Позвольте, но откуда?» — заикнулся один из офицеров. Флоренс перебила его. «Поймите же, люди в Англии собрали деньги, чтобы помочь этим несчастным солдатам». «Да, и я собрала немалую сумму». Она не говорила им, что у нее есть 30 тысяч фунтов, которыми она может распоряжаться по своему усмотрению. «Мне надо два или три человека. Мы пойдем в город, купим веники и щетки для мытья полов. 200 штук. Я думаю, для начала будет достаточно».
1: 200 штук?
0: – переспросил младший офицер. «Затем надо подумать об операционных. Нельзя, чтобы все смотрели, как проходит операция. Мне кажется, надо купить ширмы. Сколько вам нужно операционных столов? 50 на первый раз хватит?»
1: «Да, конечно».
0: Офицеры и доктора, стоявшие вокруг нее, смотрели на молодую очаровательную леди как на самый большой авторитет.
1: «Если мы собираемся мыть полы, то нам понадобится еще и мыло», — заметил робко один из них.
0: Флоренс улыбнулась, и все увидели, что твердость и решительность мгновенно исчезли с ее лица. Они сразу поняли, что находятся в присутствии не только прекрасного управляющего, но и прекрасной леди.
1: «Женщины не забудут о мыле, сэр, особенно квалифицированные сиделки. Они часто им пользуются».
0: Она достала из кармана небольшой блокнот.
1: «Вот, взгляните, мыло записано под словом «щетки».»
0: Они посмотрели на длинный перечень.
1: «Все это вы тоже хотите купить для госпиталя?» — спросил один из них.
0: «Рубашки, носки, нижнее белье, одеяло». Флоренс читала вслух список. «Подносы, столы, часы, вилки, ложки, миски».
1: «Да, джентльмены, все для госпиталя. И мы должны купить все это как можно скорее. Кое-что уже есть в моем багаже. Я сделала закупки в Марселе на всякий случай. Остальное нам надо купить в Константинополе. Я надеюсь, что через 6 недель у нас будет все необходимое».
0: Она улыбнулась всем им и пошла к себе на квартиру. Впервые они увидели то, что министерство вскоре будет называть «могущество Флоренс». Она сдержала свое слово. Менее чем через 2 месяца во всех палатах было все необходимое. Кое-кто из младших офицеров боялся ее и даже ненавидел. Пытались ей вредить, но ее ничего не могло остановить. Она наняла турецких рабочих и привела в порядок пустующие бараки. Однажды прибыла партия солдат, одежда которых была рассчитана на тропики. На улице стояла суровая зима, а министерство не снабдило их теплой одеждой. Флоренс поехала в Константинополь и купила всем теплое обмундирование. Казалось, что для нее нет ничего невозможного. Самым важным для нее было то, что помогало и было удобным больным и раненым солдатам. Казалось, она обладала неистощимой энергией. Весь день она моталась по госпиталю, организовывала работу сиделок, а поздно ночью, иногда до самого утра, у нее в комнате горела лампа, и она писала письма и рапорты Синди Гарберту, военное министерство, призывая его делать как можно больше для солдат в Крыму. Раненые и больные в госпитале ничего не знали об этой работе, хотя и видели, что с ее приходом многое изменилось. Для них она была леди с лампой. 3 месяца спустя, после ее приезда, в госпиталях было больше пациентов, чем в армии, осаждающей Севастополь. В палатках не хватало мест, и немало людей лежали в коридоре. У докторов было очень много работы, и Флоренс днем и ночью делала обходы в госпитале. Однажды новичок обратил внимание, что все в ожидании смотрят на дверь.
1: «Чего все ждут, приятель?» — спросил он своего соседа.
0: «Ждут мисс Флоренс», — сказал он. «Вот, смотри, кажется, она идет». Дверь открылась, и вслед за доктором вошла Флоренс. Подходя к больным, доктор делал свои замечания. «Она не сможет подойти к каждому», — подумал новичок. Но именно это она и сделала. Настала и его очередь. Она подошла к его кровати
1: и, посмотрев на него, спросила: «Как тебя зовут? Ты поступил сегодня, не правда ли?»
2: «Меня зовут Джо», — ответил он застенчиво. «Джо Гримс».
1: Он посмотрел на нее. Флоренс была одета в серую униформу и перевязана шарфом. Ее колпак не мог скрыть каштановых волос, и он подумал, что такого доброго лица ему еще не приходилось видеть. «Мне не удалось разминуться с пушечным ядром там, в Севастополе». Ему было очень больно, и лицо было искажено от страданий. Это был молодой паренек лет 17. Неожиданно у него вырвалось: «Мне страшно, мисс». Он подумал, что она, возможно, посмеется над ним, ведь он солдат и так глупо себя ведет. «Ты боишься операции? Доктор сказал, что у тебя отнимут ногу. Многие боятся, когда думают об операции, но в этом ничего постыдного нет. Хочешь, чтобы я была рядом, когда тебе будут делать операцию? Если это тебе поможет, я приду. Потому я и здесь, чтобы помочь тебе». Джо молча кивнул головой. Когда она пошла дальше по коридору, он повернулся к соседу и сказал: «Я никогда не встречал такой доброй леди, как она. И к тому же она красивая, не так ли? Она обращается со мной так, как будто заботится только обо мне». Боль в ноге снова напомнила о себе, и он тихо застонал. Самым важным для Флоренс была забота обо всех и о каждом. Она писала за них письма, разговаривала с ними, советовала, успокаивала, когда они были слабы и страдали, сидела возле них, когда они умирали. Это надо было делать днем и тем более ночью. Джо Грим лежал на жесткой железной кровати, мокрый от пота и боли. Отовсюду раздавались стоны. Тяжело раненые метались на постелях. Он вспомнил, как Флоренс сдержала днем свое слово. Днем двое дежурных положили его на носилки и унесли в другую палату. Как только его занесли за ширму, которой был отгорожен один угол, он увидел операционный стол и заметался на носилках. Доктор стоял к нему спиной, и Джо понял, что он готовит инструменты к операции. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке и увидел Флоренс. «Хочешь, чтобы я осталась здесь? Тогда обещай мне вести себя хорошо, не кричать, когда будет больно». Она улыбнулась ему. Он взял ее руку и всю операцию не проронил ни одного звука, искусав все губы до крови. Почти час длилась операция, и Флоренс не отходила от него. И вот сейчас Джо лежал в темноте, понимая, что никогда больше не сможет нормально ходить и бегать. В коридоре послышались шаги, и дверь в палату открылась. Луч света прорезал темноту, осветив серую униформу. Огонек стал медленно двигаться, останавливаясь возле каждой кровати. Затем, бросая огромную тень на стену, женщина с лампой подошла к его кровати. «Ты спишь, Джо?» Он не мог в это поверить. Она помнила его имя и место, где находилась его кровать. «Нет, мисс». Она поставила лампу на пол и взяла его за руку. Поправив одеяло, она осмотрела его ногу, ослабив перевязку в одном месте и зависав потуже в другом. «Так лучше?» — спросила она. Затем подняла лампу и пошла дальше по палате, останавливаясь возле каждого, кто еще не спал. Он понял, что она будет делать такой обход каждую ночь. И в каждом уголке госпиталя хоть несколько минут будет сиять лампа, освещая ее лицо. Возможно, у нее останется несколько часов на сон, а возможно, она будет сидеть всю ночь у постели умирающего. И так будет продолжаться до тех пор,
2: пока не закончится война, или она не свалится с ног от усталости. Джо подумал, что этот свет, эти блики в палате останутся у него в памяти на всю его жизнь. Казалось, будто там сам Иисус ходил по палате. В первый раз за много месяцев он помолился и поблагодарил Господа за любовь и заботу этой женщины. В каждой палате, в каждом коридоре раненые с нетерпением ждали ее прихода. И когда она приходила, они благодарили за это Господа.

Небо на балаклавой нависло голубым куполом. Весна была в полном разгаре, и промозглость зимы забывалась. В огромном военном лагере солдаты снова среди палаток чистили ружья, форму и отдыхали после боя. Один из них обратил внимание своих друзей на группу всадников, въезжающих в лагерь. Шлемы офицеров сияли на солнце, и их форма была разительным контрастом грязным и серым палаткам. Султаны на шлемах трепал свежий ветерок, и лошади осторожно ступали в раскисшую грязь. Внимание солдат приковала одетая в черное женщина, которая ехала посреди этой процессии, ровно держась в седле. Многие из них побывали в госпитале и теперь, приглядевшись, вспомнили женщину, одетую в серое платье, которая, не зная усталости, обходила палаты. Женщину с лампой. Они торопились сообщить об этом своим друзьям. И эта новость, передаваясь от палатки к палатке, бежала впереди всадников. В воздух сотрясали возгласы приветствия. Выкрики усиливались и катились все дальше и дальше по всему лагерю. Солдаты, сбежавшись со всего лагеря, обступили всадников, лишив их возможности продвигаться вперед. Приветствуя Флоренс, они бросали в воздух свои головные уборы. Это было самое великое чествование в жизни Флоренс. Один из офицеров, невысокий чернобородый крепыш, спрыгнул с лошади. Это был Алексис Сойер, французский командир, который, узнав о Флоренс и ее работе, помог организовать в госпитале кухни. Протиснувшись к ее лошади, он снял Флоренс с седла и водрузил на пушку, с которой ее могли видеть все окружающие. Затем начал что-то долго говорить, переходя на французский и размахивая руками во все стороны. Никто его не понимал и не слушал, и только приветствия неслись со всех сторон. Таким было первое прибытие Флоренс на фронт. Это дружеское приветствие солдат было для Флоренс одним из немногих ярких событий за последнее время и заставило забыть о невзгодах прошедшей зимы. С наступлением зимы обстановка в Крыму становилась все хуже и хуже. Госпиталь был переполнен, и хотя еды было достаточно, и Флоренс побеспокоилась об одеялах и медикаментах, настали ужасные холода. Флоренс никогда не видела такой зимы. Земля глубоко промерзла и была вся покрыта снегом. Каждую ночь отметка температуры показывала ниже нуля, и так продолжалось много дней. Стало невозможным найти дрова для того, чтобы растопить котлы на кухне. Люди, которые занимались их заготовкой, проводили все дни в поисках и иногда кое-что приносили, но чаще всего приходили с пустыми руками. Повар был просто в отчаянии. «Нам обещали подвезти топливо послезавтра, мисс», — сообщил он Флоренс. «А что будем делать сегодня?» Повар только пожал плечами. «Нечем топить. В палатах все замерзают». Флоренс повернулась к офицеру, стоявшему рядом. «Тяжело раненые должны получить хотя бы горячий суп, иначе они умрут. Придется им умереть. Что поделать? Я сделала все, что было в моих силах. У нас нечего жечь. Нечего, вы можете это понять». «Пойдемте со мной», — сказала Флоренс солдатам. Офицер пошел вместе с ними в палату. Она привела их в ту половину, где делали операции, и подвела к операционному столу, возле которого стоял доктор. «Возьмите этот стол и порубите его». Все в недоумении уставились на нее. «Вы что, не поняли, что я сказала? Возьмите этот стол, он пойдет на дрова. Когда сожжете его, я вам подкину еще». Как только солдаты взялись за стол, доктор загородил дорогу. «Вы не сделаете это», —
— закричал он. «Где я буду оперировать?» «На полу», — ответила она. «Или на кроватях». «Это невероятно! Вы не посмеете жечь операционные столы?» «Посмею», — сказала Флоренс, — «и сожгу. Эти столы купила я, а не министерство. В ближайшее время вы получите такие же. Кто-то может без операции умереть, но умрет гораздо больше людей, если мы не дадим горячей еды и питья». «Экономно расходуйте дрова», — сказала она дежурным по кухне. «Старайтесь поддерживать огонь как можно дольше». Она вышла вслед за ними из палаты, оставив доктора в полной растерянности. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время. Благословений вам от Господа!

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня на земле, но меня ты всегда утешаешь, в трудный час ты приходишь ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, или обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь, или в тиши из вечной книги утешение мне свое даришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклый путь, тот, которым я иду с тобою и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. Невозможно даже мне представить, чем была б без милости твоей, без твоих живительных познаний и без утешения сред скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую весну и смывает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше умоляю, Дух Святой, меня здесь на земле.

Дух Святой пусть будет нашим Духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойницкого.

Псалом 51, начальнику хора, учение Давида. После того, как приходил Доик, идумеянин, и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божья всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты сделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учения Давида. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога! Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях учения Давида. Когда пришли зефеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед и на врагов моих смотрело благо».

0: око мое.
1: Псалом 54, начальнику хора на струнных орудиях учения Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь. От голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его. Посреди его пагуба обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55, начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении! Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не убоюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне назло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его. В Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Твои, Тебе воздам хвалы. Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых. Псалом 56, начальнику хора, не погуби писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57, начальнику хора, не погуби писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Псалом 58, начальнику хора, не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Божий сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы. Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, и в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы, сила у них. Но я к тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В каждой поместной церкви есть разные возрастные категории людей. Это и дети, и подростки, и молодежь, и люди среднего и старшего возраста. В церквях для каждой из упомянутых возрастных групп проводятся разные мероприятия – лагеря, конференции, семинары и прочее. Это очень хорошо и приносит много благословений и хороших плодов. Наблюдая за всем этим, я обратил внимание на людей, возраст которых перешагнул 60-летнюю отметку. Мы их называем старенькими братьями и сестрами. Для такой категории людей не проводится практически никаких мероприятий. По крайней мере, в большинстве тех церквей, которые я знаю. А это так необходимо. Ведь старость – это заключительный этап в жизни каждого человека. И это есть подготовка к вечности. Нужно сделать и наверстать так много того, что не было сделано или было упущено в процессе жизни. Она, старость, так быстро подкрадывается к человеку, что он даже и не замечает этого. Многие старые люди, бывает, думают, что еще успеют сделать то или другое. И только тогда человек начинает осознавать это, когда силы постепенно начинают его оставлять. Старение должно сделать человека более мягким, более внимательным, чутким, сострадательным, вдумчивым и менее притязательным. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности. Бог желает, чтобы старость человека была благословенной. Что означает благословенная старость? Это такое состояние, когда сердце человека без морщин. Это молодость души, несмотря на дряхлость плоти. Хочу поделиться опытом работы с нашими старенькими братьями и сестрами. По милости Божьей, вот уже на протяжении более 10 лет у нас в церкви «Свет спасения» два раза в год весной и осенью проводятся конференции для пенсионеров. Убеленные сединой братья и сестры очень довольны этими служениями. С одной стороны, они сами активно участвуют в этих служениях, поют, рассказывают стихотворения, свидетельствуют о Божьих милостях, которые Господь сделал в их жизни. А с другой стороны, братья-служители стараются преподать очень важные уроки, которые так необходимы для старших людей. Наши сестры и братья очень довольны тем, что с ними считается, им уделяют внимание и время. Эти конференции мы называем «школой старости». Переход в старость все люди воспринимают по-разному. Некоторые впадают в отчаяние или уныние. И в этот момент очень важно их поддержать, дать наставление, разъяснить о неизбежности этого жизненного этапа. Служители должны показать, какой труд могут и должны совершать старшие братья и сестры. Самое главное, что означает «готов нужное к переселению». Так бывает, что люди приготовили материальные вещи к переходу, во что одеть тело, приобрели гроб, собрали необходимую сумму, а о главном, в каком состоянии находится их сердце, забыли. Поэтому очень важно наставить стареньких христиан в этих вопросах. Также необходимо наставить их в том, чтобы они правильно распорядились своим имуществом, вовремя и разумно оформили завещание, чтобы после их смерти дети оставались в мире и согласии. Есть много таких случаев, когда после смерти родителей, которые не успели или не захотели сделать завещание, их дети поссорились и стали врагами. Также бывает, что некоторые христиане, у которых нет детей, рассчитывают на то, что церковь будет заботиться о них до конца их жизни.
но при этом свое имение оформляют на дальних неверующих родственников. Нужно и об этом говорить, чтобы у людей была ясность, как правильно поступать в данной ситуации. Бывает, возникают вопросы по поводу проведения похорон, потому что родители при жизни не сказали своим неверующим детям, что в случае их смерти церковь, с которой они разделяли общение, проведет их последний путь с всей земли. И дети совершают похороны на свое усмотрение, при этом не приглашая братьев и сестер, а вместо них православного священника. К примеру, был такой случай, когда служитель пришел домой к одной старушке для того, чтобы провести причастие. А неверующая дочь встречает его и говорит: «А мамы уже нет, она умерла». На вопрос, почему не сообщили об этом, отвечает, что мама не сказала, кому сообщить, и они похоронили ее, как знали. Печально, но это факты, и все же потому, что мы не научили людей. Я помню и другой случай, который был в нашей церкви. Старенькие родители служили Господу, но дети были неверующие. Их сын работал вместе со мной на обувной фабрике. Он был начальником и, естественно, коммунистом. То было время, когда верующих презирали. Он также с пренебрежением относился к верующим, которые работали там. Но он очень любил своих родителей. Для него просьба отца была законом. Он не мог ни в чем ему отказать. Как-то заболел отец, и сын подходит ко мне и говорит: «Василий, отец просил, чтобы ты пришел к нему. Он хочет исповедоваться». Потом еще как-то подходит с просьбой: «Отец просит, чтобы ты ему причастие совершил». И вот, когда его отец умер, он подошел ко мне и говорит: «Василий, отец, когда составлял завещание, просил, чтобы его похоронили верующие. Я пообещал отцу, что так и будет. Пожалуйста, исполните волю моего отца». Христиане провели похороны. Было много людей, и с работы, и соседи, но он не стыдился, что верующие хоронили. Так же было и с мамой. И Бог, видя его сердце, дал ему покаяние. Когда он тяжело заболел, то перед смертью пригласил меня к себе и искренне исповедовался, а потом и сказал: «А теперь я готов и умереть. Я прощен, а значит спасен». Вот что значит, когда родители правильно делают завещание. В нашей школе старости мы поднимаем и оговариваем все эти вопросы. Ведь и в старости наши братья и сестры нуждаются в учебе. Но только это нужно делать с любовью, как написано: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Каждая наша конференция для пенсионеров заканчивается вкусным обедом. Такое внимание к нашим стареньким братьям и сестрам вызывает в их сердцах умиление и обильное благодарение Богу. Говорят, что на стене одного дома для престарелых были написаны такие строки: «Блажен тот, кто понимает наши дрожащие руки и неуверенные шаги. Блажен тот, кто знает, как мы напрягаем слух, стараясь услышать вас. Блажен тот, кто всегда помнит, что наше зрение притупилось и речь медленна. Блажен тот, кто не заметил расплесканного кофе за столом. Блажен тот, кто не говорит: «Ты уже рассказывал мне это однажды». Блажен тот, кто умеет помочь вспомнить прошлое. Блажен тот, кто дает знать, что мы тоже любимы, уважаемы и не совсем забыты». Дорогие мои, делясь этим опытом служения старшим людям, желаю, чтобы подобные служения были в каждой поместной церкви. Пожалуйста, обращайте внимание на своих старших братьев и сестер. Планируйте и проводите такие мероприятия, ведь это угодно Господу. И тогда совершится то, о чем говорит псалмопевец: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Псалом 91.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказав сие, говорит Господь Петру: «Иди за Мною». Иоанн 21:19. Хорошо, если идешь. В заключительной главе Евангелия от Иоанна описан случай на берегу Галилейского моря, когда опять явился Иисус ученикам. То, что они там оказались, не было чем-то удивительным. В день, когда воскрес Иисус, им было сказано идти в Галилею, где они могли бы Его увидеть. Конечно, они обрадовались, увидев Его в доме в Иерусалиме, но теперь они были в Галилее и ждали, когда снова увидят Его. Какие мысли могут занимать нас в ожидании исполнения Господом обещаний? В том случае Петр сказал: «Иду ловить рыбу». Сама по себе рыбалка не обязательно является греховным занятием. Им не нужно было что-то есть. Но, похоже, для Петра она стала развлечением. Иисус стоял на берегу, и у Петра не хватило духовного понимания распознать Его. Пока апостол Иоанн не произнес: «Это Господь!» Это указывает на то, что у нас в нашей повседневной жизни должно быть осознание присутствия Господа. В противном случае мы вернемся к своему старому плотскому взгляду на все вокруг, будучи неспособными осознать, что Он с нами. Затем, когда ученики вышли на берег, рыбалка сменилась угощением. Господь Иисус милостиво пригласил всех: «Придите, обедайте». Что за чудесный час, когда сам Учитель приглашает нас прийти и обедать. После совместной трапезы Господь с нежностью публично разрешил вопрос восстановления Петра, поручив ему заботиться об агнцах и овцах своего стада. Далее идет процитированный в начале стих. Петру предстояло пострадать ради Христа, но слова Спасителя укрепили его: «Иди за Мною». У нас много дел каждый день, но давайте не будем искать в них удовольствия. Господь сегодня говорит и нам: «Иди за Мною».

как сухая, пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 27. «Он то, идущий за мною, но который стал впереди меня». Дорогие друзья, я хотел бы сегодня поделиться словом о водительстве Духом Святым, который на этой земле имеет благословение для нас, детей Божьих. Христос сказал, что «сия с вами во все дни до скончания века». Итак, нас Господь обрек на благословенное общение с Ним на этой земле. Он сказал, что «сия с вами во все дни до скончания века». Общение с Богом подобно улице с двухсторонним движением. Принимаем от Бога все, что Он хочет нам дать. Не всегда мы соглашаемся с тем, что Господь нам преподает или допускает, или повелевает в нашей жизни быть. Нужно принять это, нужно пройти через это, иначе ты не сможешь идти дальше. Нужно победить, соглашаться с Богом. Мы говорим: «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Через что проходить? Это Его хлеб. Иногда этот хлеб горечи, иногда он со слезами. Трудно воспринять, что это Господь. Иногда мы даже не узнаем Господа в этих условиях. Апостол Петр в доме Корнилия залкал, полотно спустилось со всякими пресмыкающимися. Никогда он нечистого не ел. Нужно было принять то, что Господь дал. «Не почитай нечистым то, что я очистил», говорит Господь. Как часто то, что Господь нам дает, нам кажется не совсем правильным, нечистым. Или мы не хотим общаться с теми людьми, может быть, с этим человеком, может быть, с твоим родственником. Этот человек не вписывается в наши стандарты. То, что я очистил, не почитай нечистым. Иов говорит жене своей: «Ты говоришь, как одна из неразумных, что только доброе нужно принимать от Бога в одной упаковке, и злое, и доброе. Хлеб насущный на сегодняшний день». На этом столе и горькие травы, там и хорошее, вкусное, интересное. Но есть такое, что мы, подобно детям, выбираем только сладкое. Вот это мне нравится, а это я не хочу. Настраиваем свое сердце к тому, чтобы принять все, как от Бога. Невзгоды, неприятности, горечи, хлеб печали и слезы. Мы не согласны иногда, но сердцем веры мы воспринимаем от Бога. Это полотно, которое спускается с неба для тебя лично. Там достаточно горечи, чтобы лечить твое сердце. Горечь или горькие травы, они лечат. Они помогают нам осваивать всю пищу. Они благословляют нас. Горькие травы, которые Бог нам дает в нашей жизни. В полном объеме печалями, неприятностями, непонятными явлениями. Но поверьте, что Господь не ошибается. Он знает с благодарением то, что Он дает. Мы идем дальше. Смотрите, улица с двухсторонним движением. Отдаем Богу, возлагаем на Него все заботы ваши, возложите на Него, ибо Он печется о вас. Отдайте Богу свои печали, переживания, тяжести. Мы иногда берем на своих плечах, надрываемся. Иногда нам очень сложно оперировать

с этим грузом теряется радость. Господь не планировал, Он не хотел, чтобы мы несли сами. На Него возложите в радости и в благословении. Когда Петр увидел, что спускается с неба это полотно, Господь сказал, что «закали и ешь». Петр сказал: «Господи, нет! Я никогда нечистого ничего не ел подобное». Бог испытывает нас, чтобы показать нам благословение будущего, грядущих наших дней, который приносит нам радость, не разочарование, который приносит нам благословение и духовный рост. Не говорите Богу «нет». «Господи, нет, я не принимаю, я не согласен». Господь говорит: «Все, что я очистил, не почитай нечистым. Господи, я пойду за Тобою, но...» То есть, запятая, прежде я хочу сделать для себя, похоронить отца своего, а потом я пойду за тобой. Это тоже оговорка, но вот женщина-хананьянка, она сказала, когда он сказал: «Нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам», она сказала: «Так, Господи». Наш ответ Богу должен быть только так: «Да, Господи, я согласна, я согласен». Это открывает нам дорогу и путь идти за Господом в дальнейшем. Иоанн Креститель говорит: «Я был впереди Его. Он стал впереди меня». Когда мы впереди Господа идем, мы наказываемся. Мы первые открываем дверь и получаем в лоб. Пытаемся поднять трубку телефонную, и там тревожный сигнал, и сердце опустилось. Мы открываем конверт, иногда неприятная новость. Потому что не Господь, а мы идем впереди. Мы поменялись местами, поменялись местами. Господь стал впереди меня. Господь стал впереди меня. Это благословение, защита. Когда впереди вас Господь идет, я буду впереди себя. Люди советуются с плотью и кровью. Господи, мы так мало Тебе доверяем. Мы, будучи христианами, но о Духе Святом знаем, казалось бы, много, но очень часто теоретически, потому что наш разум, он воюет против Бога. Логикой люди пытаются пройти по жизни на этой земле. Христиане, они безумны Христа ради, потому что они доверяются Богу. Здесь никакой логики нет, потому что вера ломает, вера разрушает логику. Вера живая, она делает чудеса. Бог хочет, чтобы мы всегда молились и не унывали. Чтобы мы каждый день были водимы Духом Святым. Каждый день имели радость в нашем сердце, переживая Царство Божие в Его силе. Чтобы христиане сегодняшнего дня были победителями и не опускали рук сердца свое, чтобы они поднимали его к Богу. Господь закрывает некоторые двери в нашей жизни. Господь сказал, что если я открою, никто не закроет. Как часто мы вламываемся в закрытую дверь. Нам хочется войти туда, а Господь останавливает. Не дает нам то, что мы желаем, но в свое время даст нам. Он воспитывает. Происходит процесс воспитания. Это школа Христа. Бог не дает тебе то, что ты очень сильно просишь, сильно желаешь. Часто бывает, что мы направлены в одно место, и мы желаем, чтобы Господь там благословил нас, чтобы Господь открыл дверь, а Бог закрывает. Потому что люди, которые нас там ожидают, они не готовы принять от нас Слово Божие. Потому что человек, с которым ты хочешь встретиться сегодня, он не готов принять эту истину. Будь послушен Духу Святому. Согласись, что придет время, когда я подготовлю это сердце и пошлю тебя туда. А сегодня он не готов. Не нужно усилия плоти предпринять, чтобы человек услышал, чтобы человек принял. Это мы стараемся, это наша плоть, наша душевная сила. А Господь хочет открыть нам, что у Него есть пути. Доверяясь Богу, мы выиграем намного больше. Доверяясь Богу, наши желания, они связывают нас. То, что мы полюбили, нам кажется, что это самое правильное. Согласись, дорогой человек, то, что ты хочешь сильно сейчас, успеха не будет. Но когда-то, через время, Бог поведет тебя, будут обращаться, там люди примут Евангелие, будет ответ, там будет открытая дверь, но сегодня дверь закрытая. Бывает, что Бог пробуждает сегодня на собрании через Слово, толкает в бок нас. Подобно Петру, находясь в темнице, пришел ангел и толкнул его в бок, и пробудил. И впоследствии сказал ему: «Встань, оденься».
обуйся, припаяшься и иди за мною. Двери открылись автоматически, одна за другой открылась дверь, и Петр вышел на свободу. Вот эти вещи мы должны делать сами, как христиане, порядочные, пребывать в Слове Божьем, каждое утро читать Библию, размышлять, рассуждать, радоваться о Боге, проповедовать другим Евангелие, благодарить Бога за все. И Бог откроет двери на свободу. Другой вариант. Темничный страж пробудился от землетрясения. Многие христиане и сегодня, и верующие люди пробуждаются. В их домах идет сильнейшее землетрясение, цунами. Вначале он говорит через слово. Бог говорит человеку однажды. Но если он не слышит, не воспринимает, игнорирует Божье слово, нежное, правильное, доступное, то Господь вынужден пробуждать нас через землетрясение, когда нам уже жить не хочется, говорить посредством жестокой боли в костях. Дверь открывается там, где мы послушны Богу. И чтобы нас не пробудил Господь через землетрясение, но чтобы Господь пробудил нас, говоря сегодня с нами во время благоприятное. И сегодняшний день наши христиане, верующие люди в Америке, тоже переживают подобное явление. Одни живут беспечно и обращаются к Богу, когда у них в домах начинаются проблемы с детьми, болезни неожиданные, непрошенные приходят. Тогда им приходится меняться местами. Господи, это я шел впереди Тебя. Постоянно открывал дверь, советовался с людьми, но не с Тобой. Делал это логически, разумно, по-человечески, душевно. Я питался от дерева познания добра и зла, но не от дерева жизни. Господь оставляет нас, чтобы нам научиться чему-то. Потому что если дать в одном пакете все, что мы хотим сегодня, это испортить нас. Бог любит свой народ. Не напрасно и не зря Господь проводил нас через пустыню. Учил нас, чтобы показать, что не хлебом единым живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если мы любим Бога, мы любим Его Слово. Мы рассуждаем. Мы пребываем, мы утешаемся в этом слове, потому что сам Господь является этим словом. Другой жизни нам не дано. Это очень просто иметь Библию, склоняться перед Господом и читать эту Библию. Когда Дух Божий пребывает в нашем сердце, когда мы питаемся от дерева жизни, то читая Слово Божье, мы получаем откровение. Но когда мы сами по себе делаем это же, мы получаем только определенные знания. Хотелось бы, чтобы мы доверились Богу. Грядущие дни впереди. Не бойтесь, Он пойдет впереди вас, Господь. Он будет сражаться за вас. Он будет благословлять ваш вход и выход. Поможет вам. Он хочет ломать, разбить некоторые твердыни в нашей голове. Потому что мы никогда не принимали подобное. Нам казалось это нечистым. Нам казалось это неординарным. Это не вписывалось в наши правила. Это мы не проходили. Это нам не задавали. От многого нужно в последние дни отказаться. И Господь говорит, это не я возлагал на тебя этот груз. Ты сам взял на плечи свои. Я сниму с себя. Но помни, возьмите иго мое на себя. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Мы живем в особые времена, когда Господь говорит, ты нуждаешься, чтобы в темноте не напороться на какой-то камень подводный, не попасть в какую-то яму, не оказаться на обочине, чтобы не разбиться тебе, чтобы твоя семья и ты, и твои дети были благословенны. Дай возможность мне пойти впереди тебя. Доверься Богу. Это жизнь интересная и благословенная. Когда-то был снят фильм «Титаник». Это историческое событие, которое произошло в 12 году, в прошлом веке. Он утонул в Атлантическом океане, потерпел крушение, столкнулся с айсбергом. Когда делали этот фильм в Голливуде, им предложили настоящий вариант, что там происходило. Они отказались от этого варианта. Там был один пастор, его звали Джон Картер. Он с маленькой девочкой, 6-летней, направлялся в Америку. Евангелист, пастор, через него уже пришли к Богу тысячи людей во время пробуждения, которые были в Уэльсе, в других местах, там в те годы, в то время.
Он был приглашен в Америку в одну из церквей проповедовать Слово Божье. И в 11 часов этого злополучного вечера, этого дня, когда было столкновение с айсбергом, с этой большой льдиной, первое, что он сделал, завернул в одеяло свою дочку и передал руководителям корабля. Он попрощался со своей дочерью. Когда началась паника, суета, он отдал свой жилет другому человеку. И он стал усиленно проповедовать Слово Божье. И вопрос, который он задавал, готова ли твоя душа к вечности? Спасен ли ты? Это самое лучшее время проповедовать Слово Божье, когда падает самолет, корабль идет на дно. Это момент критический, когда некогда рассуждать, когда не влекут ни слева, ни справа другие моменты, но люди, водимые Духом Святым, они чувствуют это время, они понимают, что нужно отказаться от своего жилета, отказаться от своих планов на жизнь. Начал обращаться к людям, которые были в панике, задавал тот же вопрос, готова ли твоя душа к вечности, спасен ли ты? И многие люди спаслись прямо в последнюю минуту. Была история следующая. Один человек, один брат свидетельствовал уже в Канаде. Я не могу вспомнить сейчас точно, какой это был город. Этого брата звали Ахилла Веб. Он говорит, что я увидел человека, который, держась на плаву, на доске, спросил меня, готова ли твоя душа к вечности, ко встрече с Богом. И он говорит, нет. И вдруг этого человека не стало, волна накрыла его. Но после этого он снова поднялся, появился и слабым голосом спросил снова тот же вопрос. Я говорю, нет. Он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Как некогда получил такой ответ темничный страж. Во время бури нужно верить, нужно доверяться Богу. Больше он не появлялся, он утонул там. Но я принял спасение там, в Атлантическом океане. Я получил спасение. Он свидетельствовал о том, что он примирился с Богом именно там, в этой холодной воде, обратился к Богу. Друзья мои, я заканчиваю свою проповедь. Хочу напомнить вам всем, что нам нужно верить в Иисуса Христа, доверяться Богу, жить по воле Божьей. Принять Христа как личного спасителя, кто еще не принял. Господи, Ты умер за меня, Ты все сделал. Мне нужно только войти под кров Всевышнего. Войти в готовое, благословенное, приготовленное для меня ковчег спасения. Бог хочет спасти нас. Обратимся к Нему в молитве. Господи, дай нам сердце, чувствительное к Духу Святому, чтобы мы не спешили идти впереди Тебя, чтобы мы доверяли Богу, шли за Тобою. Он дал нам пример, чтобы нам идти по Его следам.

Новом Завете твердое Слово Христа. Я не оставлю вас, дети, с тяжкой ношей креста. Я не покину вас, дети, в Духе Святом к вам приду. Только ходите во свете, ждите. Я вновь к вам гряду в Духе Святом, что наставит, в Духе Святом, что силу пошлет, в Духе, что вас не оставит, в Духе Святом, что в скорби спасет. Слышим мы весь, что в Корее, в волнах пучин морской, имя Христа прославляя, братья находят покой. Их не сломили угрозы, в Духе Христос с ними там, сам утирая их слезы, крепость давал их сердцам. В Духе Святом их не оставил, в Духе Святом, что их поддержал, в Духе, что Бога прославил, в Духе, что страх побеждал. В Сирии злобное племя братьев ведут под ножи, в страхе их мирные семьи. Кто их утешит? Скажи, кто же залечит их раны? В ком им отраду найти, если все рушатся планы в скорбном, суровом пути? В Духе Святом утешение, в Духе их сила и мощь, в Духе Святом избавление, в Духе, что силен помочь. Чувствует дьявол кончину, церковь он вызвал на бой, ищет в сердцах он причину душу увлечь за собой. В это последнее время выпало, братья, нам жить, в мире нести Христа бремя, верным свидетелем быть. В Духе Святом наша радость, в Духе Святом полнота, в Духе общения сладость, в Духе мы славим Христа. В Духе Святом наша сила, в Духе Святом благодать. С Ним не страшна могила, с Ним нам легко побеждать. Слава Богу!

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию статью Биньямин бен Пинхаса «Действие Святого Духа». День Пятидесятницы – это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ – Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой в жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца. Его имя – Утешитель. Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царстве Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос — путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Если мы веру и примем учение Христа, то Утешитель нам будет необходим. Живя по учению Христа, мы вызовем на себя гнев всего мира. Господь сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Иоанна 17:14. Как гнали Христа, так сегодня гонят и Его последователей. Но Бог не оставил нас одних с нашими страданиями. Он послал Духа Утешителя, в котором мы нуждаемся каждый день. Если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом. Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иоанна 16, 8. Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир. Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин. В тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17:3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6:8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестивую жизнь, будут восхищены на облака, где и произойдет встреча жениха и невесты. В день праздника Пятидесятницы, размышляя над действиями Духа Святого, давайте проверим свою жизнь. Действительно ли мы являемся солью, имеющей силу? Действительно мы являемся носителями святости? И видна ли она в наших поступках? Если ты не учишься у Духа Святого и не имеешь силы противостоять давлению этого мира, не исключено, что ты просто не имеешь Божьего Духа. Ты духовный мертвец, ты не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяние 1:8. Пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей.
Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира, ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого. Жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. Продать бы поле, думает хозяин, мне больше не нужно, час уже настал. Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему, и отдал за сокровище. Безумец, не стоит поле всех твоих затрат. А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил, и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь — рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке, и не уходим, и не платим больше, а солнце луч играет вдалеке.

свет небесный и мир неземной. К небесам направляю свой взор, там, где буду

Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50:19. Для своей славы и величия Бог использует тех людей и те вещи, которые должны быть сокрушены, разбиты или сломлены. Приемлемая Богом жертва – это сокрушенное сердце и кроткий дух. Сокрушение природной силы Иакова у Пенуэла дало Богу возможность облечь его духовной силой. Когда 300 избранных воинов Гедеона разбили свои кувшины, скрытые ранее светильники засияли к ужасу их врагов. Когда бедная вдова открыла свой сосуд с маслом и начала наливать масло, Господь умножил содержимое сосуда, чтобы помочь ей расплатиться с долгами и не умереть с голоду. Есфирь пожертвовала жизнью, нарушив языческий обычай, и она приобрела Божье благоволение и спасла свой народ от смерти. Иисус Христос насытил 5 хлебами 5000 людей, когда Он преломил хлеб. В момент преломления хлеб начал умножаться. Когда Мария разбила свой прекрасный алебастровый сосуд, аромат из него разлился по всему дому. Только когда Иисус Христос отдал свое драгоценное тело на мучения и страдания, его внутренняя жизнь излилась подобно кристальному океану для утоления жажды грешников, чтобы, испив живой воды, они могли жить вечно. Только когда прекрасное пшеничное зерно, падая в землю, умирает, оно дает жизнь сотням новых зерен. Во всех исторических примерах, примерах из жизни людей, растений или духовного мира, мы видим, что Богу угодно то, что разбито и сокрушенно. Дух Святой избирает для славы Божьей и использует тех, кто потерпел в жизни крушение, у кого сокрушена собственная воля, амбиции и собственные планы, у кого сокрушена репутация и подорвано физическое здоровье, тех, кто презираем, забыт и беспомощен. Пророк Исаия говорит, что будет большой раздел добычи, в нем примут участие даже и хромые.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Момент творения.
1: Поющее озеро. Тихое, прохладное, хмурое утро на озере. В воздухе расплывается легкий туман, слегка моросит дождь. И вдруг вы слышите мелодичный звук, как будто озеро поет. Многие говорят, что слышали пение озера, особенно когда моросит дождик. Те, кто никогда этого не слышал, относятся к подобным заявлениям скептически. Но сейчас это пение уже доказанный наукой факт. Когда идет мелкий дождь, озеро действительно поет, и секрет этого пения уже раскрыт. Но научное объяснение никак не умаляет нашего восхищения перед этим удивительным феноменом. Канадские ученые поместили микрофон на глубину около 30 метров в озере на острове Ванкувер, на расстоянии примерно 300 метров от берега, чтобы исключить посторонние звуки, и принялись ждать перемены погоды. Им удалось записать звуки ливня, града, моросящего дождика и даже снега, падающего в озеро. Представьте себе, что и снег издает звук, касаясь поверхности воды. Ученые выяснили, что когда моросит дождь, мелкие капельки ударяются о поверхность воды, словно маленькие взрывные снаряды. При этом они издают звон. И если человек не может уловить звук нескольких падающих капель, то звон миллиардов капель сливается вместе в песнь, которую нельзя не услышать. Поистине, все творение поет славу своему Творцу.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждое утро, почти в одно и то же время, едва только начинал брежет рассвет, он старался незаметно выскользнуть из дома. Его жена и дети не

0: «Здравствуй, папа!»
1: Ужаснувшись, отец спросил сынишку: «Откуда ты знал, где я? Как ты сюда попал?»
0: «О, это было совсем не трудно, папа. Я шел по твоим следам».
1: Да, нравится нам это или нет, но дети склонны идти по следам своих родителей. Библия довольно прямо говорит нам, что грехи родителей грозят проявиться в жизни их детей, внуков и даже правнуков. Сегодня мы остановимся на трагическом примере семьи, в которой никак не могли расстаться с очень плохой привычкой. Эта привычка передавалась из одного поколения в другое. Мы хотим поговорить об этой постоянной проблеме – передаче наших грехов детям и посмотреть, какие средства Бог дает нам, чтобы остановить эту непрерывную цепь событий. Моисей находился на вершине горы Синай. Господь только что дал ему 10 заповедей. Мы читаем в 34 главе книги Исход. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. А теперь слушайте внимательно. Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Возможно, что это одно из наиболее отрезвляющих мест в Библии. Бог говорит Моисею, что если не принимаются меры по отношению к греху, то есть если грех не исповедан перед Богом, вы рискуете вероятностью воспроизведения, размножения своего греха в ваших детях, внуках и даже еще дальше. Страшная мысль, не так ли? Теперь давайте посмотрим на семью, пожалуй, на самую известную семью во всей Библии – семью Авраама. Я хочу остановиться на привычке говорить неправду, которой была заражена эта семья, начиная от Авраама, но против которой не было принято никаких предотвращающих мер. В результате ложь унаследовал его сын, который тоже не принял никаких мер. Затем это проявилось в жизни его внука – и по-прежнему осталось неисправленным. Давайте начнем с 20 главы книги Бытие. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой». Ложь Авраама о Саре не была единичным случаем. У Авраама была привычка обманывать. Это была слабость его характера. И это может быть слабостью вашего характера. История Авраама может напомнить вам о ваших личных переживаниях. Вы можете обратиться к своей памяти и вспомнить, что все свое детство обманывали. И по отношению к этой плохой привычке не было принято никаких мер. Еще вам может стать стыдно и страшно представить, что ваши дети становятся обманщиками, точно такими же, как вы. Но возвратимся к Аврааму и его семье. Мы посмотрим на 26 главу книги Бытие, и наша обескураженность возрастает. В 26 главе книги Бытие мы имеем запись о дне и жизни Исаака, сына Авраама. Читая эту историю, вы можете заметить, что говорите сами себе: «Кажется, я уже где-то читал это раньше». Послушайте. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не

убери меня, — думал он, — жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Дорогие друзья, давайте ни на минуту не разрешим себе подумать, что свойства нашего характера не передаются нашим детям, особенно те недобрые свойства, которые остаются несдержанными, неисповеданными, необузданными. Исаак повторил те же слова, которые сказал его отец, с той единственной разницей, что поставил имя Ревека вместо Сара. Действительно, яблоки от яблони недалеко падают. Тот же самый грех, который был оставлен без внимания в жизни Авраама, повторяет Исаак. Но этот лживый характер не был уделом одного Исаака. Он передался Иакову, сыну Исаака. Как вы помните, у Исаака и Ревеки были сыновья-близнецы Исав и Иаков. Имя Иакова дает намек о том, каким был его характер. Иаков значит «вымогатель» или «обманщик». И по мере того, как Иаков подрастает, мы можем и видеть, насколько быстро развивается у него эта плохая привычка обманывать. Во-первых, он словчился своим братом, так что тот променял свое первородство за чечевичную похлебку. Вот вам сделка. Но это было только начало. С помощью матери Иаков перехитрил своего полуслепого отца, произнесшего над Иаковом благословение, которое намерен был дать Исаву. Иаков сделал это с помощью явной лжи. Он сказал отцу своему: «Я, Исав, первенец твой». Он обманывает. Фактически он обманывает своего умирающего отца. В его характере была развита та же склонность, которую мы видим у Авраама, а затем, не сдержанная, эта же склонность передается Исааку, и опять необузданная, она унаследована Иаковом. Но и это еще не конец. Если вы помните, когда Иаков вырос и уже имел свою семью, у него был сын, которого звали Иосиф. Братья Иосифа, остальные сыновья Иакова, ненавидели его. Вначале они бросили его в ров и, в конце концов, продали в рабство. Братья взяли одежду Иосифа, перепачкали ее кровью и принесли Иакову. Угадайте, у кого они научились обманывать? У своего отца. И что же они ему сказали? Они сказали ему ложь. Они сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Когда Иаков убедился, что это была одежда Иосифа, он был убит до глубины души. Но сыновья не сказали ни слова. Своим молчанием они снова солгали. И это было уже четвертое поколение обманщиков. И мы невольно вспоминаем слова Господа, сказанные Моисею, что Он Бог, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. В одном из последних упоминаний об Иакове на страницах Библии мы находим его бронящим своих сыновей, что они не солгали в защиту его любимца, Вениамина. Он так и не научился. Мы не знаем возраста Иакова в момент, когда это произошло, но можем с уверенностью сказать, что он был достаточно взрослым, чтобы усвоить урок. Но, к сожалению, он не предпринял никаких мер по отношению к этому греху и всегда будет известен как обманщик, лжец. И все это началось искусной ложью его дедушки Авраама. Но не обязательно все должно быть именно так. Господь дал нам средства, чтобы мы могли принять меры и справиться с грехом. Так что не обязательно, чтобы ему следовали наши дети и дети наших детей. Мы видели, как наглядно была проиллюстрирована истинность Божьих слов, когда Господь сказал, что Он Бог, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Авраам и его потомки с их неизменной привычкой обманывать подтверждают истинность этого принципа.
Но в такой же мере, как этот принцип, истинен и применим другой принцип, который упоминается в том же отрывке Писания. Бог сказал также, что Он человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех. Если вы принимаете меры по отношению к своему греху, к своим плохим привычкам и исповедуете их перед Господом, на этом все может и остановиться. Писание говорит нам, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Еще, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Возможно, у вас есть плохая привычка, которую ваши дети начинают принимать. Исповедуйте это. Попросите Господа простить вас и очистить. Не позволяйте греху остаться необузданным. Это отразится не только на вас, отразится это на всей семье. Ну а что делать с грехами и плохими привычками вашего ребенка? Конечно, первое и самое первое – привести ребенка ко Христу. Сделайте все, что только в ваших силах, все, чтобы привести ребенка к личному познанию Господа Иисуса Христа. Второе – выделите время для молитвы. Просите у Бога мудрости и способности глубокого понимания для того, чтобы видеть характер вашего ребенка, чтобы разобраться в нем. Господь знает сердце каждого из нас. Он знает сердце вашего ребенка. Просите Господа помочь вам определить, какие принять меры по отношению к слабостям и грехам в жизни вашего ребенка. Это нелегко, и потому необходима Божья помощь и Божья мудрость. Третье. Изучайте своего ребенка, как это делает студент, изучая какой-либо предмет. Наблюдайте за своим ребенком. Старайтесь его выслушать. Разговаривайте с ним. Вы никогда не сможете наставить ребенка на путь, по которому он должен идти, если не будете знать ребенка. И никогда вы не будете знать своих детей, если не отыщете времени, чтобы выслушать их и понаблюдать за ними. Если в какой-нибудь из вечеров вы захотите получить удовольствие, понаблюдайте за игрой ваших детей. Прислушайтесь к их разговорам. Некоторые из этих разговоров буквально заставят вас смеяться. Они могут быть такими смешными. И знаете почему? Потому что они так похожи на вас, когда вы были в подобном возрасте. И еще. Вы сможете заметить то, что никогда раньше не замечали. Вы будете сидеть там и в изумлении произнесете: «Я никогда не представлял, какие нужды у моих детей». Следующий небольшой совет из Слова Божьего. Будьте последовательны. Будьте последовательны в своей любви, будьте последовательны в дисциплинировании ребенка и во всех других областях ваших взаимоотношений с детьми. Последовательность, возможно, это одно из самых труднодоступных качеств и, тем не менее, одно из наиважнейших в развитии близких, здоровых взаимоотношений с вашими детьми. В конце послушайте свидетельство отца четырех детей. Вот что он пишет. «Как-то вечером я сел с одним из детей, и у нас состоялся длинный разговор, полтора часа. Мы говорили обо всем, что было на сердце у этого ребенка. Я слушал, не осуждал, не проповедовал, не читал стихов из Библии, чтобы исправить. Я всматривался, вслушивался, наблюдал. Ребенок этот смеялся, ребенок этот рыдал, а отец этот наслаждался каждым мгновением такого разговора.

И я сразу научилась никогда не задавать себе вопрос: «Тебе сегодня хочется идти на пробежку?» Я просто встаю и бегу. Почему? По многим причинам. Так как регулярные упражнения позволяют мне есть то, чего я хочу, не тревожась об избыточном весе. Кроме того, бег приносит долговременную пользу легким и сердцу и дает мне способность заниматься другими видами активного отдыха. Как и в случае с физическими упражнениями, польза от молитвы в основном проявляется в результате постоянства, простой дисциплины. Писательница Нэнси Мейре говорит, что она посещает церковные собрания по той же причине, по которой каждое утро садится за свой рабочий стол. Если вдруг придет какая-то важная мысль, она просто не хочет ее пропустить. Подобным же образом я отношусь и к молитве. Очень часто мне бывает сложно сформулировать, в чем же заключается ее непосредственная польза. И все же я продолжаю молиться, независимо от того, ощущаю я что-то особо полезное или нет. Я проявляю просто постоянство, в надежде лучше познать Бога и, возможно, услышать что-нибудь от Него одним из тех способов, которые доступны только в тишине и уединении. На протяжении многих лет я противился молитве как повседневной обязанности, считая, что общение с Богом должно быть спонтанным и непринужденным. Как следствие, я молился лишь от случая к случаю и без особого удовольствия. Со временем я понял, что способность обычно проистекает из дисциплины. Леонардо да Винчи провел 10 лет, рисуя уши, локти, руки и другие части тела. А потом, в один прекрасный день, перестал упражняться и начал рисовать то, что видел. Подобным же образом спортсмены и музыканты никогда не достигают высот без постоянных тренировок и репетиций. И я обнаружил, что для достижения необыкновенных моментов свободного общения с Богом мне нужна дисциплина постоянства. Зачастую мои молитвы действительно напоминают репетицию. Я повторяю основные ноты «Молитва Господня», освежаю в памяти знакомые фрагменты, псалмы и пытаюсь разучить новые мелодии. Но главное, я просто проявляю постоянство.

Безутешные будут рыдания, страшной боли застынет душа. И одно лишь стучится в сознании: я остался, друзья навсегда.

компания «Радио МВ» существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

над Богом в больнице. Никто не смеется над ним на войне. Там вера в сердцах начинает.

дорогой друг, сегодня через это пение Господь стучится в твое сердце. Открой ему, и он войдет в него и даст тебе покой и мир, радость и любовь, надежду и спасение. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя свое

0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаем вашему вниманию послушать некоторые фразы о Духе Святом, о его функциях, назначении и действиях в среде Божьего народа, формировании нашей жизни.
0: Бог узнает своих не по церковному списку, а по печати Духа Святого, который отражается в жизни Его детей.
1: Излюбленную фразу многих верующих «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его» принимают за тест, который определяет принадлежность Христу. Но Дух Христов выражается не настроениями, чувствами, рвением, дарами или подвигом, а только тем, что говорит апостол Павел в первой половине того же стиха. Цитата взята из нового греческого перевода. «Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если в самом деле Дух Божий живет в вас». Римлянам 8:9. Новая жизнь, исполненная плодами Духа, освящение в послушании Богу – вот истинный критерий, подтверждающий наличие Духа Христова в нас.
0: Мы нуждаемся в Святом Духе сейчас для того, чтобы, имея постоянную помощь с Его стороны, победить силы зла и достигнуть Божьего стандарта святости.
1: Дух Святой имеет много функций в среде Божьего народа, одна из которых состоит в формировании вашей жизни, в согласовании ее с Божьей волей, то есть в непрерывном вашем освящении. Работа освящения продвигается вперед в той степени, в которой ваша жизнь руководима им.
0: Только Святой Дух знает особые опасности, поджидающие нас в каждой ситуации, или особые благословения, удовлетворяющие нашим индивидуальным нуждам. Он верно проводит нас через опасности и открывает нам благословения.
1: Цель Духа Святого состоит в полном обновлении искупленных, в обновлении их духа, души и тела. Поэтому во всем, что Он не делает, Он имеет в виду освобождение всех способностей человека. Он никогда не станет пытаться превратить человека в робота, если даже этому роботу предстоит делать одно лишь добро.
0: Присутствие Святого Духа – ограничивающая сила, которая не дает нам делать то, что мы бы сделали в Его отсутствии. Служение Святого Духа явно обращено против греха.
1: Когда Святой Дух поселяется в нас, Он указывает на грех. Если мы постоянно не слушаем Его и отказываемся уничтожить грех в своей жизни, мы огорчаем Его, и Он перестает разговаривать с нами.
0: По мере того, как человек укрепляется в Господе, Святой Дух продолжает обличать его в тех проступках, которые он совершил.
1: Исполненность Духом Святым – это не то, что получают благодаря теоретическому знанию каких-то духовных законов или через рукоположение. Оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послушанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда. Мы можем оскорблять Его своей неверностью, равнодушием и безразличием.
0: Если христиане всегда будут наполнены Духом Святым, мир не сможет повлиять на них, они будут оказывать влияние на мир.
1: Всюду, где работает Дух Святой, освобождая души и приводя их в тесное общение с Богом, трудится и сатана, преподнося свои методы ложной имитации и внутренних переживаний. На одну живую церковь приходятся десятки мертвых, которые, опираясь на те или другие аргументы, своими заявлениями претендуют на привилегированное положение перед Богом. Истинную силу и духовные дары сатана подменяет шумом иллюзией, а живую связь с Богом – фальшивой религией с множеством посетителей, отправлением пышных атрибутов и переманиванием душ на свою сторону. Сколько людей, повстречавшись с живым Богом, сатана успокоил в стенах псевдоцерквей, лишенных духовной жизни. Наша цель – идти исключительно по стопам нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа И тогда благодатные дары Святого Духа раскроются сами в нашем сердце без искусственных усилий со стороны человека. Божьих вам благословений, дорогие наши друзья! Пусть ваши сердца наполняются познанием истин Господних, наполняются Святым Духом, посланным главным образом для того, чтобы осветить нас, уподобив образу Божьему.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 21 глава. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне». Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же это было, да сбудется сказанное через пророка, который говорит, «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков денег и скамьи продающих голубей, и говорил им, «Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он творил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна, сыну Давидову», вознегодовали, и сказали ему «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию, и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились, и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете, поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» И Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? с небес или от человеков? Они же рассуждали между собой: если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и он: и я вам не скажу, какою властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: иду, государь. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: первый. И Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Евангелие от Матфея, 22 глава. И Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» А тот молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, сказанного вам Богом: „Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ удивлялся учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» И Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, 23 глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте,
2: по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцем двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйте учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Вы же все братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше? Золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Говорю вам, книжники и фарисеи, горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Это надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очистите прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить, в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все это придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете «Благословен, грядущий во имя Господне».
1: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью».
2: Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказав сие, говорит Господь Петру: «Иди за Мною». Иоанн 21:19. Хорошо, если идешь. В заключительной главе Евангелия от Иоанна описан случай на берегу Галилейского моря, когда опять явился Иисус ученикам. То, что они там оказались, не было чем-то удивительным. В день, когда воскрес Иисус, им было сказано идти в Галилею, где они могли бы Его увидеть. Конечно, они обрадовались, увидев Его в доме в Иерусалиме, но теперь они были в Галилее и ждали, когда снова увидят Его. Какие мысли могут занимать нас в ожидании исполнения Господом обещаний? В том случае Петр сказал: «Иду ловить рыбу». Сама по себе рыбалка не обязательно является греховным занятием. Им не нужно было что-то есть. Но, похоже, для Петра она стала развлечением. Иисус стоял на берегу, и у Петра не хватило духовного понимания распознать Его. Пока апостол Иоанн не произнес: «Это Господь!» Это указывает на то, что у нас в нашей повседневной жизни должно быть осознание присутствия Господа. В противном случае мы вернемся к своему старому плотскому взгляду на все вокруг, будучи неспособными осознать, что Он с нами. Затем, когда ученики вышли на берег, рыбалка сменилась угощением. Господь Иисус милостиво пригласил всех: «Придите, обедайте». Что за чудесный час, когда сам Учитель приглашает нас прийти и обедать. После совместной трапезы Господь с нежностью публично разрешил вопрос восстановления Петра, поручив ему заботиться об агнцах и овцах своего стада. Далее идет процитированный в начале стих. Петру предстояло пострадать ради Христа, но слова Спасителя укрепили его: «Иди за Мною». У нас много дел каждый день, но давайте не будем искать в них удовольствия. Господь сегодня говорит и нам: «Иди за Мною».

День Троицы и сошествие Святого Духа. Великий день рождения Церкви на земле. Бог ниспослал Утешителя, Друга, чтоб силою Своей облечь вполне. Отныне каждый может с дерзновением к престолу благодати подходить и получать святое вдохновение и облеченным силой свыше быть. Огонь Святого Духа ниспадает на жаждущие души и сердца, и в образ Божий их преображает по чудному предведению Отца. Сам человек собой несовершенный и не способен вовсе быть другим, а Дух Святой могуществом нетленным свершает удивительное с ним. Из грубого он делается нежным, из черствого чувствительным встает, как тот небесный голубь белоснежный, что был ниспослан на Христа с высот. Его задача — церковь приготовить к приходу Иисуса, жениха, и сердце маслом каждое наполнить, чтобы светильник бы не потухал, чтобы не гасли праведности искры средь мира, развращенного во зле, что катится к погибели так быстро, не сознавая этого в себе. А яркий свет свидетелей Христовых способен пробудить сердца вокруг, желание возродить для жизни новой. Все это совершает Божий Дух. Греха пустыню в сад Он превращает, что перед тем бесплодною была. Воды живой потоки изливает, чтобы ожила она и расцвела, чтоб грешники вдруг праведными стали, пополнили б собой Христа ряды и словно звезды в небе засияли среди глубокой мира темноты. Чтоб Церковь Божия росла и крепла, чтоб постоянно сильною была и верная всегда Христам заветам. Победно светоч свой она несла, была готова на великий подвиг ради Спасителя, оставив все, и в испытаниях всегда быть стойкой Святого Духа силой неземной. Он проведет и укрепит в час трудный, поможет все пройти и устоять, утешит и наполнит миром чудным, ниспосылая свыше благодать, исполнит радостью неизреченной, среди скорбей, страданий и нужды, зажжет огнем любви своей священным, среди океана злобы и вражды. Он будет находиться всегда рядом и до конца своих сопровождать. Какая в этом дивная отрада, как чудно Его помощь ощущать! О Дух Святой, Утешитель, Наставник, един с Отцом и Сыном навсегда! Ты — вдохновитель всех свершений славных. Тебе вовеки слава и хвала!

Бог не обещал своим детям уберечь их от всех страданий, не обещал сохранить от всех нужд, не обещал полной безопасности или постоянного благополучия в этом мире. Однако Он обещал нам душевный покой и ясный ум. Нам обещана сверхъестественная поддержка в каждой нужде. Нам дано заверение, что мы не будем просить куска хлеба. Бог хочет, чтобы мы мыслили, как апостол Павел. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофея 6:8. Если смотреть на вещи глобально, будущее не сулит нам ничего хорошего. Но Давид пел так: «Не убоюсь зла». Псалом 22:4. Из этого стиха мы видим, что зло будет встречаться нам. Но нам нужно петь так, как пел Давид. Наше будущее в Божьих руках, так что нет причины для паники. Господь все продумал заранее. Он точно знает, когда вернется Христос. Творец управляет и небом, и землей. Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. Все народы пред Ним, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Исаии 40, 15-17. Бог желает, чтобы мы служили Ему в Духе Святом до самого возвращения Христа. Причем служили так рьяно, словно Он придет не скоро, и жили так свято, словно Он вернется завтра. Известного проповедника спросили: «Что бы вы сделали, если бы узнали, что Христос придет завтра?» Он ответил: «Я бы посадил дерево». Давайте так и жить сегодня. Да поможет Бог истинным христианам сеять семена Божьего Слова и жать на ниве Господней. И когда Иисус вернется, пусть Он застанет нас исполняющими Его волю.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

Передача «Это интересно». Красивое оперение птиц – дар Творца. Однако птицам приходится прилагать усилия для того, чтобы поддерживать эту красоту. Господь наделил их приспособлениями, помогающими содержать перья чистыми и здоровыми. Все мы видели, как птицы чистят перья. Это занятие, на первый взгляд, может показаться напрасным трудом, но на самом деле это очень важная и серьезная процедура. Например, у цапель на перьях оседают частицы ила из водоемов. Для очистки грязи у них есть три участка специальных перьев, которые рассыпаются в своеобразный порошок, и птицы используют его как присыпку. После того, как этот порошок впитает в себя осевшую грязь, птица счищает его пальцем, имеющим форму гребешка. У многих птиц возле хвоста расположена железа, вырабатывающая маслянистую жидкость, которую они применяют для пропитки перьев после чистки. Это делает перья водонепроницаемыми. Птицам обычно досаждают насекомые-паразиты, от которых они избавляются оригинальным способом. Например, садятся поближе к муравейнику, чтобы его обитатели с помощью муравьиной кислоты избавили их от клещей и прочих паразитов. Бог не только дал птицам красивое оперение, но и снабдил их всем необходимым для поддержания красоты и чистоты перьев. Разве не логично предположить, что Он позаботится и о нас, если мы искренне попросим Его об этом, открыв ему свое сердце? В научно-популярных журналах и школьных учебниках уже больше 100 лет пропагандируется идея, что человек произошел от животных. Вы когда-нибудь серьезно задумывались над тем, что это значит? Те из нас, кто жил в северных районах, где очень суровые зимы, хорошо знают, что человек, в отличие от животных, не выживает в жестоких природных условиях. Нам необходимы кров и теплая одежда. А вот о зимних нуждах животных Творец позаботился изначально. Так, например, у диких представителей семейства собачьих ближе к зиме вырастает более густая шерсть. А становятся ли наши волосы гуще, когда наступают холода? Вовсе нет. Многие животные, чтобы выжить в холодное время года, накапливают в организме жир, и скорость их метаболизма снижается, они меньше едят. Накопление жира и скорость метаболизма тщательно скоординированы и часто отличаются даже у самок и самцов в пределах одного вида. Все это говорит о том, что животные спокойно переносят зиму, к весне полностью приходят в форму. С людьми обычно все происходит наоборот. Зимой мы едим больше, а весной все это сказывается лишними килограммами на талии. Если бы человек произошел от животных, следовало бы ожидать большего сходства в способствах адаптации людей и животных к зиме. Напрашивается вывод, что человек никогда не принадлежал к царству животных.

Хотя все согласятся, что кровеносная система жизненно важна, мало кто из нас по-настоящему ценит ее чудесную работу. Наше сердце ежедневно сокращается около 100 тысяч раз. Это означает, что оно прокачивает около 10 тонн крови в день. Кровеносная система доставляет кровь ко всем частям тела посредством сети капилляров, которая настолько огромна, что если соединить капилляры 4 человек в одну цепочку, она протянется от Земли до Луны. Однако кровеносная система поражает не только количественными, но и качественными характеристиками. На всех ее участках отслеживается и регулируется химический состав крови. Например, кислотность каждую секунду, изо дня в день, из года в год. Кровеносная система не может быть просто хорошо отлажена. Она обязана быть совершенной. Таким образом, если бы нас создала эволюция, в которой нет места разуму, ей пришлось бы создать всю эту систему совершенной с первого раза. В случае кровеносной системы и речи быть не может о миллионах лет эволюционного развития или о постепенном улучшении первого, несовершенного образца посредством мутаций. Кровеносная система — прекрасная иллюстрация истинности Священного Писания, указывающая на то, что мы были созданы полностью сформированными, они развивались постепенно путем проб и ошибок.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. «Как вам это нравится?» Доктор взял за руку своего коллегу. «Эта женщина думает, что сможет управиться со всем госпиталем», сказал он с раздражением. «Только послушайте ее». Впереди, у входа в самую большую палату, стояла Флоренс. Палата была переполнена солдатами. Многие не переодеты в больничную одежду. «Почему все они лежат на полу?» спросила она. Доктор, который сопровождал ее, пожал плечами. «Что мы можем поделать? Не хватает кровати для офицеров. Что уже говорить о солдатах? Так они же, если не умрут от ран, умрут от простуды. Боюсь, что вы правы, но ничего нельзя сделать. Нам нужны одеяла, и мы не можем их купить. А где вы делаете операции?» «Прямо в палатах». Флоренс вздрогнула. «И все окружающие смотрят, как вы делаете операцию?» «Конечно, у нас нет операционных комнат». Доктор выглядел совершенно беспомощным. «У нас даже нет операционных столов. Мы пользуемся обычными столами. И так с самого начала войны. Давайте не будем говорить об этом перед больными. Давайте выйдем в коридор». «А обезболивающие средства у вас есть?» «Обезболивающие? Нет, конечно. Если кому-то надо ампутировать ногу, то бедняге приходится просто терпеть». Флоренс остановилась посреди грязного, мокрого коридора. Ее нежное лицо побелело. Она пыталась как-то овладеть своим голосом, но он хлестал доктора подобно бичу. «В моей жизни я не видела ничего подобного. Почему все в таком состоянии?» — спрашивала она. «Почему нет обезболивающих? Почему не моются коридоры и палаты? Почему нет чистой одежды для раненых? Почему они лежат в своей рваной грязной форме на грязных одеялах?» Доктор выслушал ее, затем, покраснев, сдерживаясь, чтобы казаться спокойным, сказал: «Мисс Флоренс, вы женщина и ничего не знаете о войне и армии. Поэтому мы и не хотели, чтобы вы и ваши сиделки оставались здесь, потому что знали, что вы будете постоянно делать замечания. Нельзя ждать от женщин другой реакции в таких условиях». «И я вас понимаю. Мы к этому привыкли. Вам бы лучше собрать всех своих сиделок и отправиться в Англию первым же судном». Он повернулся и зашагал прочь. Но слова Флоренс его остановили. «Я не намерена возвращаться в Англию», — сказала она четко, «и не собираюсь мириться с этими условиями. Меня послало правительство, чтобы я организовала помощь этим раненым, а также и больным людям. И я должна сделать это как можно скорее». «Но...» — начал было доктор, и его коллеги устремили взоры на нее. «У вас есть солдаты, которые бы занялись уборкой полов?» — спросила она, не дав ему закончить. «Уборкой? Я полагаю, что есть, но у нас нет ни одного веника. И нет денег, чтобы их купить», — добавил другой доктор. «Вот почему здесь все в таком состоянии. Вот почему нет одеял и операционных столов. Министерство не дает нам для этого денег». От ответа Флоренс у них перехватило дыхание. «У меня есть деньги, господа. Не будем беспокоить министерство». «Позвольте, но откуда?» — заикнулся один из офицеров. Флоренс перебила его. «Поймите же, люди в Англии собрали деньги, чтобы помочь этим несчастным солдатам. Да, и я собрала немалую сумму. Она не говорила им, что у нее есть 30 тысяч фунтов, которыми она может распоряжаться по своему усмотрению. Мне надо два или три человека, Мы пойдем в город, купим веники и щетки для мытья полов. 200 штук. Я думаю, для начала будет достаточно».
1: 200 штук?
0: – переспросил младший офицер. «Затем надо подумать об операционных. Нельзя, чтобы все смотрели, как проходит операция. Мне кажется, надо купить ширмы. Сколько вам нужно операционных столов? 30 на первый раз хватит?»
1: «Да, конечно».
0: Офицеры и доктора, стоявшие вокруг нее, смотрели на молодую очаровательную леди как на самый большой авторитет.
1: «Если мы собираемся мыть полы, то нам понадобится еще и мыло», — заметил робко один из них.
0: Флоренс улыбнулась, и все увидели, что твердость и решительность мгновенно исчезли с ее лица. Они сразу поняли, что находятся в присутствии не только прекрасного управляющего, но и прекрасной леди.
1: «Женщины не забудут о мыле, сэр, особенно квалифицированные сиделки. Они часто им пользуются».
0: Она достала из кармана небольшой блокнот. «Вот, взгляните, мыло записано под словом «щетки».» Они посмотрели на длинный перечень.
1: «Все это вы тоже хотите купить для госпиталя?» — спросил один из них.
0: «Рубашки, носки, нижнее белье, одеяло». Флоренс читала вслух список. «Подносы, столы, часы, вилки, ложки, миски».
1: «Да, джентльмены, все для госпиталя. И мы должны купить все это как можно скорее. Кое-что уже есть в моем багаже. Я сделала закупки в Марселе на всякий случай. Остальное нам надо купить в Константинополе. Я надеюсь, что через 6 недель у нас будет все необходимое».
0: Она улыбнулась всем им и пошла к себе на квартиру. Впервые они увидели то, что министерство вскоре будет называть «Могущество Флоренс». Она сдержала свое слово. Менее чем через 2 месяца во всех палатах было все необходимое. Кое-кто из младших офицеров боялся ее и даже ненавидел. Пытались ей вредить, но ее ничего не могло остановить. Она наняла турецких рабочих и привела в порядок пустующие бараки. Однажды прибыла партия солдат, одежда которых была рассчитана на тропики. На улице стояла суровая зима, а министерство не снабдила их теплой одеждой. Флоренс поехала в Константинополь и купила всем теплое обмундирование. Казалось, что для нее нет ничего невозможного. Самым важным для нее было то, что помогало и было удобным больным и раненым солдатам. Казалось, она обладала неистощимой энергией. Весь день она моталась по госпиталю, организовывала работу сиделок, а поздно ночью, иногда до самого утра, у нее в комнате горела лампа, и она писала письма и рапорты Синди Гарберту, военное министерство, призывая его делать как можно больше для солдат в Крыму. Раненые и больные в госпитале ничего не знали об этой работе, хотя и видели, что с ее приходом многое изменилось. Для них она была леди с лампой. 3 месяца спустя, после ее приезда, в госпиталях было больше пациентов, чем в армии, осаждающей Севастополь. В палатках не хватало мест, и немало людей лежали в коридоре. У докторов было очень много работы, и Флоренс днем и ночью делала обходы в госпитале. Однажды новичок обратил внимание, что все в ожидании смотрят на дверь.
1: «Чего все ждут, приятель?» — спросил он своего соседа.
0: «Ждут мисс Флоренс», — сказал он. «Вот, смотри, кажется, она идет». Дверь открылась, и вслед за доктором вошла Флоренс. Подходя к больным, доктор делал свои замечания. «Она не сможет подойти к каждому», — подумал новичок. Но именно это она и сделала. Настала и его очередь. Она подошла к его кровати
1: и, посмотрев на него, спросила: «Как тебя зовут? Ты поступил сегодня, не правда ли?»
2: «Меня зовут Джо», — ответил он застенчиво. «Джо Гримс».
1: Он посмотрел на нее. Флоренс была одета в серую униформу и перевязана шарфом. Ее колпак не мог скрыть каштановых волос, и он подумал, что такого доброго лица ему еще не приходилось видеть. «Мне не удалось разминуться с пушечным ядром там, в Севастополе». Ему было очень больно, и лицо было искажено от страданий. Это был молодой паренек лет 17. Неожиданно у него вырвалось: «Мне страшно, мисс». Он подумал, что она, возможно, посмеется над ним, ведь он солдат и так глупо себя ведет. «Ты боишься операции? Доктор сказал, что у тебя отнимут ногу. Многие боятся, когда думают об операции, но в этом ничего постыдного нет. Хочешь, чтобы я была рядом, когда тебе будут делать операцию? Если это тебе поможет, я приду. Потому я и здесь, чтобы помочь тебе». Джо молча кивнул головой. Когда она пошла дальше по коридору, он повернулся к соседу и сказал: «Я никогда не встречал такой доброй леди, как она. И к тому же она красивая, не так ли? Она обращается со мной так, как будто заботится только обо мне». Боль в ноге снова напомнила о себе, и он тихо застонал. Самым важным для Флоренс была забота обо всех и о каждом. Она писала за них письма, разговаривала с ними, советовала, успокаивала, когда они были слабы и страдали, сидела возле них, когда они умирали. Это надо было делать днем и тем более ночью. Джо Грим лежал на жесткой железной кровати, мокрый от пота и боли. Отовсюду раздавались стоны. Тяжело раненые метались на постелях. Он вспомнил, как Флоренс сдержала днем свое слово. Днем двое дежурных положили его на носилки и унесли в другую палату. Как только его занесли за ширму, которой был отгорожен один угол, он увидел операционный стол и заметался на носилках. Доктор стоял к нему спиной, и Джо понял, что он готовит инструменты к операции. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке и увидел Флоренс. «Хочешь, чтобы я осталась здесь? Тогда обещай мне вести себя хорошо, не кричать, когда будет больно». Она улыбнулась ему. Он взял ее руку и всю операцию не проронил ни одного звука, искусав все губы до крови. Почти час длилась операция, и Флоренс не отходила от него. И вот сейчас Джо лежал в темноте, понимая, что никогда больше не сможет нормально ходить и бегать. В коридоре послышались шаги, и дверь в палату открылась. Луч света прорезал темноту, осветив серую униформу. Огонек стал медленно двигаться, останавливаясь возле каждой кровати. Затем, бросая огромную тень на стену, женщина с лампой подошла к его кровати. «Ты спишь, Джо?» Он не мог в это поверить. Она помнила его имя и место, где находилась его кровать. «Нет, мисс». Она поставила лампу на пол и взяла его за руку. Поправив одеяло, она осмотрела его ногу, ослабив перевязку в одном месте и зависав потуже в другом. «Так лучше?» — спросила она. Затем подняла лампу и пошла дальше по палате, останавливаясь возле каждого, кто еще не спал. Он понял, что она будет делать такой обход каждую ночь. И в каждом уголке госпиталя хоть несколько минут будет сиять лампа, освещая ее лицо. Возможно, у нее останется несколько часов на сон, а возможно, она будет сидеть всю ночь у постели умирающего. И так будет продолжаться до тех пор,
2: пока не закончится война, или она не свалится с ног от усталости. Джо подумал, что этот свет, эти блики в палате останутся у него в памяти на всю его жизнь. Казалось, будто там сам Иисус ходил по палате. В первый раз за много месяцев он помолился и поблагодарил Господа за любовь и заботу этой женщины. В каждой палате, в каждом коридоре раненые с нетерпением ждали ее прихода. И когда она приходила, они благодарили за это Господа.

Небо на балаклавой нависло голубым куполом. Весна была в полном разгаре, и промозглость зимы забывалась. В огромном военном лагере солдаты снова среди палаток чистили ружья, форму и отдыхали после боя. Один из них обратил внимание своих друзей на группу всадников, въезжающих в лагерь. Шлемы офицеров сияли на солнце, и их форма была разительным контрастом грязным и серым палаткам. Султаны на шлемах трепал свежий ветерок, и лошади осторожно ступали в раскисшую грязь. Внимание солдат приковала одетая в черное женщина, которая ехала посреди этой процессии, ровно держась в седле. Многие из них побывали в госпитале, и теперь, приглядевшись, вспомнили женщину, одетую в серое платье, которая, не зная усталости, обходила палаты. Женщину с лампой. Они торопились сообщить об этом своим друзьям. И эта новость, передаваясь от палатки к палатке, бежала впереди всадников. В воздух сотрясали возгласы приветствия. Выкрики усиливались и катились все дальше и дальше по всему лагерю. Солдаты, сбежавшись со всего лагеря, обступили всадников, лишив их возможности продвигаться вперед. Приветствуя Флоренс, они бросали в воздух свои головные уборы. Это было самое великое чествование в жизни Флоренс. Один из офицеров, невысокий чернобородый крепыш, спрыгнул с лошади. Это был Алексис Сойер, французский командир, который, узнав о Флоренс и ее работе, помог организовать в госпитале кухни. Протиснувшись к ее лошади, он снял Флоренс с седла и водрузил на пушку, с которой ее могли видеть все окружающие. Затем начал что-то долго говорить, переходя на французский и размахивая руками во все стороны. Никто его не понимал и не слушал, и только приветствия неслись со всех сторон. Таким было первое прибытие Флоренс на фронт. Это дружеское приветствие солдат было для Флоренс одним из немногих ярких событий за последнее время и заставило забыть о невзгодах прошедшей зимы. С наступлением зимы обстановка в Крыму становилась все хуже и хуже. Госпиталь был переполнен, и хотя еды было достаточно, и Флоренс побеспокоилась об одеялах и медикаментах, настали ужасные холода. Флоренс никогда не видела такой зимы. Земля глубоко промерзла и была вся покрыта снегом. Каждую ночь отметка температуры показывала ниже нуля, и так продолжалось много дней. Стало невозможным найти дрова для того, чтобы растопить котлы на кухне. Люди, которые занимались их заготовкой, проводили все дни в поисках и иногда кое-что приносили, но чаще всего приходили с пустыми руками. Повар был просто в отчаянии. «Нам обещали подвести топливо послезавтра, мисс», — сообщил он Флоренс. «А что будем делать сегодня?» Повар только пожал плечами. «Нечем топить. В палатах все замерзают». Флоренс повернулась к офицеру, стоявшему рядом. «Тяжело раненые должны получить хотя бы горячий суп, иначе они умрут. Придется им умереть. Что поделать? Я сделал все, что было в моих силах. У нас нечего жечь. Нечего. Вы можете это понять». «Пойдемте со мной», — сказала Флоренс солдатам. Офицер пошел вместе с ними в палату. Она привела их в ту половину, где делали операции, и подвела к операционному столу, возле которого стоял доктор. «Возьмите этот стол и порубите его». Все в недоумении уставились на нее. «Вы что, не поняли, что я сказала? Возьмите этот стол, он пойдет на дрова. Когда сожжете его, я вам подкину еще». Как только солдаты взялись за стол, доктор загородил дорогу. «Вы не сделаете это», —
— закричал он. «Где я буду оперировать?» «На полу», — ответила она. «Или на кроватях». «Это невероятно! Вы не посмеете жечь операционные столы?» «Посмею», — сказала Флоренс, — «и сожгу. Эти столы купила я, а не министерство. В ближайшее время вы получите такие же. Кто-то может без операции умереть, но умрет гораздо больше людей, если мы не дадим горячей еды и питья». «Экономно расходуйте дрова», — сказала она дежурным по кухне. «Старайтесь поддерживать огонь как можно дольше». Она вышла вслед за ними из палаты, оставив доктора в полной растерянности. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время. Благословений вам от Господа!

0: Момент творения.
1: Поющее озеро. Тихое, прохладное, хмурое утро на озере. В воздухе расплывается легкий туман, слегка моросит дождь. И вдруг вы слышите мелодичный звук, как будто озеро поет. Многие говорят, что слышали пение озера, особенно когда моросит дождик. Те, кто никогда этого не слышал, относятся к подобным заявлениям скептически. Но сейчас это пение уже доказанный наукой факт. Когда идет мелкий дождь, озеро действительно поет, и секрет этого пения уже раскрыт. Но научное объяснение никак не умаляет нашего восхищения перед этим удивительным феноменом. Канадские ученые поместили микрофон на глубину около 30 метров в озере на острове Ванкувер, на расстоянии примерно 300 метров от берега, чтобы исключить посторонние звуки, и принялись ждать перемены погоды. Им удалось записать звуки ливня, града, моросящего дождика и даже снега, падающего в озеро. Представьте себе, что и снег издает звук, касаясь поверхности воды. Ученые выяснили, что когда моросит дождь, мелкие капельки ударяются о поверхность воды, словно маленькие взрывные снаряды. При этом они издают звон. И если человек не может уловить звук нескольких падающих капель, то звон миллиардов капель сливается вместе в песнь, которую нельзя не услышать. Поистине, все творение поет славу своему Творцу.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

И внезапно сделался шум с неба, и явились им языки, как бы огненные, и исполнились все Святого Духа. Деяния 2:24. В тот день. Во всех подробностях картина та была перед апостолов глазами. Величие Вознесения Христа. Да, они видели все это сами. И вот прошло с тех пор уж 10 дней. Они единодушно вместе были, надеялись и ждали все сильней, и верили все больше, и любили. Все делали, как Иисус велел, не оставляли Иерусалима. В тот день восход так празднично алел, так необычно, так неповторимо. Проснулся город. С самого утра повсюду шумно было, многолюдно, и только Елеонская гора словно ждала чего-то в это утро. Внизу торжественно журчал кедрон, хор птичий пел мелодии прелюдий, был праздник жатвы, и со всех сторон с далеких мест спешили к храму люди. Многоязыкая звучала речь, и не любого понимал здесь каждый, но все же этот город — место встреч, здесь видели друг друга не однажды. Да нечто странное случилось вдруг. Остановив на улицах прохожих, откуда-то с небес донесся звук. Он очень был на ветрошум похожий. Хоть на деревьях ни один листок не задрожал, не шелохнулся даже, и объяснить никто в тот час не мог, что это быть могло, что будет дальше. Молчали все, или наоборот, поднялся повсеместно крик великий, так как увидеть ясно мог народ, несутся с неба огненные блики. Подобного никто до сего дня ни разу не встречал. Они все ближе, сверкающие языки огня. И вот в тот дом проникли через крышу. Бежали люди, торопясь туда, и многие свидетелями стали. Над каждым из учеников Христа эти огни небесные сияли. Что было у людей? Восторг? Испуг? Ведь ясно так все то происходило, апостолы ж почувствовали вдруг, как Дух Святой их наполняет силой. О чудо! Зазвучали вскоре там об Иисусе пламенные речи, дал власть Господь апостольским устам вещать на всех языках и наречиях. Весть о спасении дивном с того дня по всей земле стремительно летела, смогла она достигнуть и меня, навеки моим сердцем завладела.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших предыдущих радиопередачах мы рассматривали некоторые очень важные аспекты, нужные нам для того, чтобы в совершенстве понять Божью благодать. Мы говорили также о том, что все это требует нашего интеллектуального присутствия, что есть в Библии такие истины, которые имеют несметное глубокое духовное содержание. Но мы не в состоянии войти в сферу духовных глубин до тех пор, пока не употребим наш интеллект и не поймем главные принципы, логические определения и разницы, которые открывают путь к духовным глубинам. Так же обстоит дело и с предлагаемой концепцией благодати. Мы должны четко понимать все различия, которые мы находим на протяжении всей Библии. Первой разницей, которой мы уже занимались, была разница между благодатью и добрыми делами. Дела – это то, что мы зарабатываем своей работой. Благодать же – это то, что мы получаем через веру без всяких дел. Основой благодати есть то, что ее невозможно заработать. Мы цитировали также изречение, говорящее о разнице между законом и Христом. Оно записано в Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе. Читаю. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Закон требует только дел, и ничем другим их нельзя заменить, потому что он требует совершенных дел. Когда же Христос предлагает благодать через веру, он не требует, чтобы мы исполняли закон. Существует контраст между благодатью и справедливостью. Там, где правосудие является точным, объективным и неизменным, существует только один стандарт, только одно общее для всех измерение. Но благодать переходит за границы требования справедливости и предлагает нечто, чего правосудие никогда не могло бы дать. Сегодня я намерен рассмотреть такую тему. Единственная основа для Божьей благодати. История Земли знает одно событие, которое сделало для Бога возможным предложить человечеству благодать, а не правосудие. Это событие – смерть Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте. Как я уже говорил об этом раньше, существует определенное напряжение между благодатью и правосудием. Как может Бог быть абсолютной праведностью и в то же самое время предлагать благодать и милость? Это напряжение выражено в Ветхом Завете, в Откровении, которое сам Бог дал Моисею. Моисей просил, чтобы увидеть славу Господню, и Священное Писание говорит, что Господь сошел вниз, произнес Моисею свое имя, и в его имени было откровение его природы. Это мы читаем в книге Исход, 34 главе, в стихах от 5 до 7. Читаю. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». В этих словах самого Бога имеется великая эмфаза на Божьей благодати, милости, любви и верности, на Его готовности прощать. Но конец является предупреждением, но не оставляющий без наказания. Божья благодать есть такая, что она не может скомпрометировать Божьего правосудия. В Псалме 88, 15 стихе псалмопевец говорит Господу: «Правосудие и правота – основание престола Твоего.
милость и истина предходят пред лицом Твоим. Весь престол Божий построен на правосудии и правоте. Если бы Бог когда-либо отклонился от правосудия и правоты, Его трон зашатался бы. Это был бы конец беспечности. Основание Его управления исчезло бы, потому что Его трон означает Его руководство. Его управление основано на правосудии и правоте. Если бы этого не было, вся вселенная разлетелась бы на куски. Порядок был бы заменен хаосом. Вот почему Бог поддерживает свое правосудие. Во-первых, потому что это Его природа. Делать что-либо другое было бы против Его естества. Во-вторых, это породило бы хаос во всей вселенной. Итак, перед нами проблематический вопрос. Как Бог может быть справедливым и в то же самое время прощать грех? Поставить этот вопрос очень просто, но только сам Бог может решить этот вопрос. Был только один путь, один способ решить эту проблему – через смерть Иисуса Христа за наши грехи на кресте. И поэтому апостол Павел указывает на крест, как на решение этой проблемы. Как может быть Бог справедливым и в то же самое время прощать грехи? В послании к римлянам, 3 главе, стихи от 23 до 26, апостол Павел говорит следующее. «Слушайте внимательно». Он начинает с вины всего человечества. Читаю. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Итак, есть разрешение проблемы. Бог поддерживает свое правосудие, но Он также оправдывает, предлагает прощение только тем, которые верят в Иисуса Христа, потому что всеобщая вина всего человечества снята посредством Его искупительной жертвы, смерти на кресте. Божье правосудие было удовлетворено через смерть Иисуса Христа. Поэтому всем тем, которые верят теперь в Иисуса Христа и в заслуги Его пролитой крови, Бог в состоянии дать сегодня свое прощение, мир и праведность через веру в кровь Иисуса Христа. Бог справедлив, но в то же самое время Он оправдывает тех, кто верят в Иисуса Христа. Искупительная смерть Иисуса Христа на кресте изложена пророчески в 53 главе книги пророка Исаии, стихи 4 до 6. Пророк говорит о последствиях смерти Иисуса Христа, о ее результатах, читаю. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Последняя фраза как бы суммирует все сказанное. «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Иисус Христос уплатил за весь грех всего человечества. Он был пробит за наши грехи и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. Только потому, что Он понес на Себе наказание, Бог сегодня может дать нам свой мир и воссоединение. В предыдущих беседах мы говорили о том, что для того, чтобы получить у Бога мир,
следует для этого получить его благодать. Это воссоединение между справедливостью и благодатью очень хорошо иллюстрировано в Псалме 84, в стихах от 10 до 11. «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникает из земли, и правда приникнет с небес». Местом, где милость и истина встретились, был Голгофский крест. Справедливость ударила на кресте Иисуса Христа. И только после этого милость вместе с истиной стали доступными каждому верующему в Иисуса Христа. Всегда подчеркивается, что благодать идет вместе с истиной. Факт человеческого греха никогда не должен быть незамечаемым. Все должно быть открыто и налицо. Истина должна быть удовлетворена. Но когда истина и правосудие были удовлетворены, тогда стала доступной милость. Таким образом, истина осталась ненарушенной, а справедливость удовлетворенной. И это открывает путь для милости и мира. И вот результат. Истина возникает из земли, а справедливость снисходит с небес. Откройте в своей Библии 84-й Псалом и прочтите стихи 10 и 11. Это чудная картина воссоединения между Божьей справедливостью и Божьей благодатью, которое было осуществлено на кресте Голгофы. Воспользовались ли и вы уже благодатью Господа Иисуса Христа? Если да, то благодать Господа Иисуса Христа пусть будет с вами. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. Верующий не должен жить в постоянных заботах. Серьезными и многочисленными могут быть наши испытания, трудности и огорчения. Но ни при каких условиях мы не должны тревожиться, ведь наш всемогущий Небесный Отец любит своих детей так же сильно, как своего единородного Сына. Он всегда рад помочь и поддержать их при любых обстоятельствах. Будем помнить слова: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Всегда значит не только тогда, когда наш дом в огне или когда жена и дети при смерти, но и в повседневных жизненных мелочах, которые мы называем пустяками. Всегда это значит жить постоянно в святом общении с Отцом Небесным и Господом Иисусом Христом. Даже пробуждаясь ночью по зову сердца, мы обращаемся к Господу, беседуем с Ним и во время бессонных ночей открываем Ему свои жизненные трудности, связанные с семьей, работой или профессией. О всех наших тревогах мы говорим Богу. В молитве и прошении значит просить как нищий, настойчиво и усердно, умоляя Спасителя и уповая на Него. С благодарением означает, что в любое время, всегда и везде нам есть за что благодарить Господа. Может быть, и не всем желаемым обладаем мы, но одно бесспорно — Всевышний вызволил нас из ада. Он также даровал нам свое Святое Слово, Сына и драгоценнейший дар Святого Духа. У нас есть за что быть благодарными Ему. Будем заботиться об этом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это благословение настолько велико, реально и драгоценно, что познать его можно только на собственном опыте. Другим способом оно непостижимо. Примем же эти слова близко к сердцу и будем исполнять их. Тогда мы сможем еще в большей мере прославить Господа. По несколько раз в день прислушивайтесь к сердцу. Не поселилась ли в нем тревога или озабоченность? А если это случается, то старайтесь как можно скорее вернуть своему сердцу покой.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

А отмечают ли мессианские евреи израильские праздники? Нам часто задают этот вопрос, тем самым ставя нас в положение оправдывающихся, как если бы мы отсекли себя от иудаизма. На самом деле мы, мессианские евреи, составляем неотъемлемую часть населения Израиля. Некоторые из нас вышли из нерелигиозной среды, другие из религиозных и даже сверхортодоксальных семей. Одни живут в городах, другие в кибуцах, а третьи в мошивах. Одни служили в силах обороны Израиля, другие нет. Столь же различны мы в нашем отношении к еврейским праздникам. Некоторые празднуют пасхальный седер. Традиционно другие вносят в седер мессианскую символику. Если говорить о мессианских евреях в целом, ответ может быть более или менее утвердительным. Да, конечно, мы отмечаем израильские праздники. Возможно, мы соблюдаем их даже серьезнее, чем большинство других евреев. Мы не считаем эти праздники древним и устаревшим ритуалом. Нет, перед нашими глазами всегда стоит Иешуа ха-Машиах, который есть завершение всей Торы. И мы видим, что именно Он находится в центре каждого праздника. Все праздники указывают на Него. Нам нужно лишь открыть наши духовные глаза, чтобы это увидеть. Хороший пример – Песах. Все годы моей жизни в Израиле я всегда праздновал Песах в семье. Но с тех пор, как скончалась моя мать, седер перестал быть для меня прежним. И тогда я впервые посетил мессианский еврейский пасхальный седер. Он проходил в одной из мессианских общин в центральной части страны. Придя в зал для собраний, тщательно убранный, вымытый и украшенный живыми цветами, я был полон радостных ожиданий.

ожиданий. Столы были великолепно сервированы новыми серебряными приборами, фарфоровыми блюдами, хрустальными бокалами и корзинками, наполненными квадратиками мацы. Тонкие лепешки из пресного бездрожжевого теста, употребляемые в основном на писах. Гости медленно входили в зал и занимали места за расставленными столами. Ведущий Седера и его жена сидели во главе стола. У каждого места была положена красиво изданная агада – книга традиционных пасхальных текстов. Когда все расселись, ведущий встал и сказал: «Праздник Песах – праздник нашего освобождения, когда отмечаются наш исход из рабства в Египте и обретение свободы Божьего народа. В этот час все израильтяне отмечают этот праздник, чтобы вспомнить первый Песах в Египте. Но у мессианских евреев сегодня есть две причины ликовать и праздновать. Наш предвечный пасхальный Агнец, наш Господь Иешуа, Мессия, был принесен в жертву за нас и выкупил нас своей кровью из рабства греха, плоти и дьявола. Он с триумфом ввел нас в вечную жизнь в Царстве Божьем. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иоанна 8:36. Сам Седер проходил вполне традиционно, как в каждом еврейском доме, где соблюдают обычаи. Время от времени ведущий прерывал ход вечера объяснениями того или иного момента в свете Нового Завета. Вместо того, чтобы омыть руки перед чтением агады, как это делается обычно, мы читали рассказ о том, как Иешуа мыл ноги своим ученикам в начале Тайной Вечери, именно в этот момент их седера. Произнося традиционное благословение над мацей, ведущий пояснил, что маца – это и есть сам Иешуа, хлеб живый, шедший с небес, который был поднят из мертвых, как поднимается из земли зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Произнося молитву благословения над вином, ведущий раскрыл нам, что это благословение говорит о нас, современных учениках Иешуа, являющихся плодом истинной лозы. Объяснив это так, Иешуа сказал своим ученикам о самом себе: «Я есть лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Иоанна 15:5. Мы тоже его ученики, поэтому мы и есть этот благословенный плод лозы. Глубокое впечатление произвело на меня объяснение смысла традиционного афикомана. Живя еще в родительском доме, я всегда задумывался над тем, как возникла и что означает эта странная традиция с таким необычным названием. Только теперь, на мессианском седере, я, наконец, все понял. Три пластинки мацы, которые кладут на стол во время седера, символизируют не только три слоя еврейского общества – священников, левитов и просто израильтян, или трех патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, но и три сущности или ипостаси божества – Отца, Сына и Святого Духа. Средний пласт, символизирующий Сына, преломляется. Это символ тела Мессии, ломимого за нас на кресте. Половину этой преломленной пластинки мацы заворачивают в льняную салфетку и прячут до конца праздничной трапезы, а другую половину возвращают на прежнее место между двумя другими квадратиками мацы. Точно так же и тело Иешуа было завернуто в льняной погребальный саван и на время сокрыто в могиле, а он сам в это время вернулся на свое божественное место рядом с Отцом и Духом.
После трапезы дети ищут спрятанный кусочек мацы, а тот, кому посчастливится его найти, должен вручить его ведущему праздника, чтобы этот кусочек был выкуплен. Ребенку полагается за него обещанный заранее подарок, и этот подарок должен быть отдан ему не позднее праздника Шавуот, Пятидесятницы. Точно так же, как Иешуа Мессия, победив смерть, был поднят из могилы, а нашедшие его получили в день Пятидесятницы от Отца Небесного дар Святого Духа, обретя новое сердце и новый дух». В тот вечер я понял, что в древних обычаях Песаха символически сокрыта вся история спасения, и большинство евреев ежегодно отмечают этот праздник, совершенно не понимая его глубокого смысла. Мне понравилась и древняя молитвенная формула, многократно повторявшаяся во время церемонии «Я готов и подготовлен выполнить заповедь». Для воссоединения имени святого. Да будет он благословен. С его шхина. Это слово означает присутствие Бога в реальном мире, его близость к человеку, вечное пребывание среди евреев. Через него, скрытого и спрятанного, и во имя всего Израиля. Этой молитвой весь народ Израиля освящает и объединяет имя Отца, называемого здесь Святой, да будет он благословен, и Святого Духа, его Шхина, через него, скрытого и спрятанного, а ведь это никто иной, как Господь Иешуа Мессия, все еще скрытый от глаз народа Израиля». Тот пасхальный седер так впечатлил меня, потому что на нем я увидел то главное, чего нет в традиционном еврейском седере – самого пасхального агнца. На самом деле сегодня евреи отмечают только праздник Мацы, а пресноков без дрожжевого теста, так как настоящей Пасхи у них нет. Вся современная церемония седера фактически и появилась только для того, чтобы заменить этот отсутствующий главный элемент. Лишь тот, кто знает Иешуа, безгрешного Агнца Божьего, понимает, что последний и истинный пасхальный Агнец уже был принесен в жертву. А то, что мы делаем сегодня, на самом деле воспоминание о нем, сказавшем «Сие творите мое воспоминание всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию». Объем книги не позволяет мне подробно рассмотреть смысл каждого элемента пасхальной вечери с точки зрения мессианских евреев. Но одна тема звучит в ней совершенно ясно. Моисей освободил нас от физического рабства и подготовил для нас путь в землю обетованную. А Иешуа спас нас от духовного порабощения грехом и вывел на свободу, присущую Божьему народу. Иешуа подготовил нам путь, верно ведущий нас в вечное, славное Царство Божье». Шавуот – это праздник, на который в храм приносили для освящения первые плоды после истечения 50 дней Омера, периода между Песахом и Шавуотом. Согласно раввинской традиции, Шавуот знаменует тот день, когда народ получил Тору на горе Синай. Новый Завет говорит нам, что именно в этот день Святой Дух сошел на первых учеников Иешуа в Иерусалиме. Этот день стал днем рождения первой мессианской общины и днем заключения обещанного Нового Завета. «И дам вам сердце новое и дух новый, вложу внутрь вас дух мой». Иезекииля 36:26-27. На Шавуот Господу традиционно преподносились в храме два каравая хлеба. Эта жертва символизировала все мессианское общество, состоящее как из евреев, так и неевреев. На Суккот, праздник кущей или сбора урожая, собрав весь урожай, народ отмечал это событие праздничной трапезой.
В отличие от других праздников Песаха и Шавуота, праздник Суккот до сих пор не отмечается полностью. Окончательно он будет праздноваться только тогда, когда под громовые звуки последней трубы придет Иешуа, чтобы собрать вокруг себя избранных и забрать их на небеса. Будут ли это звуки шафара, трубы, сделанные из рога барана, которая звучит в конце праздника Йом-Кипур? Тогда это будет поистине праздник урожая. Все народы, которые переживут последнюю великую войну и останутся на лице земли, ежегодно будут собираться в Иерусалиме, чтобы поклониться Господу Богу сил и отметить праздник Суккот, как сказано в пророчестве Захарии, 14 глава. Кстати, здесь надо упомянуть и Йом-Кипур, подробно описанный в 16 главе Левит. Есть большая разница между празднованием Йом-Кипура сейчас, которое проходит по предписаниям раздела Йома в Талмуде, и тем, как он праздновался в ветхозаветные времена. Сегодня у нас нет храма и нет жертвы, а потому народ Израиля не имеет искупления, так как не может быть настоящего искупления без пролития крови, Евреям 9:22. Тот суррогат, который составили раввины и согласно которому молитва и раскаяние и праведная раздача милостыни отменяет злой указ, в кавычках, ясно показывает, насколько велико их замешательство перед этим фактом. Только тот, кто знает Иешуа, понимает, что окончательное, последнее, полноценное искупление уже совершено раз и навсегда, потому что Иешуа своей жертвенной смертью сорвал ту завесу, которая отделяет нас от святая святых и от присутствия Бога. Он обеспечил вечное спасение всем, кто в Него верит. Мессианские евреи уверены, что их имена навечно записаны в принадлежащую Агнцу книгу жизни и навсегда запечатаны там, тогда как все остальные евреи желают друг другу «Гемар Хатима Това, да будет имя твое вписано в книгу жизни», вкладывая надежду в молитвы и пост, которые, согласно Торе, не могут избавить от греха. Меня часто спрашивают о субботе, соблюдают ли мессианские евреи субботы, как того требует Галаха, свод законодательских текстов. Здесь тоже ответ может быть положительным и отрицательным одновременно. Да, мы сохраняем святость субботы ради Господа, но не считаем себя связанными традиционными раввинскими запретами. Иешуа назвал себя «господином субботы» Матфея 12:8. Таким образом, он не порабощен традиционными субботними ограничениями, а это значит, что и мы не обязаны им подчиняться. Да, в этот святой день мы имеем право отдохнуть от всех трудов этого мира и возрадоваться в нашем Господе Боге. Но что, если для этого необходимо куда-то поехать? Я уверен, что даже сам Моисей, живи он в наше время, при необходимости поехал бы в субботу на машине в синагогу, а оттуда домой. Если празднование субботнего отдыха включает исцеление страждущих или прием пришедших издалека путников, то мы охотно делаем это для Господа. Ведь каждому из нас придется отчитаться перед Господом за свои успехи и провалы. В конце концов, это праздники Господни, а не наши собственные. Всем сердцем мне хотелось бы, чтобы церковь отложила рождественских Санта-Клаусов и пасхальные яйца, а приняла бы и отмечала эти назначенные самим Богом ветхозаветные празднования. Многое можно еще сказать об этих удивительно символических святых днях. Точно так же, как эти праздники, соблюдение которых заповедал нам Господь, совершенно ясно указывают на Мессию, указывают на Него и три завета, договора, которые Господь заключил с нами. Рассмотрев каждый из них, мы в каждом увидим Иешуа.
Давайте разберем сначала договор, который Бог заключил с Авраамом. Первое. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Второе. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Третий. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:1-3. Важно отметить, что в этом тексте содержатся три безусловных обетования. Первое. Обетование относительно земли. Бог обещал показать Аврааму землю, которую он отдаст его потомкам в вечное наследие. Второе. Обетование семени. Бог обещал, что у Авраама будет потомство. И третье. Обетование благословения. Бог обещал, что потомки Авраама будут благословением для всех народов на земле. И действительно, в Иешуа Мессии, духовные дети Авраама, то есть все истинно верующие и евреи, и неевреи, стали благословением для всех народов на земле. Что же такое в сущности договор? Прежде всего, это соглашение о взаимных обязательствах, заключенное между двумя или несколькими сторонами. Дав эти обетования Аврааму, Бог скрепил их двумя договорами. Заветом между частями рассеченных животных, Бытие 15 глава, и заветом обрезания, Бытие 17 глава. В обоих случаях он дал Аврааму несколько безусловных обещаний. Авраам не должен был ничего делать для того, чтобы Бог сдержал свои обещания. Единственное, что от него требовалось, это принести в жертву животных и выполнить указание об обрезании всех мужчин в его доме. Но в обоих заветах присутствует единый существенный момент. Для заключения нерасторжимого договора должна быть пролита кровь. Каждый договор с Богом должен быть скреплен кровью. В ветхозаветные времена между людьми заключались договоры, например, мирные договоры, оборонительные соглашения, пакты о братстве. При заключении каждого договора устраивали пир, который был непременной частью празднества. Каждая договаривающаяся сторона выдвигала свои условия, и при подписании считалось необходимым пролить кровь, что делало договор действительным и обязательным для обеих сторон. Вот почему, когда уже обрезанный мужчина обращается в иудаизм, он все же непременно должен пролить кровь завета. Синайский завет. У подножия горы Синай Моисей заключил завет с Господом от имени Израиля. Читаем об этом. «И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Исход 24:5-8. С Авраамом Бог заключил безусловный договор, причем от него требовалось только сохранять веру, потому что сказано, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Договор же, заключенный с народом у Синая, включал в себя одно очень важное условие – полное беспрекословное послушание божественной Торе. «Если ты, когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог ваш дает вам,
будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Второзаконие 28:1-15. Таким образом, условием, которое Бог поставил в Синайском завете, было полное повиновение Торе, придерживаясь ее буквально, не только тех ее указаний, которые кажутся нам привлекательными или легко выполнимыми, не только тех, которые кажутся нам логичными и осмысленными, но абсолютно всех. Бог сказал, что обрушит свое проклятие на каждого, кто не будет буквально до последней детали исполнять все его заповеди и законы. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Второзаконие 27:26. Но найдется ли во всем мире хоть один человек, который может честно сказать о себе, что всегда буквально и полностью исполнял каждое указание Торы, не согрешив ни разу в жизни? Если такой человек есть, то он опровергает самого Бога, так как в Писании сказано, что нет человека, который не грешил бы, и что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Народ Израиля все еще считает себя связанным с Богом Синайским заветом. Но с точки зрения Господа этот договор был нарушен Израилем еще до его заключения. Моисей еще только спускался с вершины горы, держа в руках скрижали завета, а народ уже дико и непристойно плясал вокруг золотого тельца, сделанного Аароном по их требованию, так как они были недовольны Моисеем. Таким образом, они нарушили первую заповедь, запрещающую идолопоклонство. Новый Завет. Как мы уже видели, Новый Завет вовсе не христианское изобретение. Это обетование, которое Бог дал своему народу, потому что народ, а не Бог, нарушил Синайский Завет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их с земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорил Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа», ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Иеремия 31:31-34. Отсюда явно видно, что Бог торжественно объявил о своем намерении заключить и закрепить новый завет между собой и своим народом, домом Израиля и домом Иуды, взамен Синайского завета, который был нарушен. Бог вполне ясно сказал, что именно народ Израиля нарушил завет, а он верно хранил его. Но когда одна из сторон нарушает договор, другая сторона освобождается от любых обязательств, предусмотренных этим торжественным соглашением. Поэтому Господь не обещал Израилю обновить Старый Завет, который все равно не мог бы соблюдаться из-за невыполнимости его условий.
Вместо того он обещал заключить совершенно новый завет, гарантируемый его верностью и любовью. Бог действует не так, как люди. Верный своему обещанию, он дал этому миру новый завет, скрепленный кровью Мессии. Получилось, что мы, евреи, перепоручили христианам выполнить то, что первоначально предназначалось для нас. Ведь это они перевели наш еврейский Танах на более чем 1400 языков и наречий и сделали его доступным практически каждому грамотному человеку в мире. Мы должны осознать, что Бог выбрал нас не потому, что мы чем-то лучше или святее других. Для нашего же блага мы должны отказаться от заблуждения, что существует одна истина для евреев и другая для остального мира, или что у Бога есть разные планы спасения для евреев и для неевреев. Дело обстоит совсем наоборот. Господня истина едина, вечна и абсолютна. Она действительна и хороша для всего человечества. Бог создал нас всех по своему образу и подобию, и Он равно стремится спасти всех людей. Иешуа – это путь, истина и жизнь. Вместо того, чтобы заставлять неевреев проходить через сложный и мучительный процесс обращения в иудаизм, нам следовало бы научить их тому, чему Бог научил нас через Авраама, который поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Нам надо помнить, что Бог заключил свой первый завет с Авраамом, когда тот еще не был обрезан, и что Бог всегда смотрит на состояние сердца человека, а не на его внешность.

Как нужен Дух Святой церквям, Его плоды, Его деяния, чтобы текли по нашим дням, меняя чувства и сознание. Как нужен Дух Святой сейчас, ведь время сложное такое, чтобы светильник не угас, чтоб не лишить себя покоя. Как нужен Дух Святой сердцам, мир, утешение и сила, без них и пуст, и мертв наш храм. Глядишь, и тьма гнездо в нем свила. Как нужен Дух Святой теперь, когда враг, зная свое время, рычит за нами, словно зверь, и всюду сеет распри семя. О, посети нас, Дух Святой, разбей меж нами те границы, что ставим в церкви меж собой, чтоб от других отгородиться. Иисуса помнится мольба, да будут очи все едины, чужими чувствовать себя не вправе мы иметь причины. О, как ты нужен, Дух Святой, что прислониться сердцем к сердцу, чтобы другим служить собой и быть благословением церкви. Ведь в одиночку тяжело, мы вне костра потухнем быстро, устало снизит взмах крыло и станет грязным то, что чисто. Так хочется просить тебя, приди, о Дух Святой, сегодня, так хочется жить всех любя, душе нужна любовь Господня. Огнем святым пролейся вновь, как прежде в день пятидесятый, чтоб возродилась в нас любовь, которой любит нас распятый. Все в нас, все чувства обнови, сердец приемля поклонение, по милости благослови, готовя церковь к восхищению.

Есть двоякий покой. Есть покой отрицательный. Это отсутствие шума и грызущих забот. Это спокойствие после борьбы, после бурь. Но есть другой, более совершенный покой души, которому этот первый покой только предшествует. Это божественное спокойствие, которое все понимает. Истинное его название — «Царство Божие внутри вас есть». В этом покое души — то спокойствие, которое дает сердцу Христос, когда Он в нем царствует. Это сознательное единение с Богом. Это союз любви со всеми существами, любовь ко всему чистому и справедливому. Это умение жертвовать своими желаниями и интересами. Это участие в духе и жизни Вселенной, полное согласие с волей Бога. В этом истинное спокойствие и счастье человека.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и, как многие из вас уже знают, в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, приветы, добрые пожелания и любимые христианские песни. Если вы сегодня желаете поздравить родных, близких, передать кому-то теплый привет или просто желаете услышать вашу любимую песню, которая, возможно, особенно близка вашему сердцу, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и участвуйте в нем. Свои заявки вы можете оставить, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять сообщение и WhatsApp. Или же есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68, 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com, можно написать в чат по трансляции на YouTube, если вы с нами там, и через приложение радио также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение.

Мы ждем ваши звонки, сообщения с поздравлениями, с приветами. С радостью прочитаем ваши сообщения в эфире и постараемся подарить немного тепла тем, кого вы любите. Поэтому присоединяйтесь к эфиру и участвуйте. Также, друзья, хотела напомнить, в это воскресенье здесь, в США, мы будем вспоминать особый день. Это праздник Пятидесятницы, день сошествия Святого Духа на Церковь Христову. Это не просто событие прошлого, это живая реальность для каждого верующего человека. Дух Святой и сегодня действует, утешает, обличает, вдохновляет, укрепляет и ведет нас ко Христу. В Слове Божьем написано в послании Филиппийцам, 2 глава, 13 стих, «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению». Когда Дух Святой живет в сердце человека, Он меняет наши желания, побуждает искать Бога, любить истину, служить людям и прославлять Иисуса своей жизнью. И как важно сегодня быть внимательными к Божьему голосу. В мире так много того, что пытается отвлечь наше сердце, украсть время, охладить ревность к Господу. Но Дух Святой продолжает тихо звать нас ближе к Богу, вдохновлять к молитве, к святости, к верности и живым отношениям со Христом. Пусть в эти праздничные дни каждый из нас вновь проверит свое сердце. К чему сегодня влечет меня Дух Божий? Чем наполнены мои мысли, желания и стремления? Дорогие слушатели, сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником Троицы, Пятидесятницы. Пусть Дух Святой обновляет наши сердца, укрепляет веру, дает жажду по Богу и помогает жить так, чтобы наша жизнь прославляла Христа. Пусть Господь благословит каждого из вас. И сейчас мы с вами прослушаем псалом «О Дух Святой, приди».

еще раз приветствую вас, дорогие радиослушатели. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на волнах радио МВИМ. В течение этого часа по вашим заявкам звучат песни, поздравления, приветы и теплые пожелания для ваших родных и близких. Друзья, используйте эту возможность сказать добрые слова тем, кого вы любите. Поддержите кого-то песней или просто передайте привет. Если вы хотите оставить свою заявку, звоните или пишите нам прямо сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер также доступен и в WhatsApp. Также смс-сообщение можно отправлять на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Оставляйте свои заявки на сайте radio.mv.com, пишите в чат по трансляции на YouTube или через приложение Radio MV. С радостью прочитаю ваши сообщения в эфире и поставлю ваши любимые песни. Оставайтесь с нами, и в продолжении эфира у нас по просьбе слушателей прозвучит песня «Ты моя радость» в исполнении группы молодежи из церкви Суламита. Слушаем прямо сейчас.

Впереди прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас по просьбе радиослушателей в эфире прозвучала песня «Ты моя радость» в исполнении группы молодежи из церкви Суламита. А далее, продолжая программу, озвучу поздравления. С днем рождения поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку, брата, дядю и просто хорошего друга Петра Лесникова. Он проживает в России, Слобода, Большая Орловка. В это воскресенье, 24 мая, он будет отмечать свой день рождения. Дорогой Петр, от всего сердца желаем тебе крепкого здоровья, мира в сердце, радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь и дальше укрепляет тебя, поддерживает и ведет по своим добрым путям. Пусть твой дом всегда будет наполнен молитвой, любовью, теплом и Божьим присутствием. Пусть Господь обильно благословит твою семью, детей, внуков и всех близких тебе людей. Твой день сегодня – день рождения. Так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше, в том прошедшем – разлуки, боль или радость встреч. Ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж. И дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль. Душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога. Лишь Он способен нас сберечь, сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровья тела и бодрость духа во все дни, пусть спорится любое дело, Господь и Бог, тебя храни. Также на память и в благословении оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 стих.

Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. С любовью вас поздравляют жена Женя, дети, внуки, все родные и друзья. И просьба жены, чтобы в подарок прозвучала песня «Пустеет в доме христианина». Я также вас сердечно поздравляю с днем вашего рождения. Да благословит Господь вас, вашу семью, дарует ответ на ваши молитвы. Всего вам самого прекрасного и Божьей охраны. Следующая песня прозвучит для вас в подарок в исполнении группы «Живой поток».

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Пустеет в доме христианина». Она прозвучала в подарок для именинника Петра Лесникова. А далее, продолжая прямой эфир, озвучу следующую заявку. Дорогие друзья, Александр Алиферчик желает, чтобы в эфире прозвучала песня «Мы каждый день экзамены сдаем». С радостью исполняю эту просьбу и будем слушать эту песню прямо сейчас. Также напоминаю, если вы желаете оставить свою заявку, все еще есть время это сделать. Звоните или пишите на номер 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Если вы слушаете нас на YouTube, в чате по трансляции можно также оставлять заявки. Или через приложение радио очень просто также сделать звонок или отправить смс-сообщение. Ждем звонков, сообщений, а прямо сейчас слушаем музыкальную композицию «Мы каждый день экзамены сдаем» по просьбе Александра Алиферчик.

песня «Мы каждый день экзамены сдаем» звучала по просьбе нашего постоянного радиослушателя Александра Алиферчик. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. С наступающим днем рождения поздравляем Поплавского Дмитрия, который проживает в Молдове. Свой день рождения Дмитрий будет отмечать в воскресенье 24 мая. Дима, поздравляя тебя, хотим пожелать тебе здоровья и огромных Божьих благословений в труде на Ниве Божьей. Когда руки будут опускаться, пусть сам Господь поддержит тебя. Люби дело Божье. Пусть Господь благословит тебя здоровьем и всю твою большую семью, даст вам сил, когда бывает тяжело. Мы вас любим и благословляем. На память оставляем стих из Священного Писания. Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Этими словами вас, Дмитрий, поздравляют ваши родители и желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Тебе, мой Бог, в молитве» в исполнении семьи Бенефельд. Мы также вас, Дмитрий, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Да благословит Господь вас, вашу семью и поспешествует в деле рук ваших. Божьих вам благословений! Для вас в подарок будет звучать по просьбе родителей следующая песня «К тебе, мой Бог, в молитве».

вечер, друзья. Мы прослушали с вами прекрасный псалом в исполнении семьи Бенефельд, который звучал в подарок для Дмитрия Поплавского. А в продолжении программы мы с вами прослушаем музыкальную композицию «Если бы не ты, Дух Святой» в исполнении Александра Рыбинского. Эта песня будет звучать по просьбе наших радиослушателей. Слушаем прямо сейчас.

с вами прослушали песню «Если бы не ты, Дух Святой». Эта песня звучала по просьбе радиослушателей. А далее в продолжении программы озвучу еще одно поздравление. От всего сердца поздравляем брата Сергея Боднар с днем рождения. Он проживает в Украине в селе Юженец. Дорогой Сергей, от всего сердца желаем тебе Божьих обильных благословений, мира, радости и крепости от Господа. Пусть Божья охрана пребывает над тобой и всей твоей семьей, а Господь направляет и поддерживает тебя на всех жизненных путях. Пусть Господь будет твоей опорой, утешением и силой в каждом дне жизни. С любовью вас, Сергей, поздравляет семья Чебусевич. Желаю, чтобы подарок для вас прозвучала песня «С днем рождения». Мы также вас и Сергея сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, радости вам, крепкого здоровья и обильных Божьих благословений. Пусть Господь исполнит доброе желание вашего сердца. Подарок для вас прозвучит и песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко.

встреча друзей подходит к завершению. Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, передавал приветы, поздравления и делился теплом своего сердца. В завершение нашей передачи мы вместе с вами прослушаем еще две песни: «Отец и Сын и Дух Святой», «Святая Троица» и также песня «Повей Святым Духом». Пусть эти песни станут для вас благословением, ободрением и напоминанием о Божьей любви. А я на этом прощаюсь с вами. Пусть Господь обильно благословит вас, хранит. До новых встреч в эфире, если Господь позволит.

0: Девочек и мальчиков присоединиться к нам для часа интересных историй,
1: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: И поверил сам Божьим истинным словам, то сказать о нем спеши ближним, дальним и чужим. Многих очень мучит грех, но Спаситель любит всех. Иисус сердца стучит, ты об этом не молчи. Делать это не ленись, обо всех всегда молись, чтобы каждый знал о том, что искуплен он Христом.
1: Дорогие дети, у нас сегодня очень интересный урок. Но прежде чем начать его, мы, как всегда, коротко повторим прошлое. Мы говорили о том, как в пустыне израильтяне встретили недружелюбных людей, с которыми им нужно было даже воевать. И Господь избавил их от руки этих людей. Потом мы говорили о том, как священник Иофор, тесть Моисея, посоветовал ему поставить над народом начальников мудрых, которые бы судили их дела, и Моисею не нужно было бы постоянно заниматься ими, а вместо этого больше пребывать в общении с Господом и передавать народу то, что говорит для него Господь. Вы помните, что у горы Синай Бог говорил с Моисеем из горящего куста. Перед горой Синай простиралась Синайская долина, поросшая дикими травами. Еще когда Моисей служил у Иофора, он часто приводил сюда стада, зная, что тут много густой травы и есть источники вод тут и там. Сейчас израильтяне расположились в тени каменистой горы. Они натягивали палатки, готовили пищу, а Моисей пошел на гору, чтобы там уединиться с Богом и получить от Него новые указания. На этот раз Господь сказал Моисею: «Пойди к народу и освети его, и скажи им, что на третий день я буду говорить с тобою на этой горе так, что и они будут видеть меня и слышать голос мой. Пусть омоют они одежды свои и стоят у подножья горы за чертой, которую ты проведешь, и не идут дальше. Кто коснется подошвы горы в то время, будет предан смерти». И пошел Моисей с горы Синай и пересказал все, что повелел ему Господь, и народ начал готовиться к третьему дню. На третий день, с утра, начались громы и молнии, и густое облако на вершине горы. Был также слышен трубный звук, весьма сильный, и весь народ был в трепете и страхе. Гора Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и вся она сильно колебалась. Трубный звук становился все сильнее, и когда Моисей говорил, Господь отвечал ему голосом, так что все могли слышать. Господь сошел на вершину горы и призвал Моисея к себе, а народ стоял у подножья горы со священниками впереди и не порывался идти дальше. Они сказали Моисею, чтобы он пересказал им все, что будет говорить ему Бог, и что они будут послушны Господу во всем. Моисей говорил народу, чтобы они не боялись Бога, потому что он только хочет дать им указания для жизни, и чтобы они были послушными им, потому что он Бог великий и святой. И пусть народ не создает себе других богов, но израильтяне все же боялись подходить ближе и стояли за чертой, проведенной для них Моисеем. Когда Моисей сошел с горы и пересказал народу все, что слышал, они ответили, что все хорошо, и они готовы исполнять все, что повелевает Бог. На другое утро Моисей построил алтарь у подножья горы и вместе с Аароном и другими священниками принес жертвы Богу, а потом говорил народу все, что слышал на горе от Бога, и народ внимательно слушал его слова. После богослужения народ разошелся по своим палаткам, а Моисей взял Аарона и двух сыновей своих и 70 старейшин народа, и они взошли на гору и видели славу Бога, и не боялись там быть. Господь сказал Моисею, чтобы он отпустил священников и Аарона с сыновьями вниз, к народу, и что ему, Моисею, одному, он даст скрижали каменные, на которых будет записан закон, по которому народ должен будет жить. Моисей остался на горе, и слава Господня осенила гору Синай. Облако стояло над вершиной 6 дней, и в 7-й день возвал Господь к Моисею из средины облака. Внизу же народ мог видеть славу Господа в виде огня над вершиной и облака над горой. Моисей провел на вершине горы в облаке 40 дней и 40 ночей. Вот что говорил Господь Моисею на горе, устно, а потом и написал на скрижалях из камня. Скрижали – это таблицы из камня, на которых были написаны слова закона. «Я – Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из земли рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и на земле внизу, и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, потому что я, Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Помни день субботний, чтобы освятить его. 6 дней работай, а в день 7-й – суббота, день отдыха, Господу Богу твоему. Не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни ближние твои, ни рабы твои, ни скот, ни пришлец, который в это время гостит у тебя. Потому что в 6 дней создал Господь мир, небо и землю, море и все, что в них, а на 7-й день отдыхал, и потому этот день освятил Господь. Почитай отца твоего и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни вола, ни осла, ничего из того, что принадлежит ему. На этих заповедях, данных Моисею, основаны почти все законы мира. В то время Бог дал еще много повелений, касающихся израильского народа и его повседневной жизни. Тот, кто нарушал одну заповедь закона, становился виновным в нарушении всего закона. И человек чувствовал себя бессильным исполнить все и понимал, что ему невозможно спастись законом. Это возбуждало в нем нужду в Спасителе и дарованном спасении, незаслуженном, которое явилось позже во Христе Иисусе. Он стал совершенной жертвой вместо нас. И то, что не могли сделать жертвы животных, совершил Сын Божий Иисус Христос. Он взял на себя грех всего мира и вознес его на крест, и там распял его в своем теле. Нам нет нужды исполнять закон для того, чтобы спастись. Нам нужно только прийти ко Христу с верой и принять его жертву, и мы получим вечное спасение. Перемена сердца, которая происходит во время принятия Христа, приводит к святости жизни. Человек с новым сердцем не может творить злое, поэтому так важно, чтобы эта перемена произошла. Есть люди, которые смеются над Библией и Богом, но это происходит потому, что они не понимают всего общего Духа Писания и не видят связи между Ветхим Заветом, о котором мы с вами теперь говорим, и Новым, о котором мы еще будем говорить подробно, а теперь говорим только вскользь, чтобы вы могли уже теперь увидеть между ними связь. Чистое сердце важнее всего, а его может дать только Бог. Он дает больше того. Он дает новое сердце. Старое, безбожное, выбрасывает и дает новое, верующее, понимающее, любящее. К этому стремитесь, и будете не только сами счастливы, но счастливите других. Однажды собралась группа подростков, и у них завязался разговор, как это часто бывает, о том и о сём, и кончилось тем, что все начали делиться своими трудностями. У всех есть проблемы. Одному казалось, что им слишком управляют учителя и родители, другой уверял, что у его родителей вовсе нет для него времени, и он страдает от ненужности и лишности. Одна девочка говорила, что ей трудно принимать решения, а тихий Ваня сказал, что со страхом идет в школу, потому что какой-то задира беспокоит его по дороге и вызывает на драку. И так все дети имели свое какое-то личное горе. И вдруг один из них, верующий мальчик, который знал Слово Божие, говорит: «Вы думаете, у вас проблемы? Вы еще не знаете, что такое проблемы?» И он начал рассказывать им о некоем Анисиме, беглом рабе, уверовавшем в Христа через апостола Павла в самые первые годы христианства. Его хозяин был христианином, но рабство тогда было законным, и многие имели рабов. Рабами становились военнопленные и не могущие уплатить свои долги. Часто верующие отпускали своих рабов на свободу, но Анисим не дождался свободы и убежал сам. На этом месте кто-то из ребят остановил рассказчика. «Зачем ты говоришь нам о тех, кому еще хуже, чем нам. Для меня моя проблема самая невыносимая, и если ты скажешь, что Анисим нес свою проблему по-геройски, я не желаю слушать». Но мальчик продолжал рассказывать. Когда Анисим прибежал в Рим, там оказался апостол Павел. Случайно? Не думаю. У Бога не бывает ничего случайного. Павел говорил о том, как Иисус Христос умер и воскрес, и как началась первая церковь, и как она разрослась. Анисим слушал и верил, и отдал свою жизнь Господу, и Господь дал ему новое сердце. Он стал христианином. Не случайно оказалось, что апостол Павел знал хозяина Анисима Филимона, и проблема бегства все еще не была удалена, но Анисим должен был встретить ее в упор, мужественно, и позволить Богу удалить ее. Анисим возвратился к своему хозяину с письмом от апостола Павла и новым сердцем в груди. В письме говорилось: «Прошу о сыне моем Анисиме, которого я привел Господу. Он был когда-то негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, и я возвращаю его. Прими его, как мое сердце. Я хотел удержать его при себе, чтобы он послужил мне вместо тебя во время моего заточения за проповедь Евангелия, но не хотел брать его без твоего согласия, потому что он, может быть, для того и отлучился от тебя, чтобы тебе принять его навсегда, но уже не как раба, а как брата возлюбленного. Итак, прими его, как меня, и если он тебя чем обидел или должен, считай это на мне». Вот как разделался Господь с проблемой Анисима. И если вам трудно нести самим свои проблемы, вручите их Господу. Апостол Павел знал, что с Господом все возможно, и потому даже в заточении писал: «Все могу в укрепляющем меня Христе». Проблема рабства удалена, но многие другие проблемы гнетут души людей. Проблема греха – одна из них. Но тот, кто знает, что и ее Господь удалил на кресте, идет к Господу, и она тоже не страшит тогда больше. Дети, пишите мне, задавайте вопросы, я буду отвечать на них и молиться о вас.

0: Петр Кранц снял с седой головы шапку и начал читать короткую молитву. Пораженная мельничиха смотрела на воду, которая бушевала еще мгновение назад, но успокоилась сразу же, как только остановилось колесо, а потом прыгнула в нее. Она подоспела к мальчикам как раз вовремя, потому что Конрад был больше не в состоянии держаться на поверхности. Лишь неимоверным усилием ей удалось вытащить обоих на берег. Рудольф был без сознания, а теперь и Конрад, совсем выбившийся из сил, упал на траву. Мельничиха, не успев перевести дух, бросилась к дому за подмогой. Там она нашла Петра. Она окликнула его, и тогда он увидел мальчиков, лежащих в траве неподвижно, словно они были уже мертвы.
1: «Хозяйка, вы сможете нести малыша?»
0: Та только кивнула в ответ. Тогда он приподнял Рудольфа с земли и положил его ей на руки. Конрада он завалил на плечо, и они заспешили домой. Мельник встретил их ошарашенным взглядом. Он принял мальчика из рук жены. Та крикнула Трину, и обе стали готовить детям теплые постели. Молодому слуге пришлось как можно скорее запрягать лошадей и гнать к врачу. Когда же, наконец, врач галопом въехал во двор на своей легкой тележке, малыши, благодаря усилиям родителей и прислуги, уже подавали первые признаки жизни. И по всему дому прошел вздох облегчения. Врач остался удовлетворен результатами осмотра, но все-таки еще на часок задержался возле несчастных. Конрад пришел в себя быстрее, чем Рудольф, который никак не мог оправиться от сильного шока.
1: «Больше мне здесь делать нечего», — сказал доктор, снова поднимаясь в тарантас. «Теперь они нуждаются в присмотре и покое. Ну, а потом эти две андатры могут продолжать свои водные процедуры. Я пошлю вам лекарства. Пока малыш не оправится от потрясения, он прежде всего должен побольше спать, и тогда он быстро пойдет на поправку».
0: Хозяйка тоже почувствовала смертельную усталость и легла отдохнуть. Трину же никакой силой нельзя было оттащить в тот момент от ребятишек. Она сидела в их комнате, бросая на них озабоченный взгляд. Конрад спокойно лежал и спал, а вот Рудольф постоянно ворочался в своей постельке. «Тебе нужно лежать тихо-тихо», — сказала Трина. «Посмотри, брат давно уже спит». «Трина!» — она склонилась над ним. «Мой кораблик, сучок!» «Трина не послушался Конрада».
1: «Об этом поговорим в другой раз, а теперь спи».
0: «Трина».
1: «Да».
0: «А Спаситель тоже простит меня».
1: «Если ты во всем ему признаешься, и если ты действительно жалеешь об этом, то простит».
0: Тут лицо малыша просияло, и он закрыл глаза, чтобы опять забыться коротким, неспокойным сном.
1: Трина сложила руки на груди, и из самой глубины ее души поднялась сердечная молитва к Богу, который таким чудесным образом пришел детям на помощь. А потом она испытала чувство гордости за своего мальчика, за своего Конрада, оказавшегося сегодня спасителем, героем. В маленькой комнатке было тихо. Слышны были только негромкие посапывания мальчиков. Тут уж и Трина не устояла перед усталостью. Ее глаза закрылись, голова опустилась. Последней ее мыслью было, что сказала бы фрау Мариана, если бы увидела сегодня своего смелого сына.
0: Берта также обратилась в этот момент мыслями к матери мальчика, спасшего сегодня от смерти ее собственного сына. Ее злая ревность улетучилась как дым и возобладало чувство глубокого стыда. И теперь, когда она по-новому взглянула на все прежнее поведение Конрада, она осознала свою вину. Как мало она занималась мальчиком и как мало делала ему доброго, как мало любви она ему уделяла. Ведь еще сегодня, когда мальчики смеялись, играя у воды, в голову ей пришла мысль, что было бы лучше, если бы она слышала смех только одного из них. О, как же стыдно было ей теперь! И вдруг она ощутила себя освещенной светом Божиим, и стыд комком подступил к горлу. А что она до сих пор думала о себе? Как редко она обращалась с просьбой к Богу, как невнимательна была к его призывам, с каким равнодушием пропускала мимо ушей слова из Библии. «О Боже, я грешница, великая грешница, я погибаю!
1: Я не заслужила ни благодати, ни снисхождения. И как я еще могу чего-то желать?» Ее горе показалось ей, наконец, таким большим, что она бросилась на колени перед своей кроватью и разразилась словами. «О Боже, жалься надо мной! Жалься во имя Иисуса!» Очень долго она умоляла так о благодати и снисхождении, и все больше смирялась перед Богом, благодаря осознанию своих грехов, пока, наконец, в ее сердце не воцарился покой. Бог даровал ей возможность увидеть не только себя и свое грешное, погибельное, безнадежное состояние, но и Спасителя, предавшего свою чистую жизнь смерти и суду ради погибших людей. Она уверовала в Слово Божие, в эту благую весть, приносящую спасение, исправляющую грешников, дарующую прощение и вечную жизнь. И тут она услышала, как маленький Рудольф говорит в соседней комнате: «Мой кораблик, Конрад, где же ты? Пойдем запускать мой кораблик». Голос звучал с таким жаром. Мать подошла к кровати своего ребенка и положила руку на его горячий лоб. Тогда он посмотрел на нее сияющими глазами и сказал: «Конрад хороший, правда, мама? Конрад, я люблю его». «Я тоже его люблю, Рудольф, но теперь тебе нужно спать. Мы ведь рядом с тобой, и Конрад тоже». Успокоившись, Рудольф повернул голову к стене и снова заснул. На дворе вечер. Последние золотисто-красные лучики летнего солнца падали в комнату через окно. Хозяйка отдернула занавеску, чтобы в комнате стало посветлее. Конрад пошевелился, и фрау Берта подошла к его кровати. Он лежал с широко открытыми глазами и потягивался. «Как Рудольф?» – спросил он робко. Мельничиха опустилась у его кровати на колени и положила руку ему на голову. «Хорошо», — ответила она и добавила: «Ты спас ему жизнь». Конрад удивился, а фрау Берта положила его голову на свою грудь и поцеловала его. Она хотела что-то сказать, попробовать выразить свои чувства словами, но не сумела. Какое-то время они так и сидели, обнявшись. Оба хранили молчание, в то же время прекрасно понимая друг друга, и впервые за многие годы Конрад почувствовал, что он находится под чьей-то защитой. «Конрад, мальчик мой, я так благодарна Богу и тебе», — сказала наконец мельничиха. Он немного засмущался и еще крепче прижался к ней, а фрау Берта в душе ликовала: «Начиная с сегодняшнего дня, я стану для него доброй матерью». И, видя обилие благодати, которую она познала всего несколько мгновений назад, стоя на коленях в присутствии Бога, она поняла, что Бог одарил ее благодатью также и для этого. Она нежно положила голову Конрада обратно на подушки и встала. «Завтра, будем надеяться, вы оба сможете снова бегать, а теперь мне нужно идти готовить ужин. Рудольф, наверное, уже опять заснул». Конрад был счастлив. Разве только что Бог не исполнил его самую большую просьбу, с которой он ежедневно обращался к нему во время молитвы. «Сделай так, чтобы мама меня полюбила». Некоторое время спустя все, кроме мальчиков, собрались за столом. Мельник, уже несколько раз бросавший взгляд в сторону жены, сказал, как бы невзначай:
2: «Берта, сегодня ты выглядишь так, будто в наш дом пришло огромное счастье».
1: Она кивнула и, проводя одной рукой по глазам, протянула ему другую и ответила: «Да, и это тоже». Мельник, Петр и Трина вопросительно посмотрели на нее, а она больше ничего не могла сказать. Только вот глаза ее сияли таким светом, какого еще никто никогда в них не видел. На следующее утро она встала у двери, посматривая в комнату, будто кого-то ожидала. Здесь ей встретился Петр, направляющийся к мельнице. Она махнула им рукой, и он подошел. По всей видимости, именно его она и дожидалась. Немного смутившись, но затем, быстро овладев собой, она протянула ему руку и пояснила: «Петр, я должна поблагодарить тебя. Без звона колоколов и твоей молитвы обоих мальчиков сейчас не было бы в живых». Старик кивнул.
2: «Да, так было всегда и так останется. Все в его руках».
1: «Петр», — продолжила она тогда, — «этот колокол должен и впредь ежедневно звенеть на нашей мельнице. Построй над ним новую часовенку, ты знаешь лучше, чем я, как все это можно сделать».
2: «Что ж, это хорошая мысль», — ответил старик,
1: а в глазах его промелькнул огонек радости. Фрау Берта дружелюбно кивнула ему, а он повернулся и пошел по направлению к мельнице. Перед обедом снова пришел доктор. Он позволил Конраду встать. А вот состояние Рудольфа его беспокоило. У малыша был жар и кашель.
2: «Завтра я приду снова», – пообещал он матери, испуганно глядевшей на него.
1: У ворот врача ожидал сам мельник. Он еще раз обратился к нему по поводу Рудольфа. Он хорошо знал этого пожилого уже господина и не мог не заметить, как тот был обеспокоен.
2: «Что ж, если вы хотите, то я скажу вам, что мы имеем дело с воспалением легких, и пока никто не может сказать, чем все это кончится. Благодарите Бога, что второй мальчик так легко отделался. Хозяйка мне все уже рассказала. Парень вел себя молодцом. Не пускайте его в школу еще несколько дней, все равно ведь скоро каникулы».
1: Лицо мельника побледнело от страха.
2: «Господин доктор, вы полагаете, что Рудольф серьезно болен?» «Очень высокая температура», – уклончиво ответил доктор. «Как говорится, я не могу сказать вам ничего определенного».
1: С этими словами он поднялся в свой тарантас и уехал. А мельник еще некоторое время стоял у ворот под развесистым каштаном, что-то бормоча себе под нос. «А если бы так же сильно заболел Конрад? Что ж, он был не менее дорог ему». Но теперь как-то надо все улаживать для домашнего благополучия. Оно, может, было бы и лучше. Домашнее благополучие занимало все его мысли. Да, оно, может, было бы и лучше. Он испугался. До чего можно додуматься? И как он только мог дать волю таким мыслям? Он покачал головой, удивляясь самому себе, и направился к мельнице. Тут его остановил голос сына. Конрад заметил, что что-то было не в порядке, и, увидев, что отец расстроен, спросил его. «Пап, что с Рудольфом? Он сильно болен?»
2: «Даже доктор не знает, чего можно ожидать, но нам не остается ничего больше, кроме как надеяться».
1: «Он может умереть?» Мельника проняла сильная дрожь. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержать ее, когда он, повернувшись к мальчику лицом, положил руку ему на плечо и произнес: «Молись Богу, чтобы он принес исцеление твоему брату».
2: «Хорошо, папа».
1: Они прошли несколько шагов вместе. Потом мельник вошел через низкую дверь в мельницу, где Петр уже сновал между мешками с зерном. Снаружи доносилось журчание ручья и шум колеса. Петр подошел к мельнику и спросил:
2: «Хозяин, я видел, что приезжал врач. Что, малышу действительно так плохо?»
1: Мельник пожал плечами.
2: «Поживем, увидим. Можно представить себе, как он мучается. Но хозяин, всемогущий Бог, еще не перестал любить».
1: Мельник рассеянно кивнул, а Петр вернулся к своей работе. Еще долго стоял мельник, не двигаясь с места. Но он не слышал ни шума ручья, ни плеска лопасти колеса, ударявших по воде. В его ушах все еще звучали слова: «Всемогущий Бог не перестал любить». Он по-прежнему любит, не изменяя своему обету. Это мельник вынужден был признать. А он-то никогда не прибегал к его помощи, никогда не почитал его, не относился к нему серьезно. Да, пожалуй, просто забыл о нем. Как это однажды сказала ему Мариана, когда он заявил, что всего нужно добиваться своими силами, своими руками. Что же поможет человеку, когда он освоит весь мир, но так и не избавится от своих горестей, от тяжести на душе? Он попытался избавиться от мысли о своей вине, но это ему так и не удалось. К тому же он слишком хорошо знал, как он был виноват перед Богом. Это чувство он воспринял от Марианы, которая постоянно ощущала себя как бы предстоящей перед лицом Божьим. Наконец, со всеми делами на мельнице было покончено. Он вошел в дом, сбросил свои деревянные башмаки, поднялся наверх на палате. Он дрожал всем телом, на котором выступили крупные капли пота. Он понял. Настал решающий момент. Сейчас с ним говорил сам Бог, и речь шла о спасении его души. Он заставил себя опуститься на колени и стал молиться. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сжалься надо мной. Господи, как давно мне следовало смириться, но как серьезно ты говоришь со мной, великой милостью и грозным предупреждением. О, прости, прости меня! Господи, во имя Твоего милосердия яви свою благодать! О, какое же это утешение иметь возможность видеть Его, своего Спасителя!» Долго простоял он так на коленях, пока не признал в нем святом Боге, Спасителе Иисусе Христе, своего личного Спасителя, и не принял его всем сердцем. А потом на душе у него воцарилась радость и глубокое умиротворение. «Господи, сжалься же и над нашим мальчиком, нашим Рудольфом. О, пусть все будет по-Твоему, а мы будем только надеяться на Тебя, ведь Ты в силах сделать все, что угодно, все, что послужит нашему спасению». Он встал на ноги, спустился по лестнице, сунул ноги в свои деревянные колодки и вышел во двор. «Отныне все пойдет иначе, совершенно иначе, чем раньше», — говорил он себе, и его сердце переполнялось благодарностью и хвалой. А в это время мать сидела у кровати своего сына. Снова и снова умоляла она Бога, ставшего теперь и ее небесным отцом, о благодати и жалости к ребенку. И каждый раз она могла только добавлять: «Да будет воля Твоя». Ах, как она боялась за своего ребенка! У мальчика был сильный жар, его дыхание было прерывистым, пульс учащенным. Тут тихонько отворилась дверь, и вошел Конрад. «Мама, он очень болен!» Она кивнула. Конрад приблизился к ним на шаг и с испугом посмотрел на красные щеки брата. «Конрад, тебе лучше поиграть на улице. Сегодня такое теплое солнце», — сказала мать. Он отрицательно покачал головой. «Сейчас мне не хочется». Они долго сидели молча друг возле друга. Наконец Конрад нерешительно сказал: «Мама, ведь Спаситель может его вылечить. Я молился ему. А ты?» Она обняла его одной рукой и тихо сказала: «Да, я тоже хотела бы ему довериться, пускай даже это будет очень нелегко». Для жителей мельницы настали дни испытаний. Все ходили настороженные и тихие, сдерживая любую улыбку. Ежедневно приходил врач, и с каждым разом его доброе лицо становилось все серьезнее и озабоченнее, так что никто и не спрашивал, как обстояли дела. По ночам у постели Рудольфа дежурила хозяйка. Днем в комнате больного оставался Конрад, и насколько он был юн, настолько же надежным себя показал. Трина по вечерам то и дело подсаживалась к постели больного ребенка, чтобы Конрад мог выйти на свежий воздух, размяться. Но тот решительно от этого отказывался и оставался сидеть у кровати больного с Триной. «Ты ведь и сам-то, наверное, еще не совсем здоров», – беспокоилась Трина. Но он только качал головой. Он все равно не смог бы сейчас веселиться, а кроме того, он прекрасно осознавал, что у матери было радостней на душе, когда он был здесь. Все изменилось в их отношениях. Часто она очень нежно обнимала его или обращалась к нему со словами, в которых чувствовалась только любовь и признательность. И его истосковавшаяся по добру маленькая душа все больше и больше открывалась ей навстречу. Так они сближались, благодаря все растущей тревоге за Рудольфа. Конрад видел, что мама часто сидела со сложными руками и молилась. Для него это было открытием, очень радостным открытием. Доктор отмечал, что силы оставляют больного, снедаемого недугом. «Скоро должен наступить кризис», — сказал он как-то. «Будьте очень внимательны». Конрад тоже слышал эти слова. «Я тоже буду внимательным», — заверил он. По лицу доктора пробежала легкая улыбка, а мельничиха положила свою руку на плечо Конрада. «Более надежного медбрата вы себе представить не можете». Доктор довольно кивнул и тоже похвалил его.
2: «Хорошо, хорошо, мой мальчик, будем надеяться и молиться за твоего брата».
1: Конрад решительно закивал в ответ.
0: «Да, я тоже буду молиться».
1: Глаза у старого господина увлажнились, и он обратился к мельничихе.
2: «Дорогая фрау Каленберг, в нем мы имеем сильного союзника, может быть, самого сильного».
1: Был поздний вечер. В доме мельника уже давно стихли все звуки. Только в детской комнате на краю постели своего больного сына сидела хозяйка. Она притушила лампу. Месяц освещал маленькое помещение, и в его ярком свете бледное лицо мальчика казалось еще более бледным. Со страхом она следила за его дыханием. Вдруг ей почудились тихие шаги. И вот открылась дверь, и в комнату очень осторожно протиснулась чья-то щуплая фигурка. Послышался голос Конрада.
0: «Мама, я не могу спать, я останусь с тобой».
1: Она обняла его.
0: «Я рада видеть тебя здесь. Садись рядом».
1: И вот они сидели рядом с неровно, прерывисто дышащим ребенком. Мельничиха совсем выбилась из сил. И когда луч ночного светила выскользнул из комнаты, она откинулась головой на старое кресло-качалку и закрыла глаза. Конрад сложил руки и очень обрадовался, услышав, что Рудольф начал немного успокаиваться. Но потом он снова заволновался. Рудольф вообще перестал шевелиться. Не разбудить ли мать? Тихо и неустанно он продолжал молиться с детской верой. Вскоре забрезжил рассвет. Когда свет стал ярче, а ночная тьма рассеялась, Конрад смог лучше разглядеть бледное лицо брата, утопавшее в подушках. Рудольф лежал совершенно тихо, с плотно закрытыми глазами. Утро быстро набирало силу. Скоро на стены лег красноватый блик, и теперь Конрад ясно увидел лицо брата, увидел, как тихо поднимается и опускается его грудь, как на лбу поблескивают жемчужинки пота, и если он не знал точно, то мог догадаться, что все это хорошие знаки. С улицы донесся петушиный крик. Мельничиха испуганно подскочила. Она смущенно оглянулась. «Да как же это могла она уснуть?» Но тут на ее плечо легла чья-то маленькая рука.
0: «Мама, я думаю, что Руди лучше».
1: Одного взгляда на больного было достаточно, чтобы в этом убедиться. Напряжение спало. Фрау Каленберг закрыла лицо руками, а потом зарыдала. Она плакала так сильно, что Конрад посмотрел на нее с беспокойством.
0: «Мама, ты не рада?»
1: Она вытерла глаза и сказала шепотом. «Еще как! Еще как! Слава Богу! Слава Ему! Слава Ему!» В доме осторожно открывались и закрывались двери. Мать тихонько сказала, поднимаясь с постели. «Я должна пойти сказать об этом остальным домашним, ведь они тоже беспокоятся. А ты останешься здесь, мой друг, не правда ли?» Конрад утвердительно кивнул головой, а она вышла. Как раз в эту минуту из спальни выходил мельник, и она сразу бросилась к нему. «Фриц, ему лучше!» Раздался радостный возглас. Из кухни бегом мчались Петр и Трина. Они слышали, что сказала хозяйка. И вот старый слуга снимает с головы шляпу и начинает молиться.
2: «Ты наш всемогущий Бог, наш Господь и Спаситель. Как же ты добр!»
1: «Да». Серьезно и уверенно сказала мельничиха. «Я знаю, что это так. Он добр и полон снисхождения». Уже через час пришел доктор. Мысль о больном не давала ему покоя ни на минуту. Мельник стоял у ворот и радостно приветствовал его. При виде этого врач облегченно вздохнул. Он тихо вошел в комнату больного. В кресле-качалке, свернувшись клубком, крепко спал Конрад. Рядом с ним сидела мать, с сердцем, переполненным благодарностью Богу, которого она в последние такие тяжелые дни обрела как своего спасителя, и который все так хорошо сделал. Врач спокойно сказал:
2: «Дорогая фрау Каленберг,
1: Ваш сын спасен. Благодарите за это Бога. Мое искусство было здесь бессильно». А потом он показал на Конрада. «Этот маленький человек тоже приложил немало усилий. И как замечательно он вел себя. Он так же сердечен по природе, как и его покойная мать. И очень чувствителен. Она тоже была не из этого грубого мира».
0: «Вы когда-нибудь обязательно о ней расскажите, господин доктор», — ответила Мельничиха.
1: «Я ведь чувствую, как много здесь вспоминают ее. А что касается моего Конрада, то впредь он ни в чем не будет нуждаться».
0: И снова у нее потекли слезы, но сквозь них проблескивала радость. Потом наступили спокойные дни, дни выздоровления. Конрад тоже смог оправиться от того, что так сильно угнетало его, от страха за маленького брата. Фрау Берта всячески старалась восполнить то, чего она когда-то лишила Конрада. Все больше и больше она осознавала, что это значит, когда душа ребенка находит свое истинное место в солнечном свете щедрой материнской любви. А потом настал день, когда оба мальчика вновь смогли пойти играть на свежий воздух. Как-то раз они сидели в беседке и вдруг услышали голоса неподалеку. Они выглянули из укрытия. Перед домом стояли хозяин и хозяйка и что-то обсуждали. Она как раз говорила: «Надо это сделать, Фриц. Слова «все с Богом» снова должны быть видны. Пусть даже для этого надо будет убрать всю стеклянную веранду».
1: Он благодарно посмотрел на нее. «Подожди-ка, сейчас подойдет Петр. Он посоветует что-нибудь дельное». Когда Петр узнал о просьбе хозяев, то был очень счастлив. «Госпожа, все так и будет. Я уже давненько тайком подумывал об этом. Даже хотел заикнуться при случае. Ну что, старую надпись нам уже не вернуть, да это и не обязательно. Потому как здесь в городе есть один столяр, который может выбить ее на толстой доске, а при желании и позолотить, а потом точно подогнать ее к входной двери».
0: «Правильная мысль», — в один голос сказали мельник и его жена. «Позаботься обо всем, Петр, чтобы к сбору урожая работа была выполнена. Мы все будем только рады». Наступила осень. С полей вокруг мельницы в амбар был свезен богатый урожай. У Конрада и Рудольфа появился румянец на щеках, а глаза так и лучились радостью жизни. Подходило время праздника урожая. На мельнице его особо не справляли, просто дали возможность отдохнуть себе и работникам. По всему внешнему виду Петра было видно, что в этот день должно было произойти что-то важное. Накануне вечером он ездил в город, никому не сказав об этом. И вот с самого утра он уже чем-то был занят. В ту минуту, когда мельник с женой вышли из дверей дома, он как раз забивал последний гвоздь. Он закреплял над входом доску с изречением, и казалось, что эти большие четкие буквы сами собой отпечатались над дверью. «Все с Богом!» сверкало навстречу мельнику и его жене. Фриц Каленберг взял под руку свою жену, а она посмотрела на него сияющим взглядом. Потом позвали Трину. Когда она увидела это изречение, по ее щекам потекли слезы, а вслед за ней в припрыжку прибежали оба мальчика. Все завороженно смотрели на золотые буквы. Было такое ощущение, будто до них дошло дуновение из другого мира. Мельник вспомнил о своей первой жене, и у него задрожали губы. Фрау Берта догадывалась, что сейчас творилось в его душе, но она не жалела для покойной этого проявления признательности. Наоборот, она желала хоть немножко походить на нее. Все они, он и фрау Берта, Трина и оба мальчика сложили руки, а мельник от всего сердца произнес короткую благодарственную молитву. На деревьях и кустарниках поблескивали чистые капельки росы. Высоко в небе парила стая голубей. Все было залито солнечным сиянием. А перед домом так и стояли 6 человек. Они молчали, переполняемые ощущением праздника воскресного дня. Потом дети погнались за пестро-голубым мотыльком. А мельник тихо сказал: «Все с Богом». Фрау Берта взяла его под руку и тоже радостно сказала: Да, так и будет. Все с Богом.

0: «Папа, посмотри, что я построил!»
1: Тима подошел к столу и протянул отцу грузовой автомобиль из конструктора. Папа оторвал взгляд от каких-то документов и, увидев машинку, похвалил.
0: «Молодец, хорошо сделал!»
1: «Как называется твой автомобиль?»
0: «Мусоровоз!»
1: Тима повернулся, чтобы показать папе, во что он играл, и нечаянно задел пожарную машинку, которую строил Петя. От толчка Петино сооружение развалилось на несколько частей.
0: «Смотри, что ты наделал!» –
1: вскочил Петя. Он замахнулся на Тиму, но тут же

0: Молодец, Петя. Победить свой гнев могут только те, у кого сильный характер. Петя скромно улыбнулся.
1: Вначале мне хотелось ударить Тиму, но потом я вспомнил, что так делать нельзя.
0: Ты вспомнил стих, который мы вчера учили?
1: Да, долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города.
0: Папе понравилось то, что Петя не забыл их рассуждений и даже воспользовался наставлением Слова Божьего в практической ситуации. Он снова сел рядом с сыновьями и сказал: «Мне хочется напомнить вам про Давида. Он был совсем молодым, когда его позвали к царю Саулу играть на гуслях. Саул был властным человеком, но ему не хватало самообладания. Завидуя Давиду, Саул хотел убить его и не раз бросал в него копье. Если бы Давид не был долготерпеливым, он поднял бы копье и бросил его в Саула. Но он так не сделал. Давид мог владеть собой. Он не поднял руки на Саула даже тогда, когда к этому побуждали его друзья. Помните, как Давид с Авесой пришли в стан Саула и взяли копье царя и сосуд с водой? Авеса хотел убить Саула. Но Давид остановил его, напомнив, что Богу это не нравится. Давид был свободным от гнева и мести, и это для нас большой пример». Петя вздохнул.
1: «Правда, каким сильным был Давид?»
0: «Один негодный человек по имени Семей стал бронить Давида», продолжал отец. «Он бросал в Давида камни и обзывал его непристойными словами. Слуги хотели убить Семея, но Давид не позволил им. Позже Семей раскаялся в том, что делал, и попросил прощения. Давид умел смиряться, и за это Бог любил его». Отец немного помолчал, затем обнял сыновей и добавил: «Я очень хочу, чтобы вы тоже умели владеть собой. Хочу, чтобы вы умели побеждать свои чувства. Мальчик, который может справиться с собой в трудной ситуации, в будущем сможет верно служить Господу». Отец вернулся к своим бумагам, а Петя с Тимой занялись конструктором. В ушах Пети еще долго звучали слова: «Долготерпеливый лучше храброго, лучше храброго».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: И отступили от

а его говорили клевету и измену. Ну, клевета – это такой порок, очень сильный порок. Вирус, очень сильно поразивший все общество. Если я сегодня говорю о ком-то то, что я не знаю, и что мне просто передали, что передали как истину, я ж просто, может быть, несознательно, но наговариваю на человека. Понимаете меня, что я говорю? Ну, клевета же это же неправда. Независимо от того, может быть, я уверен на 100%, что это правда. Я уже вам рассказывал один из примеров. Некоторые меня вытекли из памяти, особенно из прошлого. Просто не могу их рассказать дословно. Но помню однажды, я вам расскажу еще раз этот пример. Один из братьев говорит другому: вот то будет. Спрашиваю: кто тебе это сказал? Это, говорит, брат Николай рассказал мне. Это мне брат Николай рассказал. Он, правда, сразу, как выслушал, сказал: слушай, говорит, или, говорит, с тобой что-то не в порядке, или с тем братом что-то не в порядке. И так и пальцем у виска покрутил у него. В общем, он, значит, сел рядом со мной и рассказывает мне. Уже кому передали, он уже мне рассказывает. А я знаю одного брата, который видел такое откровение, вот то и то, то и то, то и то, и то, и то. Он же не знает, что-то... Он рассказывает мне, что я видел. Я ему говорю: не мог этот брат этого видеть. Да ты что, говорит? Да я точно знаю. Я говорю: слушай, это ж я видел. Неужели я забыл, что я видел? Что ты рассказываешь? Ну что ты рассказываешь? Ересь какую-то. Я тебе скажу, что я видел. А что вы перевернули все, что я видел? Ну, это ж клевета. Потом правильно, ты, наверное, того брата с головой что-то не упорядки, так и пальцем у виска повернул. Ну, он не имел в виду, что это я. Вот он мне рассказывает, что я видел и в своей трактовке. Ну, что ты рассказываешь? Это ж я видел. Неужели я забыл, что я видел? Неужели я мог пересказать такие вещи, которые ты мне передаешь? Это что было? Клевета? Клевета? Поэтому я просто обращаю на это внимание. Это ж серьезные вещи. Отступили от Бога нашего. Говорили клевету и измену. Что такое говорили измену? Ну, я понимаю, может быть, я не совсем понимаю этот текст Писания. В глаза говорю одно об этом человеке, а за глаза другому другое об том же самом человеке. Клевета, и что еще? Измена? Измена? Я просто взял его и выставил перед людьми в неприглядном свете. Вот и все. Говорили клевету и измену. Зачинали. Ну, откуда начинается наша речь? Наверное, с мыслей, да? Наверное, сначала мы думаем, а потом наши мысли озвучиваем. Облекаем их в условный язык. Условными звуками передаем мысли наши, потому что мы мысли читать не умеем друг друга. А мы их просто передаем условным языком. Глухонемые, они жестами передают свои мысли. Мы сегодня звуками передаем свои мысли. Но мы их передаем таким образом. Зачинали и рождали. Вот знаете, как иногда больно рождается наша речь, да? Сказать, не сказать. Что сказать? Рожаем, рожаем. Потом такое выродим, что иногда и слушать нечего. Родили. Внутри была мысль, потом родили такую речь. Такое слово родили, что никуда. Куда его деть, это слово? Хорошо. Если мысль пришла от Господа. Тогда мы и родим светлое. А если от своего разума что-нибудь родили, ой, как неприятно выслушивать такие вещи, которые родились, но не родились. И рожаются иногда очень трудно.
И ценные мысли рождаются трудно. Вы знаете, и проповеди рождаются трудно, да? Проповедники знают, как рождаются проповеди. Я помню, когда даже полгода целая она формирует, вот она преследует, преследует, рождается, рождается, рождается, потом раз и родилась. Это же не просто взял, выписал, раз, раз и все. Рождаются. А роженица всегда терпит боли, наверное. Я, конечно, ни разу не рожал и рожать не буду, я не понимаю, что это такое. Но я понимаю из разговоров, рожают детей очень трудно, очень тяжело рожают. Правда, зло родить, наверное, легче. Урода какого-нибудь. А вот чистое родить труднее. Здесь уже нужен стандарт определенный. Нужно совет с Господом иметь. Нужно свет иметь Божий, чтобы сказать правду. А если так, ну, вы помните, на прошлом разборе говорили, и выползет ехидна. Но там родили ехидство внутри, а потом уже лады выползла. Поесть их яиц, если раздавить их, то вырастет ехидна. Вот, пожалуйста, все, что рождается, оно сначала рождается в нашем сердце. И потому очень важно знать состояние своего собственного сердца. И дать отчет, а что оно рождает. Что оно рождает, это сердце? И рождали из сердца лживые слова. И тогда что? И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти. И суд отступил назад. То есть родило что-то, но Слово Божие не знал и не осудил его, что это неправильные мысли, неправильное направление, неправильное желание. Суд отступил назад, не дали места Слову Божию. А кто судит мысли и помышления сердечные? Человек или Слово Божие, скажите? Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно, острее меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Чьи сердечные намерения? Мои или собственные? А вот тут стоит вопрос, чьи мысли судит. А надо, чтобы чьи судила мысли? Свои или чужие? Свои. Свои. Вы не можете знать, что я думаю. Вы не можете знать, почему я сегодня здесь. Может, я просто хотел порисоваться. Может, я что-то хотел. Вы же не знаете этого. А Бог знает. И я знаю. И я знаю. Через Слово Божие знаю. Поэтому, пожалуйста, в этом смысле слова, я хотел бы, чтобы мы в действительности не дали суду отступить. И правда стала вдали. Почему правда стала вдали? Здесь вот порядок какой. Суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади. Сначала об истине будем говорить. Если ты истину не знаешь, то как ты можешь делать правду тогда? Тогда неправду делаешь. Понимаете, вот мою мысль, которая здесь заложена? И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади. Вот эти площади как раз то и мешают истине занять наше сердце. Вы знаете, в каждом государстве в свое время были площади, где собирались люди. И, допустим, сегодня есть в нашей стране площадь, которая посольство других стран занимает. Это их площадь называется. Когда не там, это их площадь. И вот истина часто предсказана на этих площадях наших. Мы отвели площадь. Я вспомню один такой случай.
Но есть площади, которые мы для себя лично оставляем. Господи, вот это все Твое, а вот это пусть будет мое. И как раз на этом месте и спотыкаемся. А надо, чтобы все было Божие. Если 1% оставляю для себя, и есть гарантия, что там споткнется истина. И честность тогда не может войти туда. Есть площади свободные. Истина приходит где? На площади. И потому честность тогда не может войти. А как она войдет? И честность его не может войти. Там, где нет места истине и правде, там нет места и суду справедливому. Помните, Господь говорит, если судите, то судите как? По истине. А истину вы знаете? Нет. Но эту истину знает Слово Божие. Оно судит сегодня нас. Оно сегодня судит нас. И когда я сегодня делаю какое-то решение, то я не хочу этого делать. Но Слово Божие говорит, так надо сделать. Я помню, когда-то тоже, уже этого брата нет, уже в вечности он у нас. Вот одна сестра приезжала. Ложное порчество обнаружилось впоследствии. Сильнейший дух порицания был. А я ему приказал, слушай, брат дорогой, чтоб ты ее больше не принимал. Приезжает она опять, полно принял ее. А я его предупредил. Я говорю, я тебя возьму на замечание, если ты это сделаешь. Я тебя возьму на замечание, если ты это сделаешь. Потом встал перед Господом, говорю, Господь, ну, как, может, я палку перегибаю? Господь говорит, так ему и скажи. Если он не послушает, и сделай так. Он нарушает мое слово. Написано, такие люди не приветствуйте даже, не принимайте их в дом. Так написано? Так написано. Человек принимает. Что я должен делать? Послушать слово Господне или пожалеть? Это и есть жалость наказать человека, чтобы он остановился. А если жалеть, вот так попустить его, это попустительство совсем. Я его предупредил, говорю, так и так. Если ты еще раз так делаешь, поставлю на замечание. Все, после этого перестал это делать. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня понимали эти вещи. И не стало истины, 15 стих, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. Вот одна из проблем нашей жизни христианской. Есть люди, которые идут по мирским законам, живут, по мирским стандартам. И есть люди, которые стараются от всего сердца, от всей души исполнять Слово Божие. И над ними тогда смеются и издеваются над ними. О, законник, ой, святоша, ой, еще кто-то. Такое было когда? Или святой нашелся? Удаляться зла, подвергаться оскорблению за это. Во времена Антихриста будет очень сильное оскорбление для тех, кто... Что такое оскорбление? Скорбь навести на него словами, делами. Оскорбить, скорбью окружить его. Окружить скорбью. Оскорбил, скорбью окружил человека. И удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Вот, не судил сам себя, не понял, что делаешь не то, что надо, если подвергаешь оскорблению кого-то. И Господь дивится тогда. Как? Если кто-то за кого-то не заступится, не поставит на место, тоже что же самое? Я сам за себя не могу заступаться, а за кого-то заступиться обязан. Поняли меня хорошо? А сам за себя я не буду никогда заступаться. Зачем? Зачем это делать? А вот за кого-то я просто обязан заступиться. Ну, конечно, надо же разобраться, что и что. И где-то и заступиться надо.
Поэтому я просто читаю эти места Священного Писания. Не слишком я их, так сказать, комментирую глубоко, но, тем не менее, я думаю, доступно говорю на сегодняшний день. Нельзя оскорблять никого, унижать никого, святоши или что-то. Ну, если я унижаю святых людей, то я сам не святой. Это однозначно. Однозначно. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. В настоящее время действительно с беззаконием нет суда. Сегодня беззаконие ставится на самый высший уровень, как прогресс человечества. Почему? Потому что нет стандарта, нет Слова Божия. Слово Божие осуждает, да? Когда его нету, тогда нет, нету и суда тогда. И сегодня это действительно, я, допустим, знаю, что в прошлые времена за некоторые грехи полового характера просто у нас в тюрьмы садили. Садили в тюрьмы, сидели в тюрьмы за такие грехи. А сегодня наоборот говорят, что не смейте их обличать, сядете за это. Сегодня есть закон, который будут судить за то, что таких людей обличают. Уже вот этого суда, настоящего суда нету. Есть суд человеческий. И сегодня всякое вот разврат всякий, сегодня считается достижением особым, прогрессом, моралью особенной. А на самом деле это аморальность называется. И что тут говорить на сегодняшний день для нас? Но сегодня вот все поставили с ног на голову. Не сметь. Мы люди свободные. Что хотим, то и делаем. Какая же это свобода, когда я делаю грех? Ну как я свободен? Я пленник греха? Какой я свободный? Если никаких стандартов не знаю, не придерживаюсь, какой я свободный? Я пленник греха. Я свободен только тогда, когда тщательно выполняю Слово Божие. Вот тогда я свободен. Закон совершенный, закон свободы дан сегодня. Закон свободы. Вот возьмите два слова, соведите в одно. Закон свободы. Чтобы быть свободным, надо исполнять Слово Божие, строго исполнять его. Тогда ты свободен. Как только ты нарушаешь его, ты уже находишься в плену греха. Какой ты тогда свободный? И видел, что нет человека. И дивился, что нет заступника. Вот смотрите, как сегодня трудно, когда мы живем в таком мире, где никто за кого, ни за кого не собирается заступиться, если даже знает, что надо. Мы сегодня очень часто живем по принципу: моя хата с краю, я что? Ничего не знаю. Вы как хотите, так и поступайте. А моя хата с краю. Это ненормально. Вот смотрите, смотрел, дивился, что нет заступника. Хотя сегодня, я когда говорю о заступничестве, я хочу иметь в виду не просто так заступиться, а заступиться ходатайствами, молитвами. Сегодня очень трудно иногда бывает заступиться где-то за грешника какого-то перед Богом. Но заступническая молитва должна быть сегодня у нас. А как по-другому можно навести порядок определенный? Никак не сделаешь этого. И Господь увидел это, и было противно очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. Но Он сам заступился за нас и помогла. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. Ну, ему с большой буквы написано, мышца его тоже с большой буквы. Его ж мышцей был Дух Святой, да? Это ж сила Божия. Это тоже личность. Это не материальное явление какое-то. Это личность. И видел, что нет человека. И дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его. И правда его поддержала его. Иисус всегда делал правду. А когда Он делал правду, то ложь тогда не имела силы над Ним никакой.
Вы помните вот этого слепорожденного, которому Иисус Христос открыл глаза? И фарисеи с ним говорили, вы помните, говорили, что он обманщик, он обманул себя. А он, помните, что говорил? Я знаю одно, что я был слеп, а теперь что? А теперь вижу. Вы попробуйте сделать то, что я сделал. Попробуйте. Если вы все знаете, хорошо понимаете, то делайте то, что я сделал. И правда его, правда, дело сделано в соответствии с волей Божией, она помогла ему. И много таких случаев было, когда закрывал им, уста закрывал им своими действиями конкретными. Вне греха они, конечно, были, эти действия его. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника. И помогла ему мышца его, и правда его поддержала его. И он возложил на себя правду, как броню. Правда, как броня. И люди, которые знают Господа, их очень трудно сбить с пути. Они получают благодать Божию, через какие-то действия наши праведные. Я говорю, что вы мне рассказываете? Я вот был там и там, конкретный ответ был. Ну, а вы говорите мне, что это человек, который не знает Бога, который в заблуждении находится. Я получил через нее крещение Духом Святым, а вы мне говорите то и другое и третье. Ну, здесь молитву грешника Бог не слышит. Здесь немножко другом разрезе надо посмотреть. Он был очень... Корнилий идет речь. Он был не спасенный человек, был очень искренний. Был очень искренний человек. И во время Ветхого Завета было написано, что если иноплеменник придет и помолится, то что пусть будет тогда? Услышь, Господи, молитву его, чтобы он узнал, что есть Бог живой. Поэтому здесь немножко в другом разрезе надо говорить. А речь идет сегодня о нас. Если я сегодня в грехе определенном, то я не могу молиться за исцеление чьё-то. Там немножко другой вопрос стоял. Это был искренний человек Корнилий, молился Богу, ангел ему явился, и что он захотел, увидев его искренность, чтобы он получил спасение. Корнилий на то время не имел спасения. «Пойди, позови Симона, называй его Петром, он придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты». И кто? Что значит «и спасешься ты»? Что не спасенный человек. А речь идет о нас, спасенных. Если мы упали в грех, не каемся, то мы не можем ничего делать. Ни прочествовать не должны, ни исцелять не можем. Бог не слышит тогда. Приведи себя в порядок, стань на должный уровень, и тогда будешь делать дело определенное. И он возложил на себя, 17 стих читаю, правду, как броню. Если мы сегодня делаем правду, то дьявол никогда не сможет проникнуть в наше сердце. Это броня. Вокруг ходить, пугать нас, стеснять нас, он имеет на это право. Это есть князь этого мира. Но сердце занять не может. Мы поступаем по Слову Божию справедливо. И это как броня. А там, где есть не по Слову Господню, там имеет доступ он. Это его работа вся. Понимаете, о чем я говорю? Правду возложил, как броню. А правда – это делаешь дело по Слову Божию. Поступки согласно Слову Божию – это броня. Если я делаю не по Слову Божию, значит, все, доступ имеет. Значит, надо думать. Это не значит, что я уже одержимым буду. Совсем нет. Но значит, что-таки выполнил его волю. Выполнил его волю. А это уже придется после рассчитываться за это. И шлем спасение на голову свою. Ну, вы знаете, что шлем спасение на голову. Как часто в нашу голову
Идут мысли самого различного рода, отравляющие нас. Почему? Шлема нету. Почему его нету? Это уже другой вопрос. Но если на голове шлем, скажите, сегодня, знаешь, и спецназ, если у них шлемы носят, пуль непробиваемые жилеты, для чего? Чтобы снаружи не проникло что-то. Шлем спасения возьмите. На голову свою. Ну, что можно сказать, на голову надо взять? Учение Христово в голове должно быть. И тогда сюда не проникнут мысли никакие. Они будут рваться сюда. Но если мы хорошо понимаем, что они нечестивые, мы их никогда принимать не будем. Он нас не обманет никогда. Никогда не ведет в обольщение какое-то. Учение так говорит. Если мы, допустим, верим, я помню один такой случай, когда, значит, молились там еще, да, уже здесь, в этой воскресной школе, нет, еще там было, вот когда молились в тех комнатках. Помню однажды, почему не выходишь? Почему? А эти христиане не знают, что всякий исповеданный грех омывается кровью, вот потому мы и держим их в плену. Что значит «не знают»? Знают, но не верят этому. Знание, что такое? Соединиться в одно с кем-то, кого ты знаешь. Вот, пожалуйста, когда этого нет, то и шлема нет на голове тогда. Или, допустим, второе явление. Без воли Божией и волос с головы не упадет. Как только этого не знаем, все. Почему так? Бог оставил еще, что разные мысли идут. Но мы хорошо должны понимать, если Бог что-то допускает, Он имеет смысл, почему допустил. Значит, волею было допустить что-то, чтобы разобрались мы сами, что в нашем сердце есть. Много есть вопросов таких, на которые надо знать просто. А что мы любим Богом, то узнаем из чего? По духу, который Он дал нам. Кто-то однажды из братьев говорил, а ты любишь Бога? Люблю. Ой, руками замахал. Не любишь. Сестра опустила руки сразу. Он и указывал, что недостатки есть. Вот я-то стал с ней говорить, ну правильно, есть недостатки. Несовершенная любовь, но наша есть. Ну как это? Ой, у тебя никакой любви к Богу нет. Ну как это может быть так? Ну мы часто поем псалом. Вы помните этот псалом? Лучина тусклая ночная, как пред твоей любовь моя. Его любовь полная, моя как лучина. Но наш есть. Но наш есть. Она должна умножаться с каждым днем, но она есть. А тут замахал руками, ой, нет у тебя ничего. Она то сейчас на руки опустила. Шлема на голове нету. Вот не знают этих вещей, что любовь Господь должна возрастать. Любовь к мужу, любовь к жене. Она же должна возрастать с каждым днем. Потому что то начальное, что у нас, это начальное. Если наша любовь не будет возрастать нашим женам, у жен к мужьям, мы же стареем. Мы же не такие, какие были раньше. Она же должна возрастать. Нечто более глубокие отношения, чем те, которые раньше были до свадьбы. До свадьбы я часто говорю. Может быть, не совсем точно говорю. Я, помните, однажды задал вопрос. Вы любите друг друга? Говорит, любим. Говорю, пока что вы обманули друг друга. А любите или нет, мы узнаем через год приблизительно. Обмануть вы уже успели друг друга. Внешностью. Вы знаете, такое бывает? Вышли замуж, а потом, когда увидели, за кого вышли, ай-яй-яй-яй, что я наделал? Обманули друг друга. И жена может быть так, муж, что я наделал? Я не знал, что она такая. Жена говорит, я не знала, что он такой. Значит, мы обманули друг друга. Ну как мы не могли раскрыться, кто вы есть? Обманули, значит. А уже впоследствии выяснится, что это за любовь. Была она или не была, или просто обманка. Я часто говорю, знаете, есть такие, раньше были шапки-обманки, да? Одна полностью с кожей, а другая вот тут полностью, только закрывает немножко, а там кожи никакой нет. Обманка.
Купил шапку, казалось, она обманка, отпорол, а там какая там кожа, там материал простой, и все, какая там кожа, обманка. Поэтому наша внешность очень часто обманка просто. Поэтому давайте разбираться. Ну, уже нам, женатым, трудно разбираться. Уже если не разобрались раньше, то глаза видали, что покупали. Теперь кушайте, хоть повылазьте. Когда-то Хрущев сказал Бундестаге в Германии, когда его вызвали туда. Ну, а теперь что же делать? Ну, что взял, то неси. Что взяла, то неси. Никуда не денешься дальше. Поэтому я просто еще раз обращаю внимание, шлем спасение на голову свою. И облегся в разумщение, как в одежду. Но здесь мне не совсем понятно. Одежда очень плотно облегает или разумщение, трудно сказать. И покрыл себя ревностью, как плащом. Ну тоже. Но ревность, почему как плащом, не могу понять, почему как плащом покрыл себя ревностью. Но Господь ревнует нас. Он есть Бог, Бог-ревнитель. Вы помните это место Священного Писания? До ревности любит что? Дух, живущий в нас. Поэтому, когда мы уклоняемся от Господа, Он ревнует, но после в ревности может и наказать. В ревности. Добрая ревность, не в злой ревности. Есть ревность в Духе Святом сокрыта, ревность. Есть ревность, демоническая ревность. Они действуют очень по-разному. Если есть ревность от Бога, тогда если ты ревнуешь кого-то, то чтобы он не уклонился в сторону, если он это делает, то сделай больше добра ему, больше любви сама прояви или сам прояви. Это образ действия Божьей ревности. А ревность, она всегда присутствует в любви, так? Ну так же. Песни Соломона читайте. Реки не могут потушить любви, ибо ревность, все там стрелы огненные и так далее, и так далее. А ревность демоническая, возрванвал, и что? Я ему устрою, или я ей устрою. Устроил скандал. Вроде бы для того, чтобы сблизиться, но ты такой путь избрал, что наоборот отдалились. Такое бывало у вас когда-нибудь в жизни вашей? Когда скандал закатили из ревности. Это не тот путь, это не тот метод, это не та ревность. Ревность Божия, она себя отдает, она больше любви проявляет другому. А ревность демоническая скандалами начинает действовать, и все тогда. Вот порядок. И начало ревновать, и до чего дошло? До развода дошло, и так далее, и так далее. Ну как же? Ну, я же ревную, люблю. Ну ты же делаешь не то, что надо. Ты наоборот, для того, чтобы построить, что ты наоборот разваливаешь. Потому что это демоническая ревность. Не от того духа она происходит. Не оттуда она приходит, такая ревность. И она открывается делом, которое мы делаем. Из ревности даже и убивают иногда друг друга. Что это за ревность? Что это за любовь? Из ревности взял, зарезал. Ну что это? Уже ясно, откуда она пришла. Убийца от начала, да? Дьявол – убийца от начала, не устоял в истине. Вот он, пожалуйста, ревность. Или кулаком съездил как следует. Или еще что-то. Что это за ревность? Демоническая ревность. Это ненормальное явление. Так не должно быть. И здесь Господь говорит, покрыл себя ревностью, как плащом. Да, у него ревность часто выражается к нам, бьет нас, как детей. Это нормально. До нас иногда не доходят слова, тогда доходит что-нибудь другое. Но это ревность, которая выражена не со зла. Это святая ревность, чистая ревность. Покрыл себя ревностью, как плащом. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное. Есть мера возмездия. По мере возмездия. Если бы Бог дал возмездие у полную свою силу, то исчезло бы все. Но у него есть мера. Воздал островам возмездие. Где-то, допустим, народу израильскому плен попасть, но они же не исчезли. Если бы Бог проявил свою ярость, свой гнев, полную меру, то все исчезло бы здесь на земле. Ничего не осталось бы.
Ему никто не смог противиться и не сможет противиться ему. Но он знает меру. Он знает меру. По мере воздаст противнику своему. И нам по мере допускает что-то в нашей жизни. По мере, хотя эта мера для нас очень часто трудная бывает и тяжелая эта мера. Но тем не менее мера. До сегодняшнего дня мы исчезли или не исчезли? Не исчезли. А мы говорим, да ты меня не слышишь, ты меня не поддерживаешь, ты меня... Ха, ну как же не поддерживать, когда ты живешь еще? Ну как же не поддерживать? Ну как же не дает тебе здоровья, когда ты живешь на сегодняшний день? Ну как же не поддерживает? Да, нам хотелось бы, чтобы с избытком это бурлила энергия и так далее, и так далее. Но он знает меру на все. Знает меру на все. Я помню, моя сестра уже умерла. Умерла уже. Но когда-то помню, наверное, или 20 уже было, или 25, когда был Бухольц, я опять повторю то, что говорил. Сердце сильно болело, болело все время ее сердце. И помолился за нее, помазал елеем и сказал, исцеляю, но не полностью. Потому что если тебе дам здоровье полностью, ты уйдешь опять в мир, откуда ты пришла. И поэтому вот будет с тобой такое. Ну, вроде же искренняя была и все, но Бог знал. И знаете, что 82 года никто из нас достаточно не доживал. Где-то мама умерла 67 лет, отец 70. Она 82 прожила, умирала каждый день почти. Но и никак не могла умереть. Покуда Бог не назначил день определенный. Так, и мы же так же будем. Мы же так же будем. Мы хотели бы, чтобы было все по-другому. Но вы знаете, он хозяин. Он хозяин, он знает, что надо. И мы у него потребовать ничего не можем. Мы только можем просить. Просить, может быть, и поменяется что-то в лучшую сторону, как нам кажется. Но, наверное, если бы он дал нам все, что мы просим, наверное, мы поменяли бы, но не в лучшую сторону все-таки. Наверное, не в лучшую сторону поменяли бы. Ну, вот так, как есть, так и есть на сегодняшний день. По мере возмездия, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью островам воздаст должное, и убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Вот, и убоятся имени Господа на западе. Запад сегодня отличается чем? Погряз в материализме, в богатстве. Запад сегодня погряз в богатстве. И забыли про Господа. В полном смысле слова забыли. Взять сегодня, говорить вообще не стоит об этом. Какой Господь, какой Господь, какой Господь? Мы сами себе, господа, и так далее, и так далее. Но придет время, когда убоятся Господа там, на Западе. И еще где убоятся, написано? И слава Его на восходе солнца. А Восток погряз в оккультизме на сегодняшний день. И там убоятся Господа. Запад в материализме погряз, Восток погряз в оккультизме. Хотя и там сегодня есть богатые люди, очень богатые люди. Очень богатые люди. Кто знает, каким богатством они владеют. Но, тем не менее, оккультизм очень сильно. И он сегодня и на Европу распространяется, проносится оттуда все. И здесь Господь говорит так, что придет время, и убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Вы знаете, как река идет? Она обходит все препятствия, ее остановить нельзя. Если где-то делается углубление какое-то, но река идет, она как бы остановилась, заполняет все это и опять обтекает препятствие, идет дальше. Ее остановить нельзя, реку. Она просачивается в разные щели.
Но написано, и кто может ее остановить? Но дуновение Господа, одно дуновение все, и остановит его. Остановит его. И мы должны, конечно, благодарить Бога за такие обещания, которые Бог дает и нам. Хотя здесь речь идет о народе израильском, но мы же имеем дело с тем же самым Богом, с которым имел дело и сегодня имеет дело народ израильский. Тот же самый Бог. Как он там мог остановить волны бушующие, как он разделил Черное море, так он в настоящее время это прекрасно может сделать. Он не потерял своей власти абсолютно нигде, ни в чем. Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его. И придет искупитель Сиона, и сынов Якова, обратившийся от нечестия, говорит Господь. Вот кому придет Господь. Сыновьям Якова, которые обратились от нечестия, придет искупитель Сиона. Он искупил и их всех, но они отвергли его. И когда Бог кончит работу с нами, с язычниками, он придет и туда. Сумеет это сделать очень легко и просто. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. То есть это будет постоянно продолжаться. Чего они народ израильский еще в отступничестве? Они что, не знают Господа? Правда, есть церкви христианские в Израиле, но придет время, когда Господь изменит всю обстановку. И говорит, и завет мой напишу на их сердцах, и Дух Святой вложу в них, и буду их Богом, они будут моим народом. Мы ожидаем этого времени. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомку потомства твоего. Знаете, вот идет, это родовое. Род роду будет передавать благословение Божие. Отныне и до века. 60 главу читаю Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Восстань, светись, Иерусалим. Что значит восстань? Это не значит встань. А ты лежал, был разрушен, теперь восстань, и тогда ты сможешь светиться только. Мы часто лежим и думаем свет дать. Духовно лежим. А для того, чтобы люди видели свет, надо встать, правда? Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой. Сегодня в мире какой свет люди дают? Достижение науки, достижение техники, искусство и так далее, и так далее. Это считается светом. Но это не свет на самом деле. А вот когда Господь приходит в свой народ, это настоящий свет тогда дает. Я помню, когда недавно освящали молитвенный дом, я говорю, вы помните, дом мой, домом молитвенной решетки для всех народов. Исаия. И я обрадую тебя в моем доме молитвы. Я обрадую тебя, не домом молитвы обрадую, а тебя обрадую в доме молитвы. Вот что сегодня Господь хочет видеть и в нашей среде. Дом молитвы прекрасный у нас, хорошо, слава Богу. Но люди идут смотреть не на молитвенный дом, они хотят видеть, чтобы Господу встретить здесь в молитвенном доме в этом. А потом нам надо что сделать? Встать. Восстань. Лежа никому не посвятишь много. Что за свет, когда ты лежишь, лежишь? А когда ты встал, но восстань, значит, стоял, потом упал, а теперь Бог хочет восстановить. Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Но для этого нам надо встать.
Восстань и свечись. Есть люди, которые светятся изнутри, а есть люди, которые не светятся изнутри. Вы понимаете, что я говорю? И есть люди, которые светятся. Когда-то кто-то, один из братьев, где-то был в Эстонии, ну и наблюдали за ним и сказали так о нем. Вот. Если бы он даже не говорил, не проповедовал бы, то мы все равно увидели, что с ним. Его же глаза светились все время. Глаза светятся. Не надо слов иногда. Глаза светятся. А есть глаза светятся? Все глаза у нас светятся или не все? Думаете, светятся у вас глаза или не светятся? Иногда мрачные-мрачные глаза, усталые-усталые глаза. Как они могут светиться тогда? Когда внутри неустройство, когда внутри... По глазам же можно определить, кто есть кто, да? Когда-то одна из наших сестер была верующей, а у нее был муж милиционер. И когда однажды они где-то разгоняли верующих, они собирались где-то в лесу, он пришел и рассказывает, они, говорят, ехали, а мы их снимали с поезда сразу. А как вы узнавали? По глазам. У них же, говорят, глаза совсем другие, мы не ошибаемся. По глазам. Светись, восстань и светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава Его явится над тобою. Пожалуйста, чем, говорит, есть такой псалом, чем... Темнее ночь, чем ярче звезды, что-то похожее, да? Вот Бог и допускает такое в жизни, когда кругом развал, а какая-то категория, какое-то государство, оно процветает, и люди обращают на него внимание. Когда все кругом светло, благополучие и так далее, то как-то трудно и различить, кто есть кто. Но Священное Писание говорит так, где-то у Малахии написано, я не помню точно, и говорит, придет время, и я поставлю еще на свое место. И вы увидите разницу между теми, кто служит Богу и кто. Вот теперь разницы нет. Все было получше, все нормально. А вот тогда будет совсем по-другому. И тогда увидите разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Пусть Господь поможет нам прожить все то время, которое Господь нам определил жить на земле. И чтобы, когда придет трудное время, все-таки люди увидели разницу между нами, служащими Господу, и неслужащими Ему. Да благословит нас Господь. Аминь.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш». Псалом 98:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Красивое оперение птиц – дар Творца. Однако птицам приходится прилагать усилия для того, чтобы поддерживать эту красоту. Господь наделил их приспособлениями, помогающими содержать перья чистыми и здоровыми. Все мы видели, как птицы чистят перья. Это занятие, на первый взгляд, может показаться напрасным трудом, но на самом деле это очень важная и серьезная процедура. Например, у цапель на перьях оседают частицы ила из водоемов. Для чистки грязи у них есть три участка специальных перьев, которые рассыпаются в своеобразный порошок, и птицы используют его как присыпку. После того, как этот порошок впитает в себя осевшую грязь, птица счищает его пальцем, имеющим форму гребешка. У многих птиц возле хвоста расположена железа, вырабатывающая маслянистую жидкость, которую они применяют для пропитки перьев после чистки. Это делает перья водонепроницаемыми. Птицам обычно досаждают насекомые-паразиты, от которых они избавляются оригинальным способом. Например, садятся поближе к муравейнику, чтобы его обитатели с помощью муравьиной кислоты избавили их от клещей и прочих паразитов. Бог не только дал птицам красивое оперение, но и снабдил их всем необходимым для поддержания красоты и чистоты перьев. Разве не логично предположить, что Он позаботится и о нас, если мы искренне попросим Его об этом, открыв Ему свое сердце?

В научно-популярных журналах и школьных учебниках уже больше 100 лет пропагандируется идея, что человек произошел от животных. Вы когда-нибудь серьезно задумывались над тем, что это значит? Те из нас, кто жил в северных районах, где очень суровые зимы, хорошо знают, что человек, в отличие от животных, не выживает в жестоких природных условиях. Нам необходимы кров и теплая одежда. А вот о зимних нуждах животных Творец позаботился изначально. Так, например, у диких представителей семейства собачьих ближе к зиме вырастает более густая шерсть. А становятся ли наши волосы гуще, когда наступают холода? Вовсе нет. Многие животные, чтобы выжить в холодное время года, накапливают в организме жир, и скорость их метаболизма снижается. Они меньше едят. Накопление жира и скорость метаболизма тщательно скоординированы и часто отличаются даже у самок и самцов в пределах одного вида. Все это говорит о том, что животные спокойно переносят зиму, к весне полностью приходят в форму. С людьми обычно все происходит наоборот. Зимой мы едим больше, а весной все это сказывается лишними килограммами на талии. Если бы человек произошел от животных, следовало бы ожидать большего сходства в способствах адаптации людей и животных к зиме. Напрашивается вывод, что человек никогда не принадлежал к царству животных. Хотя все согласятся, что кровеносная система жизненно важна, мало кто из нас по-настоящему ценит ее чудесную работу. Наше сердце ежедневно сокращается около 100 тысяч раз. Это означает, что оно прокачивает около 10 тонн крови в день. Кровеносная система доставляет кровь ко всем частям тела посредством сети капилляров, которая настолько огромна, что если соединить капилляры 4 человек в одну цепочку, она протянется от Земли до Луны. Однако кровеносная система поражает не только количественными, но и качественными характеристиками. На всех ее участках отслеживается и регулируется химический состав крови, например, кислотность, каждую секунду, изо дня в день, из года в год. Кровеносная система не может быть просто хорошо отлажена. Она обязана быть совершенной. Таким образом, если бы нас создала эволюция, в которой нет места разуму, ей пришлось бы создать всю эту систему совершенной с первого раза. В случае кровеносной системы и речи быть не может о миллионах лет эволюционного развития или о постепенном улучшении первого, несовершенного образца посредством мутаций. Кровеносная система — прекрасная иллюстрация истинности Священного Писания, указывающая на то, что мы были созданы полностью сформированными, а не развивались постепенно путем проб и ошибок.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. «Как вам это нравится?» Доктор взял за руку своего коллегу. «Эта женщина думает, что сможет управиться со всем госпиталем», сказал он с раздражением. «Только послушайте ее». Впереди, у входа в самую большую палату, стояла Флоренс. Палата была переполнена солдатами. Многие не переодеты в больничную одежду. «Почему все они лежат на полу?» спросила она. Доктор, который сопровождал ее, пожал плечами. «Что мы можем поделать? Не хватает кроватей для офицеров. Что уже говорить о солдатах? Так они же, если не умрут от ран, умрут от простуды. Боюсь, что вы правы, но ничего нельзя сделать. Нам нужны одеяла, и мы не можем их купить. А где вы делаете операции?» «Прямо в палатах». Флоренс вздрогнула. «И все окружающие смотрят, как вы делаете операцию?» «Конечно, у нас нет операционных комнат». Доктор выглядел совершенно беспомощным. «У нас даже нет операционных столов. Мы пользуемся обычными столами. И так с самого начала войны. Давайте не будем говорить об этом перед больными. Давайте выйдем в коридор». «А обезболивающие средства у вас есть?» «Обезболивающие? Нет, конечно. Если кому-то надо ампутировать ногу, то бедняге приходится просто терпеть». Флоренс остановилась посреди грязного, мокрого коридора. Ее нежное лицо побелело. Она пыталась как-то овладеть своим голосом, но он хлестал доктора подобно бичу. «В моей жизни я не видела ничего подобного. Почему все в таком состоянии?» — спрашивала она. «Почему нет обезболивающих? Почему не моются коридоры и палаты? Почему нет чистой одежды для раненых? Почему они лежат в своей рваной грязной форме на грязных одеялах?» Доктор выслушал ее, затем, покраснев, сдерживаясь, чтобы казаться спокойным, сказал: «Мисс Флоренс, вы женщина и ничего не знаете о войне и армии. Поэтому мы и не хотели, чтобы вы и ваши сиделки оставались здесь, потому что знали, что вы будете постоянно делать замечания. Нельзя ждать от женщин другой реакции в таких условиях». «И я вас понимаю. Мы к этому привыкли. Вам бы лучше собрать всех своих сиделок и отправиться в Англию. Первым же судном». Он повернулся и зашагал прочь. Но слова Флоренс его остановили. «Я не намерена возвращаться в Англию», — сказала она четко, «и не собираюсь мириться с этими условиями. Меня послало правительство, чтобы я организовала помощь этим раненым, а также и больным людям. И я должна сделать это как можно скорее». «Но...» начал было доктор, и его коллеги устремили взоры на нее. «У вас есть солдаты, которые бы занялись уборкой полов?» спросила она, не дав ему закончить. «Уборкой? Я полагаю, что есть, но у нас нет ни одного веника. И нет денег, чтобы их купить», добавил другой доктор. «Вот почему здесь все в таком состоянии. Вот почему нет одеял и операционных столов. Министерство не дает нам для этого денег». От ответа Флоренс у них перехватило дыхание. «У меня есть деньги, господа. Не будем беспокоить министерство». «Позвольте, но откуда?» — заикнулся один из офицеров. Флоренс перебила его. «Поймите же, люди в Англии собрали деньги, чтобы помочь этим несчастным солдатам». «Да, и я собрала немалую сумму». Она не говорила им, что у нее есть 30 тысяч фунтов, которыми она может распоряжаться по своему усмотрению. «Мне надо два или три человека, Мы пойдем в город, купим веники и щетки для мытья полов. 200 штук. Я думаю, для начала будет достаточно».
1: 200 штук? — переспросил младший офицер.
0: «Затем надо подумать об операционных. Нельзя, чтобы все смотрели, как проходит операция. Мне кажется, надо купить ширмы. Сколько вам нужно операционных столов? 50 на первый раз хватит?»
1: «Да, конечно».
0: Офицеры и доктора, стоявшие вокруг нее, смотрели на молодую очаровательную леди как на самый большой авторитет.
1: «Если мы собираемся мыть полы, то нам понадобится еще и мыло», заметил робко один из них.
0: Флоренс улыбнулась, и все увидели, что твердость и решительность мгновенно исчезли с ее лица. Они сразу поняли, что находятся в присутствии не только прекрасного управляющего, но и прекрасной леди.
1: «Женщины не забудут о мыле, сэр, особенно квалифицированные сиделки. Они часто им пользуются».
0: Она достала из кармана небольшой блокнот.
1: «Вот, взгляните, мыло записано под словом «щетки».»
0: Они посмотрели на длинный перечень.
1: «Все это вы тоже хотите купить для госпиталя?» — спросил один из них.
0: «Рубашки, носки, нижнее белье, одеяло». Флоренс читала вслух список. «Подносы, столы, часы, вилки, ложки, миски».
1: «Да, джентльмены, все для госпиталя. И мы должны купить все это как можно скорее. Кое-что уже есть в моем багаже. Я сделала закупки в Марселе на всякий случай. Остальное нам надо купить в Константинополе. Я надеюсь, что через 6 недель у нас будет все необходимое».
0: Она улыбнулась всем им и пошла к себе на квартиру. Впервые они увидели то, что министерство вскоре будет называть «могущество Флоренс». Она сдержала свое слово. Менее чем через 2 месяца во всех палатах было все необходимое. Кое-кто из младших офицеров боялся ее и даже ненавидел. Пытались ей вредить. Но ее ничего не могло остановить. Она наняла турецких рабочих и привела в порядок пустующие бараки. Однажды прибыла партия солдат, одежда которых была рассчитана на тропики. На улице стояла суровая зима, а министерство не снабдило их теплой одеждой. Флоренс поехала в Константинополь и купила всем теплое обмундирование. Казалось, что для нее нет ничего невозможного. Самым важным для нее было то, что помогало и было удобным больным и раненым солдатам. Казалось, она обладала неистощимой энергией. Весь день она моталась по госпиталю, организовывала работу сиделок, а поздно ночью, иногда до самого утра, у нее в комнате горела лампа, и она писала письма и рапорты Синди Гарберту, военное министерство, призывая его делать как можно больше для солдат в Крыму. Раненые и больные в госпитале ничего не знали об этой работе, хотя и видели, что с ее приходом многое изменилось. Для них она была леди с лампой. 3 месяца спустя, после ее приезда, в госпиталях было больше пациентов, чем в армии, осаждающей Севастополь. В палатках не хватало мест, и немало людей лежали в коридоре. У докторов было очень много работы, и Флоренс днем и ночью делала обходы в госпитале. Однажды новичок обратил внимание, что все в ожидании смотрят на дверь.
1: «Чего все ждут, приятель?» — спросил он своего соседа.
0: «Ждут мисс Флоренс», — сказал он. «Вот, смотри, кажется, она идет». Дверь открылась, и вслед за доктором вошла Флоренс. Подходя к больным, доктор делал свои замечания. «Она не сможет подойти к каждому», — подумал новичок. Но именно это она и сделала. Настала и его очередь. Она подошла к его кровати
1: и, посмотрев на него, спросила: «Как тебя зовут? Ты поступил сегодня, не правда ли?»
2: «Меня зовут Джо», — ответил он застенчиво. «Джо Гримс».
1: Он посмотрел на нее. Флоренс была одета в серую униформу и перевязана шарфом. Ее колпак не мог скрыть каштановых волос, и он подумал, что такого доброго лица ему еще не приходилось видеть. «Мне не удалось разминуться с пушечным ядром там, в Севастополе». Ему было очень больно, и лицо было искажено от страданий. Это был молодой паренек лет 17. Неожиданно у него вырвалось: «Мне страшно, мисс». Он подумал, что она, возможно, посмеется над ним, ведь он солдат и так глупо себя ведет. «Ты боишься операции? Доктор сказал, что у тебя отнимут ногу. Многие боятся, когда думают об операции, но в этом ничего постыдного нет. Хочешь, чтобы я была рядом, когда тебе будут делать операцию? Если это тебе поможет, я приду. Потому я и здесь, чтобы помочь тебе». Джо молча кивнул головой. Когда она пошла дальше по коридору, он повернулся к соседу и сказал: «Я никогда не встречал такой доброй леди, как она. И к тому же она красивая, не так ли? Она обращается со мной так, как будто заботится только обо мне». Боль в ноге снова напомнила о себе, и он тихо застонал. Самым важным для Флоренс была забота обо всех и о каждом. Она писала за них письма, разговаривала с ними, советовала, успокаивала, когда они были слабы и страдали, сидела возле них, когда они умирали. Это надо было делать днем и тем более ночью. Джо Грим лежал на жесткой железной кровати, мокрый от пота и боли. Отовсюду раздавались стоны. Тяжело раненые метались на постелях. Он вспомнил, как Флоренс сдержала днем свое слово. Днем двое дежурных положили его на носилки и унесли в другую палату. Как только его занесли за ширму, которой был отгорожен один угол, он увидел операционный стол и заметался на носилках. Доктор стоял к нему спиной, и Джо понял, что он готовит инструменты к операции. Вдруг он почувствовал прикосновение к своей руке и увидел Флоренс. «Хочешь, чтобы я осталась здесь? Тогда обещай мне вести себя хорошо, не кричать, когда будет больно». Она улыбнулась ему. Он взял ее руку и всю операцию не проронил ни одного звука, искусав все губы до крови. Почти час длилась операция, и Флоренс не отходила от него. И вот сейчас Джо лежал в темноте, понимая, что никогда больше не сможет нормально ходить и бегать. В коридоре послышались шаги, и дверь в палату открылась. Луч света прорезал темноту, осветив серую униформу. Огонек стал медленно двигаться, останавливаясь возле каждой кровати. Затем, бросая огромную тень на стену, женщина с лампой подошла к его кровати. «Ты спишь, Джо?» Он не мог в это поверить. Она помнила его имя и место, где находилась его кровать. «Нет, мисс». Она поставила лампу на пол и взяла его за руку. Поправив одеяло, она осмотрела его ногу, ослабив перевязку в одном месте и зависав потуже в другом. «Так лучше?» — спросила она. Затем подняла лампу и пошла дальше по палате, останавливаясь возле каждого, кто еще не спал. Он понял, что она будет делать такой обход каждую ночь. И в каждом уголке госпиталя хоть несколько минут будет сиять лампа, освещая ее лицо. Возможно, у нее останется несколько часов на сон, а возможно, она будет сидеть всю ночь у постели умирающего. И так будет продолжаться до тех пор,
2: пока не закончится война, или она не свалится с ног от усталости. Джо подумал, что этот свет, эти блики в палате останутся у него в памяти на всю его жизнь. Казалось, будто там сам Иисус ходил по палате. В первый раз за много месяцев он помолился и поблагодарил Господа за любовь и заботу этой женщины. В каждой палате, в каждом коридоре раненые с нетерпением ждали ее прихода. И когда она приходила, они благодарили за это Господа.

Небо на балаклавой нависло голубым куполом. Весна была в полном разгаре, и промозглость зимы забывалась. В огромном военном лагере солдаты снова среди палаток чистили ружья, форму и отдыхали после боя. Один из них обратил внимание своих друзей на группу всадников, въезжающих в лагерь. Шлемы офицеров сияли на солнце, и их форма была разительным контрастом грязным и серым палаткам. Султаны на шлемах трепал свежий ветерок, и лошади осторожно ступали в раскисшую грязь. Внимание солдат приковала одетая в черное женщина, которая ехала посреди этой процессии, ровно держась в седле. Многие из них побывали в госпитале и теперь, приглядевшись, вспомнили женщину, одетую в серое платье, которая, не зная усталости, обходила палаты. Женщину с лампой. Они торопились сообщить об этом своим друзьям. И эта новость, передаваясь от палатки к палатке, бежала впереди всадников. В воздух сотрясали возгласы приветствия. Выкрики усиливались и катились все дальше и дальше по всему лагерю. Солдаты, сбежавшись со всего лагеря, обступили всадников, лишив их возможности продвигаться вперед. Приветствуя Флоренс, они бросали в воздух свои головные уборы. Это было самое великое чествование в жизни Флоренс. Один из офицеров, невысокий чернобородый крепыш, спрыгнул с лошади. Это был Алексис Сойер, французский командир, который, узнав о Флоренс и ее работе, помог организовать в госпитале кухни. Протиснувшись к ее лошади, он снял Флоренс с седла и водрузил на пушку, с которой ее могли видеть все окружающие. Затем начал что-то долго говорить, переходя на французский и размахивая руками во все стороны. Никто его не понимал и не слушал, и только приветствия неслись со всех сторон. Таким было первое прибытие Флоренс на фронт. Это дружеское приветствие солдат было для Флоренс одним из немногих ярких событий за последнее время и заставило забыть о невзгодах прошедшей зимы. С наступлением зимы обстановка в Крыму становилась все хуже и хуже. Госпиталь был переполнен, и хотя еды было достаточно, и Флоренс побеспокоилась об одеялах и медикаментах, настали ужасные холода. Флоренс никогда не видела такой зимы. Земля глубоко промерзла и была вся покрыта снегом. Каждую ночь отметка температуры показывала ниже нуля, и так продолжалось много дней. Стало невозможным найти дрова для того, чтобы растопить котлы на кухне. Люди, которые занимались их заготовкой, проводили все дни в поисках и иногда кое-что приносили, но чаще всего приходили с пустыми руками. Повар был просто в отчаянии. «Нам обещали подвести топливо послезавтра, мисс», — сообщил он Флоренс. «А что будем делать сегодня?» Повар только пожал плечами. «Нечем топить. В палатах все замерзают». Флоренс повернулась к офицеру, стоявшему рядом. «Тяжело раненые должны получить хотя бы горячий суп, иначе они умрут. Придется им умереть. Что поделать? Я сделала все, что было в моих силах. У нас нечего жечь. Нечего, вы можете это понять». «Пойдемте со мной», — сказала Флоренс солдатам. Офицер пошел вместе с ними в палату. Она привела их в ту половину, где делали операции, и подвела к операционному столу, возле которого стоял доктор. «Возьмите этот стол и порубите его». Все в недоумении уставились на нее. «Вы что, не поняли, что я сказала? Возьмите этот стол, он пойдет на дрова. Когда сожжете его, я вам подкину еще». Как только солдаты взялись за стол, доктор загородил дорогу. «Вы не сделаете это», —
— закричал он. «Где я буду оперировать?» «На полу», — ответила она. «Или на кроватях». «Это невероятно! Вы не посмеете жечь операционные столы?» «Посмею», — сказала Флоренс, — «и сожгу. Эти столы купила я, а не министерство. В ближайшее время вы получите такие же. Кто-то может без операции умереть, но умрет гораздо больше людей, если мы не дадим горячей еды и питья». «Экономно расходуйте дрова», — сказала она дежурным по кухне. «Старайтесь поддерживать огонь как можно дольше». Она вышла вслед за ними из палаты, оставив доктора в полной растерянности. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время. Благословений вам от Господа!

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня на земле, но меня ты всегда утешаешь, в трудный час ты приходишь ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, или обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь, или в тиши из вечной книги утешение мне свое даришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклый путь, тот, которым я иду с тобою и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда б навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. Невозможно даже мне представить, чем была б без милости твоей, без твоих живительных познаний и без утешения средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую весну и смывает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше умоляю, Дух Святой, меня здесь на земле.

Дух Святой пусть будет нашим Духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.

Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. Псалом 98:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Псалом 51. Начальнику хора. Учение Давида. После того, как приходил Доик, идумеянин, и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божья всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков. Вечно буду славить тебя за то, что ты сделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Псалом 52. Начальнику хора на духовом орудии учения Давида. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога! Развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога? Там убоятся они страха, где нет страха, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях учения Давида. Когда пришли зефеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях учения Давида. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей».

своей и смущаюсь. От голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его. Посреди его пагуба обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю. Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я слово Его. На Бога уповаю, не убоюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его. В Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Твои, Тебе воздам хвалы. Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения,
чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Псалом 56, начальнику хора: «Не погуби Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Псалом 57. Начальнику хора: «Не погуби Писание Давида». Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежая и обгоревшая да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек: подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Псалом 58. Начальнику хора: «Не погуби Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня. Избавь меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы. Не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим,
и в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы, сила у них. Но я к Тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею, и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог — заступник мой, Бог мой, милующий меня».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. В каждой поместной церкви есть разные возрастные категории людей. Это и дети, и подростки, и молодежь, и люди среднего и старшего возраста. В церквях для каждой из упомянутых возрастных групп проводятся разные мероприятия – лагеря, конференции, семинары и прочее. Это очень хорошо и приносит много благословений и хороших плодов. Наблюдая за всем этим, я обратил внимание на людей, возраст которых перешагнул 60-летнюю отметку. Мы их называем «старенькими братьями и сестрами». Для такой категории людей не проводится практически никаких мероприятий. По крайней мере, в большинстве тех церквей, которые я знаю. А это так необходимо. Ведь старость – это заключительный этап в жизни каждого человека. И это есть подготовка к вечности. Нужно сделать и наверстать так много того, что не было сделано или было упущено в процессе жизни. Она, старость, так быстро подкрадывается к человеку, что он даже и не замечает этого. Многие старые люди, бывает, думают, что еще успеют сделать то или другое. И только тогда человек начинает осознавать это, когда силы постепенно начинают его оставлять. Старение должно сделать человека более мягким, более внимательным, чутким, сострадательным, вдумчивым и менее притязательным. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности. Бог желает, чтобы старость человека была благословенной. Что означает благословенная старость? Это такое состояние, когда сердце человека без морщин. Это молодость души, несмотря на дряхлость плоти. Хочу поделиться опытом работы с нашими старенькими братьями и сестрами. По милости Божьей, вот уже на протяжении более 10 лет у нас в церкви «Свет спасения» 2 раза в год весной и осенью проводятся конференции для пенсионеров. Убеленные сединой братья и сестры очень довольны этими служениями. С одной стороны, они сами активно участвуют в этих служениях, поют, рассказывают стихотворения, свидетельствуют о Божьих милостях, которые Господь сделал в их жизни. А с другой стороны, братья-служители стараются преподать очень важные уроки, которые так необходимы для старших людей. Наши сестры и братья очень довольны тем, что с ними считается, им уделяют внимание и время. Эти конференции мы называем «школой старости». Переход в старость все люди воспринимают по-разному. Некоторые впадают в отчаяние или уныние. И в этот момент очень важно их поддержать, дать наставление, разъяснить о неизбежности этого жизненного этапа. Служители должны показать, какой труд могут и должны совершать старшие братья и сестры. Самое главное, что означает «готов нужное к переселению». Так бывает, что люди приготовили материальные вещи к переходу, во что одеть тело, приобрели гроб, собрали необходимую сумму. А о главном, в каком состоянии находится их сердце, забыли. Поэтому очень важно наставить стареньких христиан в этих вопросах. Также необходимо наставить их в том, чтобы они правильно распорядились своим имуществом, вовремя и разумно оформили завещание, чтобы после их смерти дети оставались в мире и согласии. Есть много таких случаев, когда после смерти родителей, которые не успели или не захотели сделать завещание, их дети поссорились и стали врагами. Также бывает, что некоторые христиане, у которых нет детей, рассчитывают на то, что церковь будет заботиться о них до конца их жизни.
но при этом свое имение оформляют на дальних неверующих родственников. Нужно и об этом говорить, чтобы у людей была ясность, как правильно поступать в данной ситуации. Бывает, возникают вопросы по поводу проведения похорон, потому что родители при жизни не сказали своим неверующим детям, что в случае их смерти церковь, с которой они разделяли общение, проведет их последний путь всей земли. И дети совершают похороны на свое усмотрение, при этом не приглашая братьев и сестер, а вместо них православного священника. К примеру, был такой случай, когда служитель пришел домой к одной старушке для того, чтобы провести причастие, а неверующая дочь встречает его и говорит: «А мамы уже нет, она умерла». На вопрос, почему не сообщили об этом, отвечает, что мама не сказала, кому сообщить, и они похоронили ее, как знали. Печально, но это факты, и все же потому, что мы не научили людей. Я помню и другой случай, который был в нашей церкви. Старенькие родители служили Господу, но дети были неверующие. Их сын работал вместе со мной на обувной фабрике. Он был начальником и, естественно, коммунистом. То было время, когда верующих презирали. Он также с пренебрежением относился к верующим, которые работали там. Но он очень любил своих родителей. Для него просьба отца была законом. Он не мог ни в чем ему отказать. Как-то заболел отец, и сын подходит ко мне и говорит: «Василий, отец просил, чтобы ты пришел к нему. Он хочет исповедоваться». Потом еще как-то подходит с просьбой: «Отец просит, чтобы ты ему причастие совершил». И вот, когда его отец умер, он подошел ко мне и говорит: «Василий, отец, когда составлял завещание, просил, чтобы его похоронили верующие. Я пообещал отцу, что так и будет. Пожалуйста, исполните волю моего отца». Христиане провели похороны. Было много людей, и с работы, и соседи, но он не стыдился, что верующие хоронили. Так же было и с мамой. И Бог, видя его сердце, дал ему покаяние. Когда он тяжело заболел, то перед смертью пригласил меня к себе и искренне исповедовался, а потом и сказал: «А теперь я готов и умереть. Я прощен, а значит, спасен». Вот что значит, когда родители правильно делают завещание. В нашей школе старости мы поднимаем и оговариваем все эти вопросы. Ведь и в старости наши братья и сестры нуждаются в учебе. Но только это нужно делать с любовью, как написано: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца». Каждая наша конференция для пенсионеров заканчивается вкусным обедом. Такое внимание к нашим стареньким братьям и сестрам вызывает в их сердцах умиление и обильное благодарение Богу. Говорят, что на стене одного дома для престарелых были написаны такие строки: «Блажен тот, кто понимает наши дрожащие руки и неуверенные шаги. Блажен тот, кто знает, как мы напрягаем слух, стараясь услышать вас. Блажен тот, кто всегда помнит, что наше зрение притупилось и речь медленна. Блажен тот, кто не заметил расплесканного кофе за столом. Блажен тот, кто не говорит: «Ты уже рассказывал мне это однажды». Блажен тот, кто умеет помочь вспомнить прошлое. Блажен тот, кто дает знать, что мы тоже любимы, уважаемы и не совсем забыты». Дорогие мои, делясь этим опытом служения старшим людям, желаю, чтобы подобные служения были в каждой поместной церкви. Пожалуйста, обращайте внимание на своих старших братьев и сестер. Планируйте и проводите такие мероприятия, ведь это угодно Господу. И тогда совершится то, о чем говорит псалмопевец: «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Псалом 91.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И сказав сие, говорит Господь Петру: «Иди за Мною». Иоанн 21:19. Хорошо, если идешь. В заключительной главе Евангелия от Иоанна описан случай на берегу Галилейского моря, когда опять явился Иисус ученикам. То, что они там оказались, не было чем-то удивительным. В день, когда воскрес Иисус, им было сказано идти в Галилею, где они могли бы Его увидеть. Конечно, они обрадовались, увидев Его в доме в Иерусалиме, но теперь они были в Галилее и ждали, когда снова увидят Его. Какие мысли могут занимать нас в ожидании исполнения Господом обещаний? В том случае Петр сказал: «Иду ловить рыбу». Сама по себе рыбалка не обязательно является греховным занятием. Им не нужно было что-то есть. Но, похоже, для Петра она стала развлечением. Иисус стоял на берегу, и у Петра не хватило духовного понимания распознать Его, пока апостол Иоанн не произнес: «Это Господь!» Это указывает на то, что у нас в нашей повседневной жизни должно быть осознание присутствия Господа. В противном случае мы вернемся к своему старому плотскому взгляду на все вокруг, будучи неспособными осознать, что Он с нами. Затем, когда ученики вышли на берег, рыбалка сменилась угощением. Господь Иисус милостиво пригласил всех: «Придите, обедайте». Что за чудесный час, когда сам Учитель приглашает нас прийти и обедать. После совместной трапезы Господь с нежностью публично разрешил вопрос восстановления Петра, поручив ему заботиться об агнцах и овцах своего стада. Далее идет процитированный в начале стих. Петру предстояло пострадать ради Христа, но слова Спасителя укрепили его: «Иди за Мною». У нас много дел каждый день, но давайте не будем искать в них удовольствия. Господь сегодня говорит и нам: «Иди за Мною».

как сухая пожелтевшая листва, что с деревьев ветер обрывает, словно грустная осенняя пора. Так без Бога жизнь твоя земная.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мир вам, дорогие друзья!
2: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
1: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
3: Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 27. «Он то идущий за мною, но который стал впереди меня». Дорогие друзья, я хотел бы сегодня поделиться словом о водительстве Духом Святым, который на этой земле имеет благословение для нас, детей Божьих. Христос сказал, что «сия с вами во все дни до скончания века». Итак, нас Господь обрек на благословенное общение с Ним на этой земле. Он сказал, что «сия с вами во все дни до скончания века». Общение с Богом подобно улице с двухсторонним движением. Принимаем от Бога все, что Он хочет нам дать. Не всегда мы соглашаемся с тем, что Господь нам преподает или допускает, или повелевает в нашей жизни быть. Нужно принять это, нужно пройти через это, иначе ты не сможешь идти дальше. Нужно победить, соглашаться с Богом. Мы говорим: «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Через что проходить? Это Его хлеб. Иногда этот хлеб горечи, иногда он со слезами. Трудно воспринять, что это Господь. Иногда мы даже не узнаем Господа в этих условиях. Апостол Петр в доме Корнилия залкал, полотно спустилось со всякими пресмыкающимися. Никогда он нечистого не ел. Нужно было принять то, что Господь дал. «Не почитай нечистым то, что я очистил», — говорит Господь. Как часто то, что Господь нам дает, нам кажется не совсем правильным, нечистым. Или мы не хотим общаться с теми людьми, может быть, с этим человеком, может быть, с твоим родственником. Этот человек не вписывается в наши стандарты. То, что я очистил, не почитай нечистым. Иов говорит жене своей: «Ты говоришь, как одна из неразумных, что только доброе нужно принимать от Бога в одной упаковке, и злое, и доброе. Хлеб насущный на сегодняшний день». На этом столе и горькие травы, там и хорошее, и вкусное, и интересное. Но есть такое, что мы, подобно детям, выбираем только сладкое. Вот это мне нравится, а это я не хочу. Настраиваем свое сердце к тому, чтобы принять все, как от Бога. Невзгоды, неприятности, горечи, хлеб печали и слезы. Мы не согласны иногда, но сердцем веры мы воспринимаем от Бога. Это полотно, которое спускается с неба для тебя лично. Там достаточно горечи, чтобы лечить твое сердце. Горечь или горькие травы, они лечат. Они помогают нам осваивать всю пищу. Они благословляют нас. Горькие травы, которые Бог нам дает в нашей жизни. В полном объеме печалями, неприятностями, непонятными явлениями. Но поверьте, что Господь не ошибается. Он знает с благодарением то, что Он дает. Мы идем дальше. Смотрите, улица с двухсторонним движением. Отдаем Богу, возлагаем на Него все заботы ваши, возложите на Него, ибо Он печется о вас. Отдайте Богу свои печали, переживания, тяжести. Мы иногда берем на своих плечах, надрываемся. Иногда нам очень сложно оперировать с этим грузом. Теряется радость. Господь не планировал. Он не хотел, чтобы мы несли сами. На Него возложите в радости и в благословении. Когда Петр увидел, что спускается с неба это полотно, Господь сказал, что «заколи и ешь». Петр сказал: «Господи, нет, я не

никогда нечистого ничего не ел подобное. Бог испытывает нас, чтобы показать нам благословение будущего, грядущих наших дней, который приносит нам радость, не разочарование, который приносит нам благословение и духовный рост. Не говорите Богу «нет». Господи, нет, я не принимаю, я не согласен. Господь говорит, все, что я очистил, не почитай нечистым. Господи, я пойду за тобою, но, то есть запятая, прежде я хочу сделать для себя, похоронить отца своего, а потом я пойду за тобой. Это тоже оговорка, но вот женщина-хананьянка, она сказала, когда он сказал, нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам, она сказала, так, Господи, наш ответ Богу должен быть только так. Да, Господи, я согласна, я согласен. Это открывает нам дорогу и путь идти за Господом в дальнейшем. Иоанн Креститель говорит, я был впереди Его. Он стал впереди меня. Когда мы впереди Господа идем, мы наказываемся. Мы первые открываем дверь и получаем в лоб. Пытаемся поднять трубку телефонную, и там тревожный сигнал, и сердце опустилось. Открываем конверт, иногда неприятная новость, потому что не Господь, а мы идем впереди. Мы поменялись местами. Господь стал впереди меня. Господь стал впереди меня. Это благословение, защита, когда впереди вас Господь идет, я буду впереди себя. Люди советуются с плотью и кровью. Господи, мы так мало Тебе доверяем. Мы, будучи христианами, но о Духе Святом знаем, казалось бы, много, но очень часто теоретически, потому что наш разум, он воюет против Бога. Логикой люди пытаются пройти по жизни на этой земле. Христиане, они безумны Христа ради, потому что они доверяются Богу. Здесь никакой логики нет, потому что вера ломает, вера разрушает логику. Вера живая, она делает чудеса. Бог хочет, чтобы мы всегда молились и не унывали. Чтобы мы каждый день были водимы Духом Святым. Каждый день имели радость в нашем сердце, переживая Царство Божие в Его силе. Чтобы христиане сегодняшнего дня были победителями и не опускали рук сердца свое, чтобы они поднимали его к Богу. Господь закрывает некоторые двери в нашей жизни. Господь сказал, что если я открою, никто не закроет. Как часто мы вламываемся в закрытую дверь. Нам хочется войти туда, а Господь останавливает. Не дает нам то, что мы желаем, но в свое время даст нам. Он воспитывает. Происходит процесс воспитания. Это школа Христа. Бог не дает тебе то, что ты очень сильно просишь, сильно желаешь. Часто бывает, что мы направлены в одно место, и мы желаем, чтобы Господь там благословил нас, чтобы Господь открыл дверь, а Бог закрывает. Потому что люди, которые нас там ожидают, они не готовы принять от нас Слово Божие. Потому что человек, с которым ты хочешь встретиться сегодня, он не готов принять эту истину. Будь послушен Духу Святому. Согласись, что придет время, когда я подготовлю это сердце и пошлю тебя туда. А сегодня он не готов. Не нужно усилия плоти предпринять, чтобы человек услышал, чтобы человек принял. Это мы стараемся, это наша плоть, наша душевная сила. А Господь хочет открыть нам, что у Него есть пути. Доверяясь Богу, мы выиграем намного больше. Доверяясь Богу, наши желания, они связывают нас. То, что мы полюбили, нам кажется, что это самое правильное. Согласись, дорогой человек, то, что ты хочешь сильно сейчас, успеха не будет. Но когда-то, через время, Бог поведет тебя, будут обращаться. Там люди примут Евангелие, будет ответ, там будет открытая дверь. Но сегодня дверь закрытая. Бывает, что Бог пробуждает сегодня на собрании через Слово, толкает в бок нас. Подобно Петру, находясь в темнице, пришел ангел и толкнул его в бок и пробудил. И впоследствии сказал ему, встань, оденься, обуйся, припаяшься и иди за мной. Двери открылись автоматически, одна за другой открылась дверь, и Петр вышел на свободу.
Вот эти вещи мы должны делать сами, как христиане, порядочные, пребывать в Слове Божьем, каждое утро читать Библию, размышлять, рассуждать, радоваться о Боге, проповедовать другим Евангелие, благодарить Бога за все. И Бог откроет двери на свободу. Другой вариант. Темничный страж пробудился от землетрясения. Многие христиане и сегодня, и верующие люди пробуждаются. В их домах идет сильнейшее землетрясение. Цунами. Вначале он говорит через слово. Бог говорит человеку однажды. Но если он не слышит, не воспринимает, игнорирует Божье слово, нежное, правильное, доступное, то Господь вынужден пробуждать нас через землетрясение, когда нам уже жить не хочется, говорить посредством жестокой боли в костях. Дверь открывается там, где мы послушны Богу. Чтобы нас не пробудил Господь через землетрясение, но чтобы Господь пробудил нас, говоря сегодня с нами во время благоприятное. И сегодняшний день наши христиане, верующие люди в Америке, тоже переживают подобное явление. Одни живут беспечно и обращаются к Богу, когда у них в домах начинаются проблемы с детьми, болезни неожиданные, непрошенные приходят. Тогда им приходится меняться местами. «Господи, это я шел впереди Тебя». Постоянно открывал дверь, советовался с людьми, но не с тобой. Делал это логически, разумно, по-человечески, душевно. Я питался от дерева познания добра и зла, но не от дерева жизни. Господь оставляет нас, чтобы нам научиться чему-то. Потому что если дать в одном пакете все, что мы хотим сегодня, это испортить нас. Бог любит свой народ. Не напрасно и не зря Господь проводил нас через пустыню. Учил нас, чтобы показать, что не хлебом единым живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если мы любим Бога, мы любим Его Слово. Мы рассуждаем, мы пребываем, мы утешаемся в этом Слове, потому что сам Господь является этим Словом. Другой жизни нам не дано. Это очень просто иметь Библию, склоняться перед Господом и читать эту Библию. Когда Дух Божий пребывает в нашем сердце, когда мы питаемся от дерева жизни, то читая Слово Божье, мы получаем откровение. Но когда мы сами по себе делаем это же, мы получаем только определенные знания. Хотелось бы, чтобы мы доверились Богу. Грядущие дни впереди. Не бойтесь, Он пойдет впереди вас, Господь. Он будет сражаться за вас. Он будет благословлять ваш вход и выход. Поможет вам. Он хочет ломать, разбить некоторые твердыни в нашей голове. Потому что мы никогда не принимали подобное. Нам казалось это нечистым. Нам казалось это неординарным. Это не вписывалось в наши правила. Это мы не проходили. Это нам не задавали. От многого нужно в последние дни отказаться. И Господь говорит, это не я возлагал на тебя этот груз. Ты сам взял на плечи свои. Я сниму с себя. Но помни, возьмите иго мое на себя. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Мы живем в особые времена, когда Господь говорит, ты нуждаешься, чтобы в темноте не напороться на какой-то камень подводный, не попасть в какую-то яму, не оказаться на обочине, чтобы не разбиться тебе, чтобы твоя семья и ты, и твои дети были благословенны. Дай возможность мне пойти впереди тебя. Доверься Богу. Это жизнь интересная и благословенная. Когда-то был снят фильм «Титаник». Это историческое событие, которое произошло в 12 году в прошлом веке. Он утонул в Атлантическом океане, потерпел крушение, столкнулся с айсбергом. А когда делали этот фильм в Голливуде, им предложили настоящий вариант, что там происходило. Они отказались от этого варианта. Там был один пастор, его звали Джон Картер. Он с маленькой девочкой, 6-летней, направлялся в Америку. Евангелист, пастор, через него уже пришли к Богу тысячи людей во время пробуждения, которые были в Уэльсе, в других местах, там в те годы, в то время. Он был приглашен в Америку в одну из церквей проповедовать Слово Божье. И в 11 часов этого злополучного вечера, этого дня, когда было столкновение с айсбергом, с этой большой льдиной, первое, что он сделал, завернул в одеяло свою дочку и передал
руководителем корабля. Он попрощался со своей дочерью. Когда началась паника, суета, он отдал свой жилет другому человеку. И он стал усиленно проповедовать Слово Божье. И вопрос, который он задавал, готова ли твоя душа к вечности? Спасен ли ты? Это самое лучшее время проповедовать Слово Божье, когда падает самолет, корабль идет на дно. Это момент критический, когда некогда рассуждать, когда не влекут ни слева, ни справа другие моменты, но люди, водимые Духом Святым, они чувствуют это время, они понимают, что нужно отказаться от своего жилета, отказаться от своих планов на жизнь. Начал обращаться к людям, которые были в панике, задавал тот же вопрос, готова ли твоя душа к вечности, спасен ли ты? И многие люди спаслись прямо в последнюю минуту. Была история следующая. Один человек, один брат свидетельствовал уже в Канаде. Я не могу вспомнить сейчас точно, какой это был город. Этого брата звали Ахилла Веб. Он говорит, что я увидел человека, который, держась на плаву, на доске, спросил меня, готова ли твоя душа к вечности, ко встрече с Богом. И он говорит, нет. И вдруг этого человека не стало, волна накрыла его. Но после этого он снова поднялся, появился и слабым голосом спросил снова тот же вопрос. Я говорю, нет. А он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Как некогда получил такой ответ темничный страж. Во время бури нужно верить, нужно доверяться Богу. Больше он не появлялся, он утонул там. Но я принял спасение там, в Атлантическом океане. Я получил спасение. Он свидетельствовал о том, что он примирился с Богом именно там, в этой холодной воде, обратился к Богу. Друзья мои, я заканчиваю свою проповедь. Хочу напомнить вам всем, что нам нужно верить в Иисуса Христа, доверяться Богу, жить по воле Божьей. Принять Христа как личного спасителя, кто еще не принял. Господи, ты умер за меня, ты все сделал. Мне нужно только войти под кров Всевышнего. Войти в готовое, благословенное, приготовленное для меня ковчег спасения. Бог хочет спасти нас. Обратимся к Нему в молитве. Господи, дай нам сердце, чувствительное к Духу Святому, чтобы мы не спешили идти впереди Тебя, чтобы мы доверяли Богу, шли за Тобою. Он дал нам пример, чтобы нам идти по Его следам.

Новом Завете твердое Слово Христа. Я не оставлю вас, дети, с тяжкой ношей креста. Я не покину вас, дети, в Духе Святом к вам приду. Только ходите во свете, ждите. Я вновь к вам гряду в Духе Святом, что наставит, в Духе Святом, что силу пошлет, в Духе, что вас не оставит, в Духе Святом, что в скорби спасет. Слышим и весь, что в Корее, в волнах пучин морской, имя Христа прославляя, братья находят покой. Их не сломили угрозы, в Духе Христос с ними там, сам утирая их слезы, крепость давал их сердцам. В Духе Святом их не оставил, в Духе Святом, что их поддержал, в Духе, что Бога прославил, в Духе, что страх побеждал. В Сирии злобное племя братьев ведут под ножи, в страхе их мирные семьи. Кто их утешит? Скажи, кто же залечит их раны? В ком им отраду найти, если все рушатся планы в скорбном, суровом пути? В Духе Святом утешение, в Духе их сила и мощь, в Духе Святом избавление, в Духе, что силен помочь. Чувствует дьявол кончину, церковь он вызвал на бой, ищет в сердцах он причину душу увлечь за собой. В это последнее время выпало, братья, нам жить, в мире нести Христа бремя, верным свидетелем быть. В Духе Святом наша радость, в Духе Святом полнота, в Духе общения сладость, в Духе мы славим Христа. В Духе Святом наша сила, в Духе Святом благодать. С Ним не страшна могила, с Ним нам легко побеждать. Слава Богу!

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

день Пятидесятницы. Это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ, Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца. Его имя – Утешитель. Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царствии Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Если мы веру и примем учение Христа, то Утешитель нам будет необходим. Живя по учению Христа, мы вызовем на себя гнев всего мира. Господь сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Иоанна 17:14. Как гнали Христа, так сегодня гонят и Его последователей. Но Бог не оставил нас одних с нашими страданиями. Он послал Духа Утешителя, в котором мы нуждаемся каждый день. Если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом. Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14. Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иоанна 16:8. Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир.

Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин, в тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17.3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6.8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестивую жизнь, будут восхищены на облака, где и произойдет встреча жениха и невесты. В день праздника Пятидесятницы, размышляя над действиями Духа Святого, давайте проверим свою жизнь. Действительно ли мы являемся солью, имеющей силу? Действительно мы являемся носителями святости? И видна ли она в наших поступках? Если ты не учишься у Духа Святого и не имеешь силы противостоять давлению этого мира, не исключено, что ты просто не имеешь Божьего Духа. Ты духовный мертвец, ты не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей. Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира, ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого.
жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. Продать бы поле, думает хозяин, мне больше не нужно, час уже настал. Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему. И отдал за сокровище. Безумец, не стоит поле всех твоих затрат. А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил, и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь — рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке, и не уходим, и не платим больше, а солнце луч играет вдалеке.

свет небесный и мир неземной. К небесам направляю свой взор, там, где буду

Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50:19. Для своей славы и величия Бог использует тех людей и те вещи, которые должны быть сокрушены, разбиты или сломлены. Приемлемая Богом жертва – это сокрушенное сердце и кроткий дух. Сокрушение природной силы Иакова у Пенуэла дало Богу возможность облечь его духовной силой. Когда 300 избранных воинов Гедеона разбили свои кувшины, скрытые ранее светильники засияли к ужасу их врагов. Когда бедная вдова открыла свой сосуд с маслом и начала наливать масло, Господь умножил содержимое сосуда, чтобы помочь ей расплатиться с долгами и не умереть с голоду. Есфирь пожертвовала жизнью, нарушив языческий обычай, и она приобрела Божье благоволение и спасла свой народ от смерти. Иисус Христос насытил 5 хлебами 5000 людей, когда Он преломил хлеб. В момент преломления хлеб начал умножаться. Когда Мария разбила свой прекрасный алебастровый сосуд, аромат из него разлился по всему дому. Только когда Иисус Христос отдал свое драгоценное тело на мучения и страдания, его внутренняя жизнь излилась подобно кристальному океану для утоления жажды грешников, чтобы, испив живой воды, они могли жить вечно. Только когда прекрасное пшеничное зерно, падая в землю, умирает, оно дает жизнь сотням новых зерен. Во всех исторических примерах, примерах из жизни людей, растений или духовного мира, мы видим, что Богу угодно то, что разбито и сокрушенно. Дух Святой избирает для славы Божьей и использует тех, кто потерпел в жизни крушение, у кого сокрушена собственная воля, амбиции и собственные планы, у кого сокрушена репутация и подорвано физическое здоровье, тех, кто презираем, забыт и беспомощен. Пророк Исаия говорит, что будет большой раздел добычи, в нем примут участие даже и хромые.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Момент творения.
1: Поющее озеро. Тихое, прохладное, хмурое утро на озере. В воздухе расплывается легкий туман, слегка моросит дождь. И вдруг вы слышите мелодичный звук, как будто озеро поет. Многие говорят, что слышали пение озера, особенно когда моросит дождик. Те, кто никогда этого не слышал, относятся к подобным заявлениям скептически. Но сейчас это пение уже доказанный наукой факт. Когда идет мелкий дождь, озеро действительно поет. И секрет этого пения уже раскрыт. Но научное объяснение никак не умаляет нашего восхищения перед этим удивительным феноменом. Канадские ученые поместили микрофон на глубину около 30 метров в озере на острове Ванкувер, на расстоянии примерно 300 метров от берега, чтобы исключить посторонние звуки, и принялись ждать перемены погоды. Им удалось записать звуки ливня, града, моросящего дождика и даже снега, падающего в озеро. Представьте себе, что и снег издает звук, касаясь поверхности воды. Ученые выяснили, что когда моросит дождь, мелкие капельки ударяются о поверхность воды, словно маленькие взрывные снаряды. При этом они издают звон. И если человек не может уловить звук нескольких падающих капель, то звон миллиардов капель сливается вместе в песнь, которую нельзя не услышать. Поистине, все творение поет славу своему Творцу.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

«Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш». Псалом 98:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каждое утро, почти в одно и то же время, едва только начинал брежить рассвет, он старался незаметно выскользнуть из дома. Его жена и дети не имели понятия, где он пропадает в такую рань. И отцу тоже ужасно трудно было сказать правду. Как вы уже, наверное, догадались, он был алкоголиком и не мог начать день без спиртного. За ночь пушистое белоснежное покрывало окутало небольшой город. В это зимнее утро, как

нам, что грехи родителей грозят проявиться в жизни их детей, внуков и даже правнуков. Сегодня мы остановимся на трагическом примере семьи, в которой никак не могли расстаться с очень плохой привычкой. Эта привычка передавалась из одного поколения в другое. Мы хотим поговорить об этой постоянной проблеме – передаче наших грехов детям. И посмотреть, какие средства Бог дает нам, чтобы остановить эту непрерывную цепь событий. Моисей находился на вершине горы Синай. Господь только что дал ему 10 заповедей. Мы читаем в 34 главе книги Исход. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный и долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. А теперь слушайте внимательно. Но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Возможно, что это одно из наиболее отрезвляющих мест в Библии. Бог говорит Моисею, что если не принимаются меры по отношению к греху, то есть если грех не исповедан перед Богом, вы рискуете вероятностью воспроизведения, размножения своего греха в ваших детях, внуках и даже еще дальше. Страшная мысль, не так ли? Теперь давайте посмотрим на семью, пожалуй, на самую известную семью во всей Библии – семью Авраама. Я хочу остановиться на привычке говорить неправду, которой была заражена эта семья, начиная от Авраама, но против которой не было принято никаких предотвращающих мер. В результате ложь унаследовал его сын, который тоже не принял никаких мер. Затем это проявилось в жизни его внука и по-прежнему осталось неисправленным. Давайте начнем с 20 главы книги Бытие. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой». Ложь Авраама о Саре не была единичным случаем. У Авраама была привычка обманывать. Это была слабость его характера. И это может быть слабостью вашего характера. История Авраама может напомнить вам о ваших личных переживаниях. Вы можете обратиться к своей памяти и вспомнить, что все свое детство обманывали. И по отношению к этой плохой привычке не было принято никаких мер. Еще вам может стать стыдно и страшно представить, что ваши дети становятся обманщиками точно такими же, как вы. Но возвратимся к Аврааму и его семье. Мы посмотрим на 26 главу книги Бытие, и наша обескураженность возрастает. В 26 главе книги Бытие мы имеем запись о дне и жизни Исаака, сына Авраама. Читая эту историю, вы можете заметить, что говорите сами себе: «Кажется, я уже где-то читал это раньше». Послушайте. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Дорогие друзья, давайте ни на минуту не разрешим себе подумать, что свойства нашего характера не передаются нашим детям. Особенно те недобрые свойства, которые остаются.

остаются несдержанными, неисповеданными, необузданными. Исаак повторил те же слова, которые сказал его отец, с той единственной разницей, что поставил имя Ревека вместо Сара. Действительно, яблоки от яблони недалеко падают. Тот же самый грех, который был оставлен без внимания в жизни Авраама, повторяет Исаак. Но этот лживый характер не был уделом одного Исаака. Он передался Иакову, сыну Исаака. Как вы помните, у Исаака и Ревеки были сыновья-близнецы Исав и Иаков. Имя Иакова дает намек о том, каким был его характер. Иаков значит «вымогатель» или «обманщик». И по мере того, как Иаков подрастает, мы можем и видеть, насколько быстро развивается у него эта плохая привычка обманывать. Во-первых, он словчился своим братом, так что тот променял свое первородство за чечевичную похлебку. Вот вам сделка. Но это было только начало. С помощью матери Иаков перехитрил своего полуслепого отца, произнесшего над Иаковом благословение, которое намерен был дать Исаву. Иаков сделал это с помощью явной лжи. Он сказал отцу своему: «Я, Исав, первенец твой». Он обманывает. Фактически он обманывает своего умирающего отца. В его характере была развита та же склонность, которую мы видим у Авраама, а затем, не сдержанная, эта же склонность передается Исааку, и опять необузданная, она унаследована Иаковом. Но и это еще не конец. Если вы помните, когда Иаков вырос и уже имел свою семью, у него был сын, которого звали Иосиф. Братья Иосифа, остальные сыновья Иакова, ненавидели его. Вначале они бросили его в ров и, в конце концов, продали в рабство. Братья взяли одежду Иосифа, перепачкали ее кровью и принесли Иакову. Угадайте, у кого они научились обманывать? У своего отца. И что же они ему сказали? Они сказали ему ложь. Они сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Когда Иаков убедился, что это была одежда Иосифа, он был убит до глубины души. Но сыновья не сказали ни слова. Своим молчанием они снова солгали. И это было уже четвертое поколение обманщиков. И мы невольно вспоминаем слова Господа, сказанные Моисею, что Он Бог, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. В одном из последних упоминаний об Иакове на страницах Библии мы находим его бронящим своих сыновей, что они не солгали в защиту его любимца, Вениамина. Он так и не научился. Мы не знаем возраста Иакова в момент, когда это произошло, но можем с уверенностью сказать, что он был достаточно взрослым, чтобы усвоить урок. Но, к сожалению, он не предпринял никаких мер по отношению к этому греху и всегда будет известен как обманщик, лжец. И все это началось искусной ложью его дедушки Авраама. Но не обязательно все должно быть именно так. Господь дал нам средства, чтобы мы могли принять меры и справиться с грехом. Так что не обязательно, чтобы ему следовали наши дети и дети наших детей. Мы видели, как наглядно была проиллюстрирована истинность Божьих слов, когда Господь сказал, что Он Бог, не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Авраам и его потомки, с их неизменной привычкой обманывать, подтверждают истинность этого принципа. Но в такой же мере, как этот принцип, истинен и применим другой принцип, который упоминается в том же отрывке Писания. Бог сказал также, что Он человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину
и преступление, и грех. Если вы принимаете меры по отношению к своему греху, к своим плохим привычкам и исповедуете их перед Господом, на этом все может и остановиться. Писание говорит нам, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Еще, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Возможно, у вас есть плохая привычка, которую ваши дети начинают принимать. Исповедуйте это. Попросите Господа простить вас и очистить. Не позволяйте греху остаться необузданным. Это отразится не только на вас, отразится это на всей семье. Ну а что делать с грехами и плохими привычками вашего ребенка? Конечно, первое и самое первое – привести ребенка ко Христу. Сделайте все, что только в ваших силах, все, чтобы привести ребенка к личному познанию Господа Иисуса Христа. Второе – выделите время для молитвы. Просите у Бога мудрости и способности глубокого понимания для того, чтобы видеть характер вашего ребенка, чтобы разобраться в нем. Господь знает сердце каждого из нас. Он знает сердце вашего ребенка. Просите Господа помочь вам определить, какие принять меры по отношению к слабостям и грехам в жизни вашего ребенка. Это нелегко, и потому необходима Божья помощь и Божья мудрость. Третье. Изучайте своего ребенка, как это делает студент, изучая какой-либо предмет. Наблюдайте за своим ребенком. Старайтесь его выслушать. Разговаривайте с ним. Вы никогда не сможете наставить ребенка на путь, по которому он должен идти, если не будете знать ребенка. И никогда вы не будете знать своих детей, если не отыщете времени, чтобы выслушать их и понаблюдать за ними. Если в какой-нибудь из вечеров вы захотите получить удовольствие, понаблюдайте за игрой ваших детей. Прислушайтесь к их разговорам. Некоторые из этих разговоров буквально заставят вас смеяться. Они могут быть такими смешными. И знаете почему? Потому что они так похожи на вас, когда вы были в подобном возрасте. И еще. Вы сможете заметить то, что никогда раньше не замечали. Вы будете сидеть там и в изумлении произнесете: «Я никогда не представлял, какие нужды у моих детей». Следующий небольшой совет из Слова Божьего. Будьте последовательны. Будьте последовательны в своей любви, будьте последовательны в дисциплинировании ребенка и во всех других областях ваших взаимоотношений с детьми. Последовательность, возможно, это одно из самых труднодоступных качеств и, тем не менее, одно из наиважнейших в развитии близких, здоровых взаимоотношений с вашими детьми. В конце послушайте свидетельство отца четырех детей. Вот что он пишет. «Как-то вечером я сел с одним из детей, и у нас состоялся длинный разговор, полтора часа. Мы говорили обо всем, что было на сердце у этого ребенка. Я слушал, не осуждал, не проповедовал, не читал стихов из Библии, чтобы исправить. Я всматривался, вслушивался, наблюдал. Ребенок этот смеялся, ребенок этот рыдал, а отец этот наслаждался каждым мгновением такого разговора».

0: Доброе время суток, уважаемые радиослушатели!
1: Предлагаем вашему вниманию послушать некоторые фразы о Духе Святом, о его функциях, назначении и действиях в среде Божьего народа, формировании нашей жизни.
0: Бог узнает своих не по церковному списку, а по печати Духа Святого, который отражается в жизни его детей.
1: Излюбленную фразу многих верующих «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его» принимают за тест, который определяет принадлежность Христу. Но Дух Христов выражается не настроениями, чувствами, рвением, дарами или подвигом, а только тем, что говорит апостол Павел в первой половине того же стиха. Цитата взята из нового греческого перевода. «Вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу, если в самом деле Дух Божий живет в вас». Римлянам 8:9. Новая жизнь, исполненная плодами Духа, освящение в послушании Богу – вот истинный критерий, подтверждающий наличие Духа Христова в нас.
0: Мы нуждаемся в Святом Духе сейчас для того, чтобы, имея постоянную помощь с Его стороны, победить силы зла и достигнуть Божьего стандарта святости.
1: Дух Святой имеет много функций в среде Божьего народа, одна из которых состоит в формировании вашей жизни, в согласовании ее с Божьей волей, то есть в непрерывном вашем освящении. Работа освящения продвигается вперед в той степени, в которой ваша жизнь руководима им.
0: Только Святой Дух знает особые опасности, поджидающие нас в каждой ситуации, или особые благословения, удовлетворяющие нашим индивидуальным нуждам. Он верно проводит нас через опасности и открывает нам благословения.
1: Цель Духа Святого состоит в полном обновлении искупленных, в обновлении их духа, души и тела. Поэтому во всем, что Он не делает, Он имеет в виду освобождение всех способностей человека. Он никогда не станет пытаться превратить человека в робота, если даже этому роботу предстоит делать одно лишь добро.
0: Присутствие Святого Духа – ограничивающая сила, которая не дает нам делать то, что мы бы сделали в Его отсутствии. Служение Святого Духа явно обращено против греха.
1: Когда Святой Дух поселяется в нас, Он указывает на грех. Если мы постоянно не слушаем Его и отказываемся уничтожить грех в своей жизни, мы огорчаем Его, и Он перестает разговаривать с нами.
0: По мере того, как человек укрепляется в Господе, Святой Дух продолжает обличать его в тех проступках, которые он совершил.
1: Исполненность Духом Святым – это не то, что получают благодаря теоретическому знанию каких-то духовных законов или через рукоположение. Оно связано с отдачей себя Богу, изучением Библии, молитвой и послушанием. Мы не получаем полноту Духа раз и навсегда. Мы можем оскорблять Его своей неверностью, равнодушием и безразличием.
0: Если христиане всегда будут наполнены Духом Святым, мир не сможет повлиять на них, они будут оказывать влияние на мир.
1: Всюду, где работает Дух Святой, освобождая души и переводя их в тесное общение с Богом, трудится и сатана, преподнося свои методы ложной имитации и внутренних переживаний. На одну живую церковь приходятся десятки мертвых, которые, опираясь на те или другие аргументы, своими заявлениями претендуют на привилегированное положение перед Богом. Истинную силу и духовные дары сатана подменяет шумом иллюзий, а живую связь с Богом – фальшивой религией с множеством посетителей, отправлением пышных атрибутов и переманиванием душ на свою сторону. Сколько людей, повстречавшись с живым Богом, сатана успокоил в стенах псевдоцерквей, лишенных духовной жизни. Наша цель идти исключительно по стопам нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа И тогда благодатные дары Святого Духа раскроются сами в нашем сердце без искусственных усилий со стороны человека. Божьих вам благословений, дорогие наши друзья! Пусть ваши сердца наполняются познанием истин Господних, наполняются Святым Духом, посланным главным образом для того, чтобы осветить нас, уподобив образу Божьему.

И я сразу научилась никогда не задавать себе вопрос: «Тебе сегодня хочется идти на пробежку?» Я просто встаю и бегу. Почему? По многим причинам. Так как регулярные упражнения позволяют мне есть то, чего я хочу, не тревожась об избыточном весе. Кроме того, бег приносит долговременную пользу легким и сердцу и дает мне способность заниматься другими видами активного отдыха. Как и в случае с физическими упражнениями, польза от молитвы в основном проявляется в результате постоянства, простой дисциплины. Писательница Нэнси Мейре говорит, что она посещает церковные собрания по той же причине, по которой каждое утро садится за свой рабочий стол. Если вдруг придет какая-то важная мысль, она просто не хочет ее пропустить. Подобным же образом я отношусь и к молитве. Очень часто мне бывает сложно сформулировать, в чем же заключается ее непосредственная польза. И все же я продолжаю молиться, независимо от того, ощущаю я что-то особо полезное или нет. Я проявляю просто постоянство, в надежде лучше познать Бога и, возможно, услышать что-нибудь от Него одним из тех способов, которые доступны только в тишине и уединении. На протяжении многих лет я противился молитве как повседневной обязанности, считая, что общение с Богом должно быть спонтанным и непринужденным. Как следствие, я молился лишь от случая к случаю и без особого удовольствия. Со временем я понял, что способность обычно проистекает из дисциплины. Леонардо да Винчи провел 10 лет, рисуя уши, локти, руки и другие части тела. А потом, в один прекрасный день, перестал упражняться и начал рисовать то, что видел. Подобным же образом спортсмены и музыканты никогда не достигают высот без постоянных тренировок и репетиций. И я обнаружил, что для достижения необыкновенных моментов свободного общения с Богом мне нужна дисциплина постоянства. Зачастую мои молитвы действительно напоминают репетицию. Я повторяю основные ноты «Молитва Господня», освежаю в памяти знакомые фрагменты, псалмы и пытаюсь разучить новые мелодии. Но главное, я просто проявляю постоянство.

Безутешные будут рыдания, страшной боли застынет душа. И одно лишь стучится в сознании: я остался, друзья навсегда —

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

никто не смеется над Богом в больнице. Никто не смеется над ним на войне. Там вера в сердцах начинается.

дорогой друг, сегодня через это пение Господь стучится в твое сердце. Открой ему, и он войдет в него и даст тебе покой и мир, радость и любовь, надежду и спасение. Он рядом молчит и милости полон, но может он имя свое

0: мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Матфея, 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все те девы и поправили свои светильники. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал? Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 26 глава. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему, возлежавшему, на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира это на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени

истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При этом и Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Рави?» И Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, ешьте, это есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Говорю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимании, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом

погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня? Это же все было, да совершится, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему, «Что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по щекам и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает того человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Евангелие Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам!» И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши серебряники, сказали, «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит,
и взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят!» Правитель сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона. Его заставили нести крест Иисуса. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилю, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога? Пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От 6-го же часа тьма была по всей земле до часа 9-го.
а около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани», то есть: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, очень устрашились и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтоб ученики его, пришедши ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И, вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали.
спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию статью Биньямин бен Пинхаса «Действие Святого Духа». День Пятидесятницы – это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ – Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой в жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца. Его имя – Утешитель. Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царстве Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос – путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Если мы веру и примем учение Христа, то Утешитель нам будет необходим. Живя по учению Христа, мы вызовем на себя гнев всего мира. Господь сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Иоанна 17:14. Как гнали Христа, так сегодня гонят и Его последователей. Но Бог не оставил нас одних с нашими страданиями. Он послал Духа Утешителя, в котором мы нуждаемся каждый день. Если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом. Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14. Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иоанна 16:8.
Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир. Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин. В тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17.3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6.8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестивую жизнь, будут восхищены на облака, где и произойдет встреча жениха и невесты. В день праздника Пятидесятницы, размышляя над действиями Духа Святого, давайте проверим свою жизнь. Действительно ли мы являемся солью, имеющей силу? Действительно мы являемся носителями святости? И видна ли она в наших поступках? Если ты не учишься у Духа Святого и не имеешь силы противостоять давлению этого мира, не исключено, что ты просто не имеешь Божьего Духа. Ты духовный мертвец, ты не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей. Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира,
Ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого. Жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. Продать бы поле, думает хозяин, мне больше не нужно, час уже настал. Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему. И отдал за сокровище. Безумец, не стоит поле всех твоих затрат. А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь — рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке и не уходим, и не платим больше, а солнце луч играет вдалеке.

Христианская жизнь сильно напоминает восхождение на гору, покрытую льдом. Вы не можете просто так идти вверх. Нет, для каждого шага приходится прорубать ступени. Только так вы можете продвигаться дальше. Кроме того, в горах вам нужен проводник, и не прикрепившись к нему, вы не можете чувствовать там себя в безопасности, потому что легко можете сорваться в расселину. Никто никогда не катится вверх, но если не подготовиться как следует, обязательно покатится вниз. Или другими словами сказать – отступиться. Сделать это очень просто. Если вы хотите знать, как отступаться, достаточно всего лишь прекратить идти вперед, и вы будете неизбежно откатываться назад. Если вы прекратите взбираться наверх, вы неизбежно отправитесь вниз, потому что невозможно оставаться на одном месте. Чтобы заставить нас откатываться назад, сатана трудится с нами, как инженеры задумывают дорогу, идущую вниз по склону горы. Сначала дорога незаметно заворачивает вправо, и вы даже не можете определить, где этот поворот и спуск. Потом дорога идет влево, и снова едва заметный спуск. И таким образом путник, сделав несколько поворотов, оказывается в долине. Так хитрый враг душ человеческих сталкивает святых вниз с высоты. Всякий раз, заставляя доброго человека спускаться вниз, он направляет его по этой дороге постепенно. Такой постепенный спуск является любимым средством дьявола по совращению благородных душ, и делает он это с удивительным мастерством. Поэтому бодрствуйте, друзья!

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

Овцы получают воду в основном из трех главных источников – росы на траве, глубоких колодцев или родников и рек. Большинство людей не знают, что овцы могут месяцами жить и при этом не пить воду. Но при условии, что погода не слишком жаркая и пастбища каждое утро влажные от росы. Я очень хорошо помню одно впечатляющее событие. Я стоял под палящим солнцем Африки и смотрел, как туземцы вели стада к водоемам их владельца. Некоторые из этих поилок были громадными, вырубленными рукой человека пещерами из песчаника. Они были похожи на большие, высеченные из горной породы помещения. К водяным корытам были приложены мостики. Стада шли вниз к этим глубоким водоемам, где их ожидала холодная, прозрачная, чистая вода. Внизу стоял пастух и, сняв с себя всю лишнюю одежду, черпал воду для своего стада. Это была тяжелая и утомительная работа. Пот струей стекал с его тела, так что даже кожа блестела. Когда я смотрел, как животные утоляли свою жажду у тихих вод, я по-новому понял, что благополучие овец зависит от прилежности владельца пастуха. Овцевод хорошо знает, что лежащая на спине овца беспомощна, близка к смерти и со всех сторон подвержена нападению. Такие овцы доставляют ему много проблем и беспокойства, поэтому он всегда должен быть начеку и следить за своими овцами. Даже самая крупная, жирная, крепкая и иногда здоровая овца быстро может стать кандидатом в смертники, если лежит на спине. В действительности,

положение еще больше ухудшается. Наконец она теряет всякую возможность опять подняться на ноги. В то время она лежит и пытается подняться. В ее рубцах образовываются газы. Они расширяются и сокращают кровообращение, так что кровь не может больше попасть в ноги. При сильной жаре и на солнце овца может скончаться в течение нескольких часов. А если прохладно, облачно или идет дождь, она может пролежать в таком положении даже несколько дней. У меня обычно уходило несколько часов на поиски убежавшей овцы. Часто я находил ее где-нибудь вдалеке, беспомощно лежащей на спине. Тогда я бежал как только мог, чтобы ей помочь, так как каждая минута была дорога. В моем сердце при этом появлялось смешанное чувство страха и радости, страха, что может быть уже поздно, и радости, что я ее вообще нашел. Как только я подбегал к этой овце, моя первая мысль была быстро поднять, и я нежно поворачивал ее на бок. Благодаря этому немного уменьшалось давление газа в рубцах. Если овца уже долгое время лежала на спине, мне надо было сначала поднять ее, чтобы суметь поставить на ноги. При этом я становился над овцой, держал ее прямо, зажав между ногами, и массировал ей ноги, чтобы опять восстановить циркуляцию крови. Это часто занимало много времени. Когда овца снова пыталась идти, она обычно шаталась, спотыкалась и опять падала. Все это время, пока я трудился над пострадавшей овцой, я ей ласково приговаривал: «Когда же ты, наконец, научишься стоять на ногах? Я ведь так радуюсь, что нашел тебя в этот раз, проказница!» Так или иначе, продолжался разговор. Он всегда велся на языке, который выражал любовь и упреки, сочувствие и выговор. Постепенно овца приобретала равновесие и могла ходить лучше и уверенней. Наконец она подпрыгивала и присоединялась к другим. Весь страх и смертные опасения улетучивались. Как только я замечал, что овца часто падает на спину из-за своего тяжелого шерстяного покрова, я тут же принимал меры по оказанию помощи. При первой же возможности остригал ей шерсть. Стрижка — отнюдь неприятная работа. Овцы неохотно на это идут. А для пастуха это означает усиленный труд. Однако это необходимо. На овцеводческих фермах Палестины и на востоке США все деятельные пастухи стараются на все лето увести свои стада на отдаленные летние пастбища. Часто это требует много времени. Овцы идут вперед медленно, по пути пасутся и поднимаются в горы по мере того, как тает снег. До позднего лета они остаются далеко вверху, на отдаленных альпийских лугах, выше уровня лесов. А когда осенью выпадает первый снег и высокие вершины начинают сверкать белизной, пастух должен спускаться со своим стадом на ниже лежащее пастбище. Каждый пастух, знакомый с плоскогорьем, знает об этом. Осторожно, но настойчиво он будет вести стадо по тропе, вьющейся через темные долины вверх. Мы не должны упустить, что в этом стихе сказано: «Если я пойду и долиною смертной тени». У подножия каждой горы есть долины. Горные склоны, пересеченные глубокими ущельями, расселинами и оврагами. Самый лучший путь к вершине горы всегда ведет через эти ущелья и долины. Овец водят в горы через долины и ущелья еще и по другой причине. По этим тропам не только сравнительно легче подняться, но там можно найти и больше воды. На всем пути в горы встречаются источники, ручьи, речушки и даже тихие пруды. Долгое хождение в летние месяцы может стать утомительным и напряженным. Стада страдают от сильной жары. Как они тогда радуются тем многочисленным водным местам, которые находят в долине и в которых

которых могут освежиться. И я помню, как однажды через наш район вели на летнее пастбище стадо более чем 10 тысяч овец. Владельцы пришли к нам и попросили разрешения напоить овец у протекающей мимо нашей фермы реки. Бедные животные буквально побежали к берегу реки, чтобы утолить жгучую жажду. Только в нашей долине было для этого достаточно воды. С какой радостью мы разрешили им воспользоваться нашей водой? Пастух озабочен поисками не только достаточного количества воды, но и как можно лучшего корма для овцематок и их ягнят. Самые сочные луга в долинах в основном находятся вдоль ручья. Здесь, на пути к горным пастбищам, овцы могут вволю пастись. Опытный пастух знает, что в таких испещренных расщелинами скалах живут хищные звери — волки, медведи, пумы — и из своего укрытия могут напасть на стадо. Он также знает, что в таких узких долинах часто случаются неожиданные бури или наводнения. Тогда вода стремительными потоками хлынет в долину. Еще одну угрозу представляют неожиданно выпадающий град, ливни или метели, которые несутся с горной вершины вниз через долины. Если овцы долгое время пробудут под ледяным дождем, это через короткое время может стать для них смертельным. Овцы очень нежные животные и легко восприимчивы к простудам, к воспалению легким и другим заболеваниям дыхательных органов. Если пастух разрешает сыну помогать пасти стадо, тот ищет себе сначала посох и дубинку, которая точно соответствует его росту и силе. Он идет в лес, выискивает молодое деревцо, выкапывает его и обрезает его с большой любовью и осторожностью. Широкий нижний конец обрабатывается в гладкую круглую головку, а ствол деревца обрезается так, чтобы он точно подходил для руки владельца. После обработки пастушок часами тренируется, пока не научится ловко пользоваться этой дубинкой и бросать ее с самой большой меткостью. Она будет главным защитным оружием как для него самого, так и для овец. Ребенком я часто наблюдал за туземными мальчишками, когда они устраивали соревнования, чтобы установить, кто дальше и четче всех бросит дубинку. Трудно поверить, каких результатов можно было бы достичь с помощью этого оружия. Оно становилось неотъемлемой частью владельца и являлось символом его силы, власти и авторитета в каждой трудной ситуации. Он надеялся, что в случае опасности эта дубинка защитит его и стадо. Кроме того, она служила для того, чтобы вернуть назад убегающих от стада овец. Но посох или дубинка пастуха служат еще для одной интересной цели. Пастух пользуется ими и для того, чтобы обследовать и посчитать овец. В ветхозаветнем изложении это звучит так. «И проведу вас под жезлом» Иезекии 20:37. Это означало не только быть под авторитетом и наблюдением владельца, но и тщательно обследоваться. Овца, прошедшая под посохом, была посчитана и обследована для уверенности, что она ни в чем не нуждается.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Так продолжалось всю зиму. Флоренс израсходовала очень много денег. И хотя порой она была жестокой и суровой, доктора и офицеры поддерживали и любили ее так же, как и больные в палатах. Невозможно было представить без нее госпиталь. Теперь, с приходом весны, она сама решила поехать туда, где шли бои, и посмотреть, как обстоят дела в других госпиталях. Она посетила Севастополь и Балаклаву. После теплых приветствий солдат Флоренс спрыгнула с пушки и попросила показать ей госпиталь. Она была удручена увиденным. Не хватало продовольствия, медикаментов и медицинских препаратов. Сиделок было мало, и они совершенно выбились из сил. Те, кто отвечали за это, казалось, ничем не могли помочь. У них в отчаянии просто опускались руки. Осматривая палатки, предназначенные для госпиталя, Флоренс становилась все мрачнее. Офицеры-медики молча ходили за ней, пока она не заговорила с ними. «Это просто ужасно. Неудивительно, что здесь умирает так много солдат. Это просто недопустимо». Доктора только пожимали плечами. «Мы делаем все, что в наших силах». «Вздор», — ответила Флоренс. «Надо проявить больше сообразительности». «По крайней мере, можно навести чистоту». Она огляделась вокруг. «Я займусь этим сама». Доктор Джон Холл, старший офицер, ответственный за медицину в Крыму, изменился в лице. «Ничего подобного», — ответил он. «Вы можете командовать Скутари, но здесь вы будете делать то, что скажу вам я. Я здесь распоряжаюсь, и я не потерплю ваших приказов и претензий. Вы не будете больше входить в эти палатки без моего разрешения. А сейчас, пожалуйста, выйдите отсюда». Флоренс не стала спорить. Она не сомневалась, что выиграет и это сражение так же, как выиграла в Стамбуле. Но на это понадобится некоторое время. Она должна написать письмо Сидни Гарберу и попросить его обратиться к доктору Холлу от имени военного министерства. Вернувшись в палатку, она сразу начала составлять это письмо. Прошло несколько дней, и по лагерю поползли ужасные слухи. Над палатками нависла тишина, и солдаты неслышно делали свою работу. Казалось, что проиграна война. Мисс Флоренс умерла. Этот слух дошел до Скутари. Многие писали об этом в письмах, и эта новость распространилась в Англии. И хотя это была неправда, до правды было недалеко. Посещая госпитали, Флоренс заразилась ужасной болезнью — крымской лихорадкой. Да так серьезно, что доктора не думали, что она выживет. Напряженная работа и бесконечные заботы очень ослабили ее организм. И казалось, что жизненные силы ее оставляли. Все жили в напряженном ожидании. В Англии незнакомые люди спрашивали друг у друга на улицах последние новости о ней. Два или три раза в день королева Виктория посылала в министерство за Сидни Гарбертом, чтобы узнать о Флоренс. Как-то к дому, где лежала Флоренс, подъехал всадник, одетый в длинный черный плащ. «Мне нужно повидать миссис Флоренс», — сказал он сиделке, которая вышла ему навстречу. «К ней никого не пускают. И я не удивлюсь, если доктора не допустят к ней даже самого главнокомандующего». Всадник откинул плащ. Его блестящая золотом голубая форма поразила своим великолепием женщину. «Вот сейчас мы спросим об этом их. Я и есть главнокомандующий лорд Рилган». И спустя минуту он уже сидел возле ее постели. Она улыбалась и пыталась что-то говорить, но доктор не позволял ей.
В этот вечер лорд Рилган сообщил в Лондон, что кризис миновал, температура упала, и дело идет на поправку. Флоренс начала выздоравливать, и не последнюю роль в этом сыграли любовь солдат, длинные письма друзей, королева Виктория, которая интересовалась ее здоровьем и благодарила за ее работу. И, наконец, приказ, который был разослан во все подразделения армии Крыма о том, что она отвечает за обеспечение госпиталей с сиделками, и никто не должен препятствовать ей в этой работе. Все это способствовало быстрейшему выздоровлению. Как только ей стало лучше, она снова приступила к работе. Писала письма и рапорты, встречалась с сиделками и докторами, давала распоряжение. Когда она была в силах выходить из дому, ей дали специальный экипаж, чтобы она могла ездить, не утомляя себя верховой ездой. Самая трудная часть работы осталась позади, но были и другие заботы, в основном о сиделках и солдатах. Однажды в ее дверь постучали. «Войдите», — пригласила она. Вошел сержант. «Я хотел бы поговорить с вами», — сказал он застенчиво. «Догадываюсь», — сказала она не без иронии. «Так в чем дело?» «Я хочу жениться на одной из ваших сиделок». Флоренс поднялась со стула. «Мой дорогой друг», — сказала она, — «вы уже четвертый за сегодняшнее утро. Кто приходит ко мне с такой целью? Надеюсь, вы хотите жениться не на одной и той же особе». «Послушайте, сержант, мы приехали сюда, чтобы ухаживать за ранеными, а не выходить замуж. Вот вы и ваша избранница, когда вернетесь в Англию, можете делать все, что вам заблагорассудится. Но пока она здесь, она будет выполнять свой долг». Но это не шло ни в какое сравнение с одним турком, который пришел как-то к Флоренс и спросил, не может ли он купить у нее самую толстую сиделку. «Купить сиделку?» — воскликнула Флоренс в замешательстве. «Для чего?» «Чтобы сделать ее своей женой», — объяснил он. «А разве вы еще не женаты?» «Почему не женат?» «Женат, но я хочу еще одну жену. У меня их только три, но ни одной такой толстой, как ваша сиделка». К концу своего пребывания в Крыму Флоренс уже меньше проводила времени в госпиталях, работа которых была хорошо поставлена, а больше помогала солдатам организовывать их досуг. По ее требованию были закрыты пивные лавки, и вместо них открыли школы и кофейни. Она организовала пересылку денег солдатским семьям. Флоренс доказала, что солдаты не грязные и пьяные творения, как их обычно представляют, а хорошие и добропорядочные люди. Просто надо было создать им нормальные условия. Но вот пришло время Флоренс возвращаться домой. По этому поводу в Англии строили различные планы. Правительство предложило помпезно доставить ее домой на военном корабле. В каждом порту, куда заходил корабль, были организованы приемы. Флоренс не хотела шумихи. Она делала то, к чему ее призвал Бог, и ей ничего не надо было взамен. Она не любила многолюдные собрания, где ей надо было что-то говорить. Она считала, что такой прием надо оказывать солдатам, которые сражаются на поле боя, а не ей. Августовское утро 1856 года застало Флоренс в Дербишире, в поместье Ли Харст. Прошло 2 года с тех пор, как Флоренс уехала в Крым. Они говорили о ней, гадая, когда она приедет домой и пригласят ли их в Лондон на официальный прием. Издалека донесся гудок паровоза, прибывающего на станцию, и они увидели, как клубы дыма из его трубы поднялись над деревьями. В комнате внизу сидела экономка и что-то шила. Время от времени она поглядывала в открытое окно, из которого был виден парк и зеленое поле,
отливающее позолотой под солнечными лучами. Вдали показалась одинокая фигура женщины. Экономка отложила свое шитье. Хозяева никого не ждали, и она гадала, кто бы это мог быть. Когда женщина подошла ближе, и экономка разглядела ее, одетую в черное платье с большим саквояжем в руке, она сказала себе: «Не может быть!» Затем бросилась к двери, подметая длинными юбками ковры. Громко постучав, она стремительно вошла в комнату, в которой были Натингейлы. «Миссис Натингейл! Мисс Патти! Мисс Флоренс приехала! Она приехала на поезде и сейчас идет по дороге!» Флоренс не была сентиментальной или легко возбудимой особой и, как правило, не теряла контроль над собой. Как-то вскоре после того, как она вернулась в Англию, она вошла в комнату Фанни. В дрожащих руках она держала письмо. Флоренс всегда получала огромное количество писем, и мать думала, что это обычное письмо, пока не взглянула на лицо дочери. «Флоренс, что с тобой?» — спросила она, вставая к ней навстречу. «Что-то очень важное? Как мне добраться до Балморала?» «Балморала?» — переспросила Фанни с удивлением. «Я не знаю точно. Наверное, часть пути — поездом, затем в карете». «Почему Балморал? Это городок, в котором отдыхает королева?» «Да», — ответила просто Флоренс. У Фанни перехватило дыхание. «Флоренс?» — спросила она. «Неужели ты хочешь сказать, что собираешься встретиться с королевой?» «Да», — ответила Флоренс, рассеянно улыбаясь. «В этом письме меня приглашают в Балморал на встречу с ней». Она присела на венский стул. «Я не могу в это поверить, мама. Она посылала мне через Сидни Герберта весточки, но встретиться лично — это совсем иное дело». «Это прекрасно», — сказала Фанни, направляясь к двери. «Тебе надо приодеться во что-нибудь новое». Она открыла дверь и крикнула: «Патти, иди сюда! Флоренс собирается ехать к королеве». Когда Флоренс приехала в Лихарст, она была не совсем здорова и нуждалась в отдыхе. Работа в Крыму чуть не убила ее, и до конца своей жизни она так и не смогла полностью поправить свое здоровье. Поездка в Балморал, до которого она добиралась поездом, а затем каретой, утомила ее. Хоть она и относилась ко всему очень спокойно, но это событие ее взволновало. Она гадала, как же выглядит королева, и вспоминала то время, когда видела ее первый раз с молодым мужем принцем Альбертом. Королева была очень любезна с Флоренс. Она предоставила ей карету, в которой Флоренс ездила осматривать как будто сошедшие со страниц сказок замки, разбросанные по всей Шотландии. Не забудет она и тот момент, когда королева в ожидании ее сидела, выпрямившись на софе. А принц Альберт, прекрасный и полный достоинства, стоял рядом с ней. И как только Флоренс вошла, он поднялся к ней навстречу. «Моя дорогая мисс Флоренс», — сказала королева, — «этого момента я ждала очень давно». Она указала ей на место рядом с собой. «Альберт, пусть Флоренс сядет здесь, чтобы нам было удобнее разговаривать. Я хочу узнать побольше о ее работе. Расскажите мне, какими были больницы, прежде чем вы навели в них порядок». Через несколько минут Флоренс полностью справилась со смущением и отвечала на многочисленные вопросы. Из вопросов королевы было видно, что она внимательно следила за ее работой. «Люди очень любят вас, миссис Флоренс. Повсюду распространяется ваше изображение.
И даже китайские украшения, которые сейчас продаются тысячами, не могут соперничать с ними по красоте», — рассмеялся принц. «Для вас организован специальный фонд. Люди разных сословий вносят в него деньги. Мне говорили, что все солдаты в армии пожертвовали свое дневное жалование. Что вы намерены с ними делать?» Перед возвращением Флоренс на родину в Англии был основан благодарственный фонд. Ей сначала хотели сделать подарок, но там скопилась такая большая сумма, что ее попросили взять эти деньги и распорядиться ими так, как она считает нужным. Она, конечно, думала, куда их лучше применить. На себя она не хотела тратить, так как полагала, что у нее достаточно своих денег. «Я не знаю, Ваше Величество», — ответила она. «Это большая сумма, и я пока не знаю, как ее лучше использовать. Мне сказали, что в этом фонде более 45 тысяч фунтов стерлингов. Вы не можете ничего лучшего придумать, как снова раздать их», — предложил принц Альберт. «Бог мне покажет, что сделать с этой суммой, когда придет время», — ответила скромно Флоренс. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же самое время.

Дух Святой. Дух Святой и есть Дух смирения, Дух добра, сердечных слов, Дух взаимного прощения, Дух любви и всех даров. Дух Христа есть Дух отрады, Дух приветливый, простой, Дух, которому все рады. Дух Христа есть Дух Святой. Дух Христа есть Дух свободы, Дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, Он для нас есть Дух благой. Дух Христа есть Дух общения, Дух единства, правды Дух. Дух Христа – благословение. Для людей Он лучший друг. Дух Христа есть Дух терпения, Дух надежды, веры Дух. Это Дух нам утешение, Он врачует наш недуг. Дух Христа, Он кроткий всюду, Дух молитвы за других, Дух вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему и мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно, почему нет и терпения, и не слиты все в одно, почему болезней много, гнева, ропота, обид, вместо радости тревога, и светильник чуть горит, почему есть раздражение, много лишних колких слов, каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано у нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час? Если скажем, что имеем Духа Божия вполне, почему же не умеем жить тогда мы в чистоте? Аминь.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

Ви слухаєте міжнародну радіопередачу, де Дерек Принц інтерпретує Біблію. Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжим нашу тему, название которой «Благодать». Мое искреннее желание состоит в том, чтобы этот рождественский праздник был поистине величайшим благословением для вас, дорогой радиослушатель. Конечно, все это будет зависеть от вашего личного отношения к празднику Рождества, от того, какую ценность оно для вас представляет. Если Рождество для вас сам Христос, то ваше благословение вечное и неприходящее. Если же ваше отношение к Рождеству такое же, как у большинства людей, телесные угождения своим желаниям, то вы очень бедный духовный человек, а Рождество для вас не имеет никакого смысла. В наших прошлых радиобеседах мы объяснили природу Божьей благодати. Определение гласило так: благодать – это незаслуженное благорасположение Бога к человеку, который не заслуживает на доброе, но плохое. Благодати нельзя купить, потому что нет цены на благодать. Ее нельзя ни заслужить, ни заработать. Божья благодать простирается не только над теми, которые не заслужили ее, но также над теми, которые заслужили на противоположное, то есть на злое. Бог смотрит определенным способом на некоторых людей, потому что Он видит в них нечто, определяющееся безграничной ценностью в его очах. И хотя в человеке может быть много слабостей и грехов, Бог смотрит через все это на то, что драгоценно его взору. И Бог начинает действовать в такой жизни, осуществляя цель своей благодати. На прошлой неделе мы рассматривали такие аспекты, как благодать и дела, а также благодать и правосудие. Мы рассмотрели также два источника праведности – закон и Христос. В Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе, сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон требует дел. Он требует актов праведности, непрестанного, всегда без малейшего исключения. А вот Христос предлагает благодать. Нечто, чего мы не можем заработать, но что дается нам даром, через веру. Мы говорили также о том, что между благодатью и правосудием существует напряжение. Правосудие, оно дословное, точное, неизменное, объективное, тогда как благодать дается даром. Она не измеряется, но дается. Я уже имел возможность сказать также, что единственным основанием для благодати есть Голгофский крест. По причине креста Божье правосудие было удовлетворено полностью раз и навсегда. Таким образом, правосудие Божье ущерба не претерпело. После своего креста Христос может теперь с полным правом дать благодать каждому верующему в Господа Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. Сегодня я намерен рассматривать очень важный вопрос. Одно главное требование получения Божьей благодати. Я желаю сказать сразу же, что это требование – смирение самого себя. Кроме этого, я желаю также сказать, что унижение – это решение, которые мы должны сделать. Никто другой не сможет сделать вместо нас такое решение. Я лично не считаю, что молиться Богу словами «Боже, сделай меня смиренным» отражает дух Священного Писания, потому что в Священном Писании есть много мест, где сказано, что человек сам должен смирять себя.
Если ты хочешь быть смиренным, то смири себя. Давайте рассмотрим некоторые тексты Священного Писания на тему смирения самих себя. Прежде всего, послание Иакова, 4 глава, стихи 6 и 7. Читаю. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Из этого текста следует, что как только мы подчиняемся Богу, мы тогда в состоянии противостать дьяволу. Но верь мне, мой друг, если ты будешь пробовать противостать врагу без подчинения Богу, это будет для тебя гибелью. Таким образом, прежде всего следует подчиниться всецело Господу. Новый Завет говорит много раз, что нам нужно смирить себя один перед другим. В первом послании Петра, 5 главе, стихи 5 и 6, апостол Петр цитирует тот же самый ветхозаветный текст, который происходит из книги притчей и который цитирует апостол Иаков. Вот что он говорит. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Апостол Петр говорит здесь о том, что мы должны смириться под крепкую руку Божью, но он также говорит, что мы должны унижать себя друг перед другом. Итак, Бог требует, чтобы мы смиряли себя перед Ним, а также, чтобы мы смиряли себя друг перед другом. Главным смыслом смирения себя самого есть осознание того, что мы нуждаемся в Божьей благодати. Бог никогда не посылает свою благодать на человека, который не видит в ней нужды. Есть интересная параллель этого в хвалебной песне Девы Марии, которой она славит Господа после того, как ангел Божий объявил ей, что она станет матерью Мессии, Сына Божьего. Эту чудную песню мы находим записанной в Евангелии от Луки, 1 главе, в стихах от 46 до 48. Читаю. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Обратите внимание на то, что сам Господь избрал Марию, Деву, для этого уникального почета между всеми женщинами. Это было ее смиренное состояние. Когда ангел впервые предстал пред ней, он сказал ей: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Здесь мы находим то же слово «благодатная», то есть «благодать». Эта высокая благодать упала на Деву Марию по причине ее смиренного состояния. Немного позже, в той же песне, Мария продолжает: «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил нищим». Обратите внимание на логическое ударение, которые ставятся на смиренных и голодных, тех, которые чувствуют нужду в Боге. С другой стороны, Бог отвергает гордых и богатых, тех, которые достаточны в самих себе, которые ни в чем не нуждаются у Бога. Барьер гордости, который удерживает Божью благодать от излияния в жизнь человека, очень часто имеет форму самоправедности. Я желаю поделиться с вами притчей, которую сказал Иисус Христос об опасности самоправедности и как она удерживает нас от получения от Бога Его благодати. Это притча о фарисее и мытаре из Евангелия от Луки, 18 глава, стихи от 10 до 14. Читаю. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, стояв, молился сам в себе так:
Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышает

благодать Божью из его жизни. А вот у мытаря такого барьера не было. Он открыл свое сердце и получил благодать Божью. Он был оправдан, он был принят Богом. Дорогой приятель, больше всего в своей жизни бойся самоправедности, потому что благодать Божья не может войти в сердце, в котором есть своя собственная горе-праведность. Слово Божье говорит нам, что наша праведность как запачканная одежда. Не приходи к Богу на основании своей собственной доброты, праведности или религии, потому что Бог тебя не примет. Но приди к Нему со своим духовным убожеством, и Он даст тебе свою благодать. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

наш утешитель. Так хочется, чтоб кто-то был бы рядом, чтоб голову склонить бы на плечо. О, как же человеку очень надо знать то, что его любят горячо. Так хочется, чтоб смог бы кто-то мудро тебе в печали и беде помочь. Так хочется, чтоб наступило утро в душе, коль в ней печаль, тоска и ночь. И я ведь не могу представить даже, как можно за советом подойти к тому, кто с безразличным видом скажет: «Мне некогда, я занят, подожди». Я не могу представить, чтобы кто-то, кто занят постоянно лишь собой, другого окружил своей заботой, утешив: «Будь спокоен, я с тобой». Расчетливость и жадность не стремятся заметить тех, кто голоден и нах, и гордость не захочет умоляться и отказаться от удобств и благ. И несомненно то, что раздражение и грубость и заносчивость и зло не могут быть истоком утешения, они не знают даже добрых слов. О Боже наш, то счастье несравненно, которое ты детям своим дал, и помощь твоя необыкновенна, ее однажды с неба ты послал. Ты нам послал, Господь, Святого Духа, Он наш утешитель, учитель, врач. В нем видим мы защитника и друга в минуты трудностей и неудач. В дни радости Он радуется с нами, о чем вздыхаем, может Он понять. Что выразить не можем мы словами, Он может ясно Богу передать. Он самокротость и долготерпенье, Он трепетная нежность, доброта. В нем нет негодования, кипения, Он мудрость и святая простота. И если средь сегодняшнего шума, средь мира, что в безумии кричит, ты зов его не слышишь, то не думай, что Дух Святой ушел или молчит. Не оставляет он и на мгновение поверивших возлюбленных своих. Но он не гром, он только дуновенье, и голос его ласковый, так тих. Ты только лишь прислушаться старайся, ты только отвернись от суеты, ты только лишь почаще обращайся, и голос его будешь слышать ты. Аминь.

часто спрашиваем себя, какой будет жизнь на небесах? Как живут наши друзья и родственники, ушедшие в вечность? Суверенный Бог сокрыл от нас все подробности жизни на небесах. Однако Писание дает нам общее представление об этом. Можете ли вы себе представить, что солнце, луна и звезды не светят? Если бы это случилось при нашей жизни, то земля погрузилась бы во тьму. На небесах все освещает слава Божья, и нет нужды в другом светиле. Там нет проблем, которые составляют часть нашей повседневной жизни в этом мире. Там нет болезней, слез, печали и смерти, ибо все прежнее прошло. Бог отрет наши слезы, и мы уже навеки будем вместе со своими близкими и друзьями. Можете ли вы представить себе город из чистого золота, и как вы ходите по его сверкающим улицам? Можете ли вы представить всю славу этого места? И все это обещано нам. Все спасенные народы будут жить в этом прекрасном месте. Ворота там всегда будут открыты для всех святых, и не будет зла. Однако войти сюда смогут только те, чьи имена записаны в книге жизни Акца. Я верю, что близок день, когда придет Господь Иисус. Давайте же приготовимся к этому славному событию, чтобы увидеть это чудесное место собственными глазами. Итак, всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4:17. Небеса — это место, приготовленное для приготовившихся людей. Мой Господь, помоги приготовиться к встрече. Дай мне бодро идти, не роптать на пути, чтобы в город прекрасный, чудесный и вечный я свободно и радостно мог бы войти.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.
1: Как-то утром совершенно неожиданно в дверь позвонили. Это был Михаил. Я не слышал о нем с тех пор, как покинул Америку, и был удивлен, что он смог меня разыскать. Передо мной стоял молодой человек, когда-то посланный родителями в Иерусалим, чтобы добиться посвящения в раввины, но взамен избравший манящую суету ночных клубов и ресторанов. Это был тот самый Михаил, который со своим другом в Бруклине занимался карате, чтобы отомстить гоям-обидчикам. Михаил, который с той поры разбогател, теперь устроил мне такой же сюрприз, как я 15 лет назад, когда застал его врасплох, постучав в его дверь. Теперь мой дорогой друг приехал в Израиль с одной целью – попытаться вразумить меня, убедить оставить всю эту чушь насчет Иешуа и мессианства, вернуть меня в привычное лоно раввинского иудаизма, по крайней мере, как он его понимал. «Я хочу, чтобы ты съездил со мной в одну ешиву в Иерусалиме», — предложил он мне. «Поедем, поговоришь с ученым раввином и объяснишь ему, почему ты веришь, что Иешуа и есть мессия». Раскроешь перед ним свой танах и покажешь все те пророчества, которые когда-то показывал мне. Я хочу увидеть, как он прореагирует на твои утверждения. Хочу услышать, как он ответит на твои аргументы относительно того, что мессианский иудаизм и есть настоящий иудаизм. Я вспомнил все наши горячие споры. Михаил, который очень хорошо знал прежнего Якова, был поражен глубокой переменой, которая произошла во мне, но все еще отказывался принять, что эта перемена объясняется новообретенной верой в Иешуа. Ему было трудно поверить, что я нашел неописуемый покой и радость в вечном наследии Господа Бога Израиля через его Мессию, причем не склоняясь перед раввинами, о которых днем и ночью ему твердили набожные родители. Много лет прошло после наших споров, но Михаил явно не мог забыть моих рассказов о новой вере. Может быть, это свидетельство коснулось глубин его омраченной души? Может быть, он хотел облегчить свою совесть и доказать самому себе с помощью ученого раввина, что я заблуждаюсь? «Ты хочешь организовать мой поединок с раввином?» – загорелся я. «Замечательная идея!» Михаил, похоже, удивился. Он, видимо, ожидал, что я буду реагировать иначе. Ретируюсь, побоюсь услышать противоположное мнение. «Хорошо, а если раввин сумеет убедить тебя вернуться к иудаизму в том виде, как его понимает весь народ Израиля, согласишься ли ты оставить свою веру в Иешуа и признать, что ошибся? Признаешь ли ты тогда, что все эти дела с Иешуа просто сумасшествие?» – доверчиво спросил он. Я ответил, «Во-первых, хочу тебе напомнить, что не весь народ Израиля принимает иудаизм в том виде, в каком его преподносят раввины. Но я определенно тебе обещаю, и если хочешь, дам расписку, что если раввин однозначно убедит меня, что раввинский иудаизм верен, а мессианский ошибочен, то я непременно признаю свою ошибку. Более того, обещаю написать открытое письмо в ежедневную газету и признать свою прискорбную ошибку, признать, что я ввел в заблуждение многих таких же жителей Израиля, которые пришли к моей вере, могут отказаться от нее и вернуться к раввинскому иудаизму. Это будет честно, не так ли?» Опасаясь, что я передумаю, Михаил воскликнул: «Тогда не будем терять времени. Поехали в ешиву». сев в элегантный «Мерседес», взятый на прокат Михаилом на время пребывания в Израиле, мы вскоре выехали на шоссе, ведущее в Иерусалим. Михаил оставил машину недалеко от Ешивы, которая размещалась в нескольких минутах ходьбы от Меа-Шеарим, самого сверхортодоксального квартала Израиля. Стены заброшенных зданий были покрыты слоями печатных плакатов, остерегавших публику от нарушения субботы, от безнравственных женщин, позволяющих посторонним видеть свои шеи или лодыжки, и против соседнего раввина и его суда. Другие плакаты призывали верующих собираться большими толпами на митинги, посвященные возрождению религии, или начать священную войну против фальсифицированных выборов в Кнессет, израильский парламент, против скверны телевидения, против миссионеров, охотящихся за душами, и против всего другого, что авторы плакатов считали нечистым. По дороге мы с Михаилом разговаривали о всяких пустяках. Я не мог понять, что заставило его устроить эту встречу с раввином. Действительно ли он был так сильно озабочен судьбой моей души в вечности, или, может быть, слышал тихий, еле различимый голос Господа, вопрошавший: «Где ты, сын мой?» Внезапно Михаил вытащил из кармана две белые кипы, одну надел на голову, другую вручил мне, сказав: «Ты, я надеюсь, не возражаешь это надеть?» Посмотрев ему прямо в глаза, я ответил: «Михаил, если бы я верил, что головной убор – это все, что необходимо для того, чтобы быть кошерным евреем, я бы надел даже штреймель – парадную меховую шляпу ортодоксальных евреев Ашкенази. Но извини, я не хочу притворяться и устраивать маскарад». Удивленный и разочарованный моим отказом, Михаил запихал кипу обратно в карман и заметил извиняющимся тоном: «Должны же мы чем-то отличаться от гоев». Я не ответил и лишь выразительно посмотрел на него. Он меня понял. Мы вошли в большие чугунные ворота, над которыми было написано: «Вот, врата Господа, праведные войдут в них». На обширном дворе тут и там стояли группки учеников Ешивы, погруженных в праздные разговоры. Михаил, одетый, вшитый на заказ по последней нью-йоркской моде костюм-тройку с элегантной кипой на голове, вошел в Ешиву, как в собственный дом. Чувствовать себя как дома помогало ему еще и то, что детство и юность он провел в Ешивах Бруклина. Уже довольно давно он отошел от религиозных дел, но считал, что разбирается в них достаточно, чтобы предположить, что я, уже раскаявшийся и уверовавший в Бога, презирающий щиту этого мира, легко найду себе достойное место в стенах Ешивы. Михаил не мог понять, что хотя я живу в светском мире и внешне ничем не отличаюсь от других людей, мой образ жизни совершенно отличен от светского. Что больше всего удивляло Михаила, это то, каким образом, живя в миру, мне удается избегать многочисленных искушений, подстрекающих нас на каждом углу. Монахи и отшельники скрываются в своих монастырях, а ортодоксальные евреи прячутся от враждебного мира в ешивах и замкнутых общинах. Михаил не понимал, каким образом человек, привыкший ко всем удовольствиям этого мира, мог раскаяться, прийти к вере и притом внешне никак не измениться. Мы медленно прошли сквозь просторный зал ешивы. Здесь попарно лицом к лицу сидели ученики, ритмично раскачиваясь взад-вперед при чтении толстых комментариев Талмуда. Каждый вопрос они подробно рассматривали с разных сторон, а когда, наконец, приходили к какому-то выводу, то воображали, что мир все еще держится лишь благодаря усилиям раввинов и их учеников. Когда мы подошли к кабинету раввина, Михаил был явно напряжен. Улыбнувшись мне, он легонько постучал в дверь. Из-за двери немедленно раздался голос раввина, пригласившего нас войти. Храня торжественное выражение на лицах, мы вошли в кабинет. Раввин очень вежливо, широким жестом предложил нам сесть. Его стол был завален бумагами, стен не было видно за огромными книжными полками, уставленными сотнями солидных томов священной литературы. Мы уселись напротив раввина и обменялись с Михаилом легкими улыбками. 20 лет прошло с тех пор, как мы оба вышли из еврейской религиозной системы. И вот снова сидим в Иерусалимской Ешиве, да еще при столь необычных обстоятельствах. Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Мне предоставлялось, что мог разгореться жаркий спор. Вполне могло оказаться, что раввин, высказав все, что он обо мне думает, созовет всех своих учеников, чтобы проклясть меня и спустить с лестницы. Я был готов к самому худшему. «Достопочтенный Ребе», — начал Михаил на удивительно бойком иврите с ярко выраженным нью-йоркским акцентом. «Яков, мой добрый друг, он верит в Иешуа ха-Машиаха. Я привез его сюда, чтобы вы пробудили в нем здравый смысл. Возможно, вам удастся повернуть его в иудаизм». «Конечно, это же великая мицва — вернуть заблуждающегося еврея к его исконным корням». В комнате воцарилась давящая тишина. Подняв глаза, раввин посмотрел на меня с сочувствием и пониманием. Затем, придав голосу властное выражение, как будто он знал мое сердце и мои убеждения даже лучше меня самого, он сказал: «Скажите-ка, почему вы думаете, что языческий Новый Завет говорит правду, а наш еврейский Танах нет?» «Достопочтенный Ребе», — скромно ответил я, — «пожалуйста, позвольте мне вас поправить. Во-первых, я не думаю, что Новый Завет можно назвать, как вы это

изменилось. Как вы смеете даже сравнивать нашу священную Тору, данную Моисею на горе Синай, с этим нечистым, презренным Новым Заветом? Как вы смеете заявлять, что это еврейская книга? Да слышат ли ваши уши то, что произносят ваши уста?» «Извините, господин, — ответил я, — я согласен, что святая Тора была дана Моисею на горе Синай, и я не оспариваю в ней ни единой буквы. Но прошу вас, разрешите мне вступиться за Новый Завет. Он не нечистый и не презренный. Возможно, он написан более простым языком, чем Танах. Ведь Бог применил такой метод, чтобы сделать свои слова ясными и понятными для всех народов мира. Но Новый Завет был дан нам не для того, чтобы изменить Танах или заменить его, упаси Господи, но для того, чтобы доказать верность своему слову нашего Господа, Бога Израиля, который обещал нам Мессию и выполнил это обещание. Позвольте, Ребе, задать вам вопрос. Вы когда-нибудь заглядывали в Новый Завет? Вы знаете, что там написано? Конечно, нет. Раввин ужаснулся так, словно я предложил ему съесть бутерброд с ветчиной и сыром в день Йом-Кипура, пришедшийся на субботу. Я никогда не оскверняю себя подобной грязью. Это нечистая, презренная книга, написанная для того, чтобы рассказать гоям, какое страшное и ужасное преступление совершили евреи, отвергшие Иешу своего Мессию. Иешу и написанная им книга стали главной причиной всех наших бед и страданий в этом мире. Именем этого человека гои убивали нас в течение последних 2000 лет. Каждый еврей, взявшийся читать эту книгу, рискует жизнью. Утомительная беседа затянулась. Не помню сейчас всех подробностей, но спор все разгорался. Помню только, что я цитировал длинный ряд пророчеств, относящихся к Мессии, который должен был сначала прийти в виде Божьего жертвенного агнца, чтобы унести все грехи мира, а позже вернуться, как лев Иуды. Но цитировать Танах в противовес писаниям еврейских мудрецов, когда имеешь дело со сверхортодоксальными евреями, совершенно бесполезно, ведь власть и авторитет раввинских комментариев – ставится сверхортодоксами выше, чем власть и авторитет Танаха. Мы смогли сойтись на том, что в некоторых цитатах из Танаха действительно говорится о страдающем Мессии, но раввин настаивал, что сейчас никто не может знать, кто он, этот Машиах бен Йосеф, Мессия сын Иосифа. Я спросил, тогда каким образом мы его узнаем, когда он придет? У раввина имелся готовый ответ. Маймонид, известный также под именем Рамбам, еврейский философ XII века, был единственным и окончательным авторитетом, по крайней мере для раввина, в вопросе о том, как узнать Мессию. Раввин снял с книжной полки внушительный том труда Рамбама «Мишне Тора Яд Ха Хазака», опытной рукой раскрыл его на нужной главе и стал нараспев читать из правил царей. «И когда царь из дома Давидова восстанет, размышляя над Торой и исполняя дела праведные, как Давид, его отец, согласно писанной и устной Торе, и подвинет весь народ Израиля войти в нее и придерживаться ее, и будет вести сражение Господа, то он может быть Мессией. И если он преуспел во всем этом и построил храм в назначенном месте и возвратил изгнанника Израиля, тогда он точно Мессия». Я старался объяснить раввину огромную разницу между описанием Рамбама и настоящим Мессией, описанным в Писании. Теория мудрецов выделяет и различает двух Мессий. Один – Машиах бен Йосеф, который должен прийти первым и погибнуть в войне,
а второй Машиах бен Давид, который придет с победой как царь-завоеватель. По этой теории должны быть два раза.

разных мессии, тогда как Танах на самом деле говорит только об одном мессии, который должен прийти дважды. Сначала он придет, чтобы искупить грехи людей своей смертью, спасет их от вечного проклятия своим воскресением и широко откроет врата спасения для язычников. Позже он придет во второй раз, как всепобеждающий царь царей. В Танахе нет никаких указаний на возможность двух мессий, как нет и никаких ветхозаветных аргументов в пользу того, что мессия придет, когда весь народ Израиля по всем правилам соблюдет две субботы. «Напротив, достопочтенный Ребе», — воскликнул я. Один Иешуа отвечает всем ветхозаветным требованиям к Машиаху бен Йосефу, так как супруг Мирьям Марии, его матери звался Йосефом, да и потому, что вся его жизнь напоминает жизнь праведного Йосефа, сына Иакова, нашего праотца. Кроме того, Иешуа исполнит все пророчества относительно Машиаха бен Давида, когда он вскоре вернется в облаках в великой славе, чтобы установить на земле Царство Божье. Я заметил, что у раввина возник интерес, когда я подробно рассматривал пророчества относительно Мессии. И он все более внимательно слушал мои слова. Постепенно он перестал прерывать меня столь агрессивно. В конце концов, раввин спросил, не захочу ли я посетить его семинар по религиозным ценностям для новых кающихся. Религиозный термин, обозначающий тех светских людей, которые хотят стать правоверными евреями. Где я смогу получить ответы на все мои вопросы? Он не заметил, что вопросов у меня не было. «Конечно, Ребе», — сказал я в ответ, — «но при одном условии. Пусть Ешива полностью оплатит мое пребывание здесь, поскольку я не намерен тратить на такой семинар ни одного агарона мелкоразмерной монеты». Раввин был несколько обижен таким требованием, но, видимо, ему настолько не хотелось упускать единственный шанс привести меня в чувство, что он согласился принять мои условия. Так я попал в город Натания, в отель, где проходил семинар. Этот семинар был классическим примером использования методов интенсивного промывания мозгов, применяемых теми, кто стремится в чем-то убедить своих беспомощных, невежественных жертв. Примерно 200 человек, причем многие из них знали очень мало о религии вообще и об иудаизме в частности, собрались, чтобы внимательно послушать целый марафон лекций с раннего утра до поздней ночи. Военные летчики, художники, доктора, университетские профессора – все, правда, бывшие поднимались на подмостки и рассказывали доверчиво внимавшей аудитории о том, как выполнение заповедей Торы полностью изменило их жизнь. Другие сообщали об удивительных случаях, наблюдавшихся на спиритических сеансах, и о других потусторонних феноменах. Казалось, они настолько увлечены всем оккультным, что не понимают, что имеют дело с демоническими силами. Чем глубже они входили в область эзотерического, тем с большим воодушевлением внимала им возбужденная толпа. Большинство лекций сводилось к угрозам и систематическому запугиванию адскими муками, которые ожидают тех, кто не оставит свой светский образ жизни». Кое с чем из услышанного я соглашался всем сердцем, так как меня не надо было убеждать в существовании Бога и сатаны или рая и ада, но всей душой восставал против оказываемого давления и методов, которые наблюдал на семинаре. За все время этого семинара ни разу не был открыт Танах, и никто ни разу на него не сослался, хотя бы косвенно. На собравшихся отказывалось огромное психологическое давление. В коридорах шла торговля религиозными товарами, например, бутылками со святой водой из кранов Баба Сали, святыми портретами великих раввинов, кассетами с выступлениями знаменитых раввинов, музыкальными записями религиозных солистов и хоров, кипами из черного бархата, молитвенными покрывалами и цицит к ним. Доверчивые слушатели семинара раскупили все.
В последний вечер этой долгой недели большинство участников семинара, поднимаясь на подмостки, делились своими впечатлениями. Они со слезами клялись соблюдать заповеди, особенно субботы и кушрута. В конце концов, только один инакомыслящий из кибуца и я остались сидеть на задних скамьях аудитории. Сидя там, я размышлял о том, что произойдет в ближайшем будущем со многими из собравшихся в этой аудитории. Многие будут изо всех сил стараться соблюдать равинские заповеди и традиции, но довольно скоро поймут, насколько они бессильны и не способны умилостивить Бога своими трудами. Пока я так размышлял, руководитель семинара сам, раввин Перец, подошел ко мне и спросил, почему я продолжаю упорствовать в своем бунте и отказываюсь подняться на сцену, исповедать свои грехи при всех и раскаяться под одобрительные возгласы собравшихся. Я ничего не ответил. Как мог я выразить словами все, что было у меня на сердце? Ребе Перец смотрел на меня так, словно мог читать мои мысли, и спросил, «Почему бы вам не побеседовать с Ребе Ицхаком Амноном после собрания?» Ребе Амнон, великий лев, нашел время принять меня только в 2:00. Мы сели с несколькими другими раввинами, и по их требованию я стал излагать им принципы мессианской веры, основанной на Торе и пророках, ссылаясь на стремление человеческого сердца к прощению грехов и примирению со святым Господом. Пока они со мной целиком соглашались, и мои высказывания даже подбадривали их. Но когда я начал цитировать места из Писания, связанные с Мессией, атмосфера вдруг стала мрачной и давящей. Само собой, они единогласно и без обиняков отвергали Новый Завет. «Мне не надо его читать», — решительно сказал Ребе Амнон. «Мои праотцы решили отвергнуть его, и этого для меня достаточно. Более того, мои предки получили Тору на Синае и добросовестно передавали ее из поколения в поколение до наших дней. А от кого вы получили Новый Завет? От ваших отцов или от Гоев?» «Новый Завет был написан моими еврейскими праотцами», — ответил я. «Они же донесли весть о Господнем спасении во все уголки мира». Правда, Джефф, который донес эту весть до меня первым, не был евреем, но новое сердце и новый дух, которые жили теперь во мне, я получил не от Джеффа и не от отцов или праотцев, а от самого Господа Бога Израиля. Я напомнил им, что наши еврейские предки были слабыми, греховными существами, как и все мы. В ветхозаветные времена они не раз оказывались не на высоте и вводили весь народ в грех. То же самое они делают и сейчас. «Посему скажи дому Израилева, так говорит Господь Бог, не скверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их?» Я продолжал, «Неужели вы, господа, ожидаете от меня, что я буду относиться к моим праотцам и раввинам древности с почтением только потому, что они жили раньше меня? Вы хотите, чтобы я чтил их слова превыше слова живого Бога?» Религиозные и духовные вожди Израиля всегда отвергали истинных пророков, когда те приносили божественные послания от Господа. Может быть, когда пришел Иешуа, о котором сказано «Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной», они отвергли и его, потому что он не соответствовал распространенным, но не имеющим отношения к Танаху представлениям. Посмотрев прямо в глаза раввинам, я спросил, «Что конкретно вы, Иешуа, вы отвергаете?» Какой, собственно, грех он совершил, что заслужил такую страстную вашу ненависть? Когда вы научитесь видеть его в его истинном свете? Теперь, как и в древности, религиозные лидеры ждут какого-то воображаемого, неведомого еврейского мессию, который должен спасти народ Израиля от подчинения нечистым язычникам. А ведь Бог ясно говорит, что желает спасти свой народ прежде всего от осквернения их собственными нечистыми греховными сердцами,
Так кому же я должен верить? Должен ли я слушаться слов моих праотцев и раввинских мудрецов или святого Божьего слова? Когда же придет тот славный день, когда вы, раввины, наконец признаете божественную истину и сложите свою славу и суетное тщеславие к подножию креста Мессии? Когда вы прекратите обвинять Иешуа и винить его во всех наших несчастьях и громко воскликните со всем народом Израиля: «Благословен грядущий во имя Господне»? Это была незабываемая, но печальная ночь. На рассвете мы распрощались и пошли каждый своим путем. Раввины настаивали на том, что мое толкование неверно, так как я отвергаю устные предания еврейских мудрецов, раввинские правила, которые они считают священными. Они были убеждены, что я перешел в языческое христианство. Я же со своей стороны доказывал, что это они изменили первоначальной иудейской вере ради религии, созданной людьми, и потому ложной. Но, несмотря на горячие споры, атмосфера во время дебатов оставалась цивилизованной и достойной. Не могу не признать, что впервые повстречал раввинов, которые уважали мои взгляды и даже на прощание пожелали мне всяческих благ. Всем сердцем желаю, чтобы Слово Господне, которое я так настойчиво им проповедовал, нашло живой отклик в их сердцах.

Дорогие друзья, куда бы мы ни отправились, Бог просеивает нас, как семена. Во всех странах народ Божий проходит через решето испытаний. Иногда это решето оказывается в руках сатаны, и он встряхивает и трясет нас с огромной силой, с единственным желанием навсегда избавиться от нас. Мы начинаем испытывать страх, который сеет в наших сердцах и душах семена неверия. Мир тоже с готовностью участвует в этом процессе. Мы чувствуем, как безжалостная рука обстоятельств яростно бросает нас из стороны в сторону. И хуже всего то, что Церковь, далеко зашедшая по пути отступничества, делает процесс нашего просеивания еще более мучительным. Ну да будет так, только таким образом можно отделить пшеницу от плевел. И как велика милость Бога, которая обещает нам, и ни одно не падет на землю, имея в виду зерна, то есть нас. Все доброе, истинное и полезное будет сохранено. Ни один из верующих не будет потерян, и никто из них не лишится ничего, что можно было бы назвать существенной потерей. Просеивание через сито страданий будет продолжаться, ибо так проявляется благосклонность к нам нашего Господа Иисуса Христа.

Я, мой Бог, склоняюсь пред Тобой низко-низко. Я хочу

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

не страшны даже смерть, могила, ведь по дороге ты идешь со мной. Хвала Христу за дар Святого Духа, что Он послал утешителя нам. И если даже в мире заваруха, то Он же ходатайствует за нас. Ты, утешитель, душу укрепляешь, даруешь мир и радость, и покой. Нам утешение в сердце посылаешь, не оставляешь, но идешь со мной. Когда же в теле иссякала сила, изнемогала, падала в борьбе, в тот час Христу молитву возносила, и Дух Святой участвовал в мольбе. Когда наступят сильные враги,

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете ходить на собрание, и у вас будет молитва хорошая на языках, и все у вас будет хорошо. Нету такого. Есть слово, что вы будете мне свидетелями. Как минимум, когда приходит Дух Святой, крещение Духом Святым, я верю, что перемены все-таки должны происходить. Это больше силы для победы над грехом, например. Почему я уточнил, зачем это более сильная молитва? Зачем? Для того, чтобы быть более сильным. А зачем быть более сильным? Чтобы побеждать пороки, искушения, соблазны, проходить испытания, трудности, принять от Бога призвание и исполнить его, чтобы проповедовать Евангелие этому миру, в конце концов. Я так верю. Мы в прошлом году из нашей церкви отправили в миссионерскую школу 7, да, человек. И часть из них, они разъезжаются кто куда, кто в Украину, на Балканы. Это считается самый неевангелизированный регион. Это бывшая Югославия, Сербия, Босния, Герцеговина, Хорватия, Албания. Вот эти страны, Черногория, самый неевангелизированный на всей Евразии регион. Вот. Некоторые в Испанию едут, там сейчас очень большая диаспора, наши эмигранты из России, из Украины, немерено просто. Я был там, смотрел на это все. Любой маломальский город, десятки, сотни русскоговорящих людей, украиноговорящих, Украина, Россия. И нету церкви, они теряются, даже верующие теряются, едут на заработки, семьи распадаются, теряются люди без Бога, неверующих. Много. И просто просят братья, которые там служат, уже некоторые по 15 лет служат там, и просят кого-нибудь, чтобы хотя бы домашняя группа, но была в каждом городе. Небольшая церковь, но была. Мы уже 2 семьи отправили туда, буквально 2 недели назад поехала вторая семья туда, на юг Испании. Церковь, где я был в ноябре прошлого года, было человек 30, вот только начинали ее. Сейчас там уже около 70 человек. Едут люди и приходят новые люди. И уже у братика наша, который там служитель, его дочка в школу ходит, привела свою испанскую подружку, та покаялась, испанка коренная. Они уже думают о том, как бы сделать перевод, чтобы собрание переводилось, ну, испаноговорящим людям. Во многих местах они проповедуют Евангелие в разы больше нас. Я знаю города, где мы сидим себе на языках, молимся, они без языков проповедуют Евангелие, открывают новые церкви. Я когда приехал в Крым, проанализировал, посмотрел на это все. Я вырос в церкви, где больше 1000 человек, не знаю сколько, ну, несколько сотен молодежи. И я приехал в Крым и смотрю на эту всю картину. Год, два мы пытаемся понять, что происходит, начинаем проповедовать. И я выясняю картину. Ну, это уже было, наверное, лет через 5-7, когда мы служили там, начинали церкви, строили дома молитвы. И я выясняю картину, послушайте просто. За, вот на тот момент просто это было, я сейчас уже не знаю статистики, на тот момент, за последние 10 лет, это примерно 2005-2007 год, вот статистика, значит с 98 по 2007, в Крыму построилось около 120 исламских мечетей, 120 исламских храмов, то есть люди, которые исповедуют ислам, не веруют в Иисуса Христа, читают Коран. Я жил в Бахчисарае, служил, мы там начинали служение. Город около 40 тысяч человек, 8 действующих мечетей. Окей, 120 исламских мечетей построено за 10 лет. В это время, как наших, всех вместе с баптистами, всех, кто проповедует, открывает церкви, строит дома молитвы, мы не можем натянуть даже 20 все вместе. 20 не можем натянуть. У меня вопрос. Мы реально крещены Святым Духом? Мы реально пятидесятники? Кто какими молитвами молится и зачем? Зачем это все нам? Хорошо, вопрос у меня простой. Вот ты на каком-нибудь, не знаю, там, Мерседесе хорошем, а я на стареньком велике. Нет, давай наоборот. И вот мы куда-нибудь в сторону Одессы. Кто быстрее приедет? Ты на я на Мерседесе, чи ты на велике? Поняли, что вопрос с подвохом? Чисто по идее, да, конечно, ты на я на Мерседесе, ты на велике будешь педалить долго. Но правда не совсем такова. Знаете, кто первый приедет, тот, кто будет ехать. А если я, например, в своем Мерседесе буду там пить кофе, слушать музыку, там кондиционер хорошо, ты там на жаре паришься, едешь, ты одешь, конечно, ты приедешь быстрее, ты проедешь дальше. Молитва на языках звучит в церкви. Аллилуйя, мы пятидесятники. Мы молимся, аж стены дрожат. Алло, ехать будем в Одессу или нет? Кто-то рассказывал, когда туземцам где-то привезли, увидели, они там 10 километров ходили, ну, за водой, там где-то источник у них не было, и передали им контейнером, выслали какую-то машину, чтобы джип такой, знаете, чтобы по пескам там ездить, ну, воду привозить себе. И потом, когда приехали через год, эти туземцы говорят: слушайте, ваш этот джип не помогает. Мы и так, и сяк, ну, не помогает он нам, воды не дает. Они по-прежнему ходят, а в нем сначала, пока аккумулятор не сел, музыку слушали, кондиционером там, вот, пытались понять, где же там воду взять, но не дал он им воды. Я к чему? Когда ты не понял, ну, ты не понял, зачем, ты не знаешь, как пользоваться. Что-то очень сильное, важное, ценное не приносит тебе пользы. Правда, было бы хорошо, если бы они вот садились на него и ехали по своим пескам 10 километров, привозили бы воду. Но они не знали, что таково его назначение. Они не знали. Значит, давайте мы отметим несколько моментов. Один, почему иногда не приходят ожидаемые перемены. Да, я знаю доктринальные вещи насчет крещения Духом Святым и рождения свыше, я знаю, да. Но Бог зачем-то дал нам Дух Святой. Он сказал: вы примете силу, что-то изменится, когда вы будете крещены Святым Духом. Одна из проблем наших, мы не знаем, что с этим делать. Мы не знаем, что с этим делать. И ты можешь издавать хороший звук на этом своем джипе чи мерседесе, но если ты не знаешь, что он для того, чтобы ехать, или ты вообще забыл, что у тебя есть цель ехать, проповедовать Евангелие, расти в Боге, открывать новые церкви, когда ты не знаешь, зачем, ты не знаешь, что делать с тем, что тебе дано, что у тебя есть. И еще один момент я заметил, знаете, что машина перестает ехать, если ты ее не заправляешь. Да, знакомо кому-то? Кого-то бывало, брат? Если ты ее не заправляешь, она рано или поздно перестанет ехать. Я, может, такой образный язык говорю больше братьям, где-то понятный, да? Но я тоже заметил, что если ты не вкладываешь в какие-то отношения, они перестают для тебя что-то значить. В семье точно так же. Если ты не вкладываешь в отношения, что-то начинает останавливаться, что-то перестает работать. Если ты не заправляешь машину, она перестает ехать. Если ты не вкладываешь в отношения с Духом Святым, они перестают приносить в твой дух то, что должны приносить. Просто иные языки – это не вариант. Нам нужно что-то больше, нам нужно что-то глубже. Я хочу поделиться, уже вот, ну, половина моего времени ушло, и кто знает, как переводится слово «крещение», «погружение»? Хорошо. И мне очень нравится, честно вам скажу, мне очень нравится, когда мы заменяем некоторые непонятные слова для русского человека, заменяем понятными словами. Вот кто не в курсе, слово «крещение» – это вообще непонятное слово, непонятно, откуда оно взялось, оно не имеет ничего общего с термином, который употреблялся Христом и апостолами. Они употребляли слово «баптиза», которое нормально переводится как «погружение». Оно никак не может перевестись как «крещение». Даже не толком не знают филологи, переводчики, откуда оно взялось. Это не перевод. Оно ничего для русского человека не значит. Хорошо, давайте, чтобы нам понять о крещении Духом Святым, простой, банальный. Вот, ну, мне так, по крайней мере, понятнее становится. Вот если взять вот, ну, что-нибудь, там, губку, скажем, да, ну, нет возможности проиллюстрировать, хотя было бы неплохо, погрузить ее в воду и потом достать. И вот она погружена. Знаете, что будет? Я чуть-чуть буквально вот так вот сделаю, потечет из нее вода. Почему? Она пропитана водой. Я ее погрузил в воду, и вот он результат. Результат какой? Она пропитана водой. Хорошо? Есть кто не ДВРовцы, да, и, возможно, в прошлой жизни, да, до встречи с Христом, ну, есть люди, которые очень сильно где-то погрязали в грехах. Не знаю, скажем, пьянстве, наркотики, в чем еще-нибудь. Я общался, у меня есть много друзей, которые в прошлом имели, ну, такую жизнь, такие зависимости. И я из их слов, по крайней мере, знаю, как выглядит человек, погруженный в грех. Не знаю, в пьянство, например. Знаете как? Он утром просыпается, он ищет то, что ему нужно. Он ищет стакан. Он об этом только и думает. Я вот там есть, вот благовествовал буквально вот 3 дня назад. Вот подходит: да, не хватает, 30 рублей не хватает. Я говорю: на что? Ну, когда ты ел последний раз? Ну, я говорю, давай я тебе батон куплю, поешь. Давай. Я купил ему батон. Он батон не просит. Ну, выпить надо. У него мысли об этом, разговоры об этом, туда все деньги, туда здоровье, семья пропадает, 2 сыновей, все. И я говорю: что они видят в тебе? Ты отец. Ну ладно, я не буду сейчас, ну, об этом много. Но как выглядит человек, погруженный в грех? Скажите мне. Давайте быстро. Как выглядит человек, погруженный в грех? Он об этом думает. Он этим живет. Он этого ищет. Дальше. Он об этом думает. Он этим живет. Он, ему это снится иногда. Он просыпается, он это ищет. Он жертвует ради этого всем. Сколько семей распалось, сколько судеб, сколько здоровья. Смотрю, где зубы твои, дорогой? Где лицо твое пропало? Уже это не лицо, это не знаю, как назвать. Все, что случилось с тобой, дорогой? Почему все ушло туда? Человек погружен в свое беззаконие. Хорошо, второй вопрос. Как выглядит человек погружен в суету? Есть тут погруженный в суету кто-нибудь? Нет, не может быть. Человек погружен в свои дела, в работу, в зарабатывание денег. Как выглядит? Он работает, он на собрании смс-ки пишет, дела решает, за рулем пишет. Нельзя писать, я вчера говорил. Вот в собрании вы, телефон отключить нельзя. Чего вы не отключаете телефоны на собрании? Вчера звонила, сегодня деловые все-таки, да? Ладно, человек погруженный в суету, в какую-то работу, он тоже только этим и живет. Не успей его зацепить, у него разговоры об одном, у него планы об одном, у него дела, у него все пляшет под его дела. Сколько есть таких людей за той же, за границей, я думаю, вы тоже это знаете, которые оставляют на месяцы, на многие месяцы, оставляют свои семьи, даже мамочки, не только отцы, я видел этих. Там и в Испании видел, и в Польше они есть. Оставляют свои семьи, едут на заработки. Почему? Потому что тут заработать нечего. Далеко не всегда. Очень часто это просто погружение. Ну, это не наша тема. Одним словом, человек, который во что-либо погружен, он этим пропитан. Он об этом думает, ему это снится, он этим живет, это его жизнь, это его, он жертвует чем угодно ради этого. Хорошо, теперь скажите мне, как выглядит человек, погруженный в Святой Дух? А, он молится на языках, я забыл. Давайте по той же схеме пройдемся. Он этим что? Он этим пропитан. Он этим живет. Это формирует его жизнь, это определяет его жизнь, это ему снится. Дух Святой – это личность, вы в курсе, да? И когда ты погружен в Него, ты пропитан Его сущностью, Его целями, Его желаниями. И когда у тебя спрашивают, ты готов поменять место жительства ради Христа и Евангелия? Из этой толпы хотя бы десяток должен быть, кто должен подняться и сказать, я готов. Почему? Я погружен в Дух Святой. Я знаю, Ему не безразличны люди, которые живут кругом и не слышат Евангелия. Вот Он я, пошли меня, Господь. А мы что сегодня наблюдаем? Мы не можем наскребсти десяток-полтора людей на месте.

Духом Святым, но мне надо исповедоваться. Исповедуется в том же самом, в чем исповедуется некрещенный Духом Святым. Я сижу, не могу понять, Господи, а что происходит? А в чем дело? А где наша сила? А что у нас не так, Господь? Что мы потеряли? Мы, пятидесятники, вот в этом поколении, что мы потеряли, друзья? Я предлагаю, знаете что, вот, по крайней мере, попытайтесь перечитать все тексты, которые говорят о крещении Святым Духом, заменив крещение на слово погружение. Можно тот же вопрос, только по-другому теперь? Тут есть погруженные в Дух Святой люди. Книга Иезекииля, 47 глава. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенными к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку, и еще отмерил 1000, и повел меня по воде, воды было по колено, еще отмерил 1000, повел меня, воды было по поясницу, и еще отмерил 1000. И уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видишь, сын человеческий?» И повел меня обратно к берегу этого потока. Интересное переживание имел в видении Иезекииль, когда текла вода из храма, и муж, ангел Божий, взял его за руку и вводит его в поток. Он говорит: «Я вошел в поток, и воды было по лодыжку, да, вот где-то вот так вот, совсем чуть-чуть». Потом прошел еще немного, сколько там он отмерил? 1000 локтей, да? Это порядочное расстояние. И воды было по колено. Кто не был на Азовском море, Арабатская стрелка, Веническ, не были, да? Я не знаю, какой у вас тут берег, но у нас в Крыму нормальный, а вот там, в районе Арабатской стрелки, есть такие места, что ты идешь, уже устал идти, а воды все еще по колено. Идешь, уже в берег вот так вот смотришь, ну, очень далеко, а воды вот все еще вот так. Знаете, что делают взрослые люди? Я в том числе делал. Ну, я там раз был всего. Аж смешно вспоминать. Ты садишься, ложишься и гребешь. Честно, чуть колен, там, ну, ногами помогаешь, но ты плывешь. Вот просто. Потом встаешь, а воды по колено. Ой, оно смешно. Ну, идти долго. Поплавал, да. Ладно, шутки шутками, но знаете, в чем дело? Ну, правда смешно выглядит. Вот взрослый мужик, он типа плывет, потом встает, а воды по колено оказывается. А мне кажется, друзья, что очень часто мы с вами вот так выглядим. Мы собираемся на сильные конференции. У нас там сильные молитвы. И мы прямо плаваем. Аллилуйя. Нам всем хорошо. Простите, что я критикую такие святые вещи. Но я иначе не могу, друзья. Меня не устраивает эта картина. А мы как дети у берега. Воды-то по колено, друг. Завтрашний день заставил тебя подняться. Оказалось, что воды-то по колено. И ты плескаешься у берега, и ты не знаешь, что такое плыть. Ты не знаешь, что такое погружение в Дух Святой. А я верю как раз, что если бы мы разобрались и погружались в Дух Святой, и были погружены в Дух Святой, мы бы иначе на многие вещи смотрели, мы бы другими были, у нас были бы другие ценности, другие цели, мы были бы другими. Вы знаете, во все времена, во все века, если кто изучает историю христианства, вы знаете, Александр Иванович трошки рассказывал сегодня, когда по-настоящему люди погружались в Дух Святой, в их жизни все меняется. Ты не можешь остаться иначе. Миссионеры едут по всему миру, происходят чудеса. Люди смотрят на земное по-другому. Павел говорит: я все почитаю за ссор. То, что раньше было преимуществом, я дрожал, не отдам. А теперь я готов отказаться. Ради чего? Ради Христа. Что случилось, Павел? Я погружен в Дух. Я погружен в Дух Святой. Его мысли мои, его ценности мои. А мы сегодня, знаете, как часто бывает, верующие люди, крещены Духом Святым. Мне сложно это все разобраться теологически, но они погружены кто в суету, кто в обиды, кто в склоки, кто в осуждения, кто в какие-то религиозные движения, кто во что погружен, кто в сребролюбие, кто в погоню за чем-то земным и временным. Не может такого быть, друзья. Если ты погружен в Дух Святой, ты не можешь остаться привязанным к земному, не можешь. Я не знаю, как назвать твое крещение, переживание какое-то, да. Вот, наверное, вот этим вот историей с Иезекиилем или с Азовским морем. Запомните, это вот, к сожалению, иллюстрация жизни многих из нас. Ты вроде бы и там, да, ты вроде бы даже прямо.

0: плавал.
1: А оказывается, ты не шел достаточно далеко за ним, чтобы оказаться погруженным. Несколько мыслей, друзья, и мы придем к молитве еще. Просто три таких вот простых совета, очень простых, уже сегодня мы немного слышали о них. Но я повторю еще раз. Для того, чтобы быть погруженным в Святой Дух. Вот я все еще в поиске. Я в поиске, и вам советую. Начните искать: Господь, а как жить жизнью погруженной в Дух Святой? Как мне быть погруженным в Дух Святой? И я нахожу некоторые ответы в Священном Писании. Первый, очень простой совет. Это молитва и слово. Это молитва и слово. Можно продолжить еще пение, собрание, проповеди. Но я ограничусь так. Молитва и слово, хорошо, оно все в себя включает. Наполняйтесь Духом Святым, говорит Священное Писание. Знаете, что значит наполняйтесь? Чем отличается вот этот исполняйтесь, синодальный перевод переводит? В некоторых текстах правильно было бы перевести наполняйтесь. Я могу спросить, ты исполняешься Духом Святым? И ты скажешь, да, конечно. Он сегодня вот в обед исполнялся. И еще вчера вечером исполнялся. Давайте я поменяю вопрос. А ты наполнен Духом Святым? Представьте себе кувшин. Моя задача что? Он не должен исполняться. Как это исполняться воды? Он должен быть наполнен водой. Понимаете? Я могу брызнуть в него воды, потом вылить. Брызнуть, вылить. Я могу играться с ним, но мне надо, чтобы он был полон воды. Слышите? Ты должен быть наполнен Святым Духом. Мы сегодня немножко слышали уже об этом. Для этого нам даны и иные языки в том числе. И Библия, и молитва, и собрание, и псалмы, и служители, и проповеди. Все дано, знаете зачем? Чтобы мы были наполнены Святого Духа. Наполнены. Наш Дух. Смотришь, иногда христиане наполнены всякой ерундой. На языках молятся. Что, в чем дело? Чем ты наполнен? Когда выбирали диакона в Первоапостольской церкви, одно из условий было, что они должны быть исполнены Духа Иисуса. Исполнены, не исполняющиеся. К сожалению, сегодня очень часто мы с вами, церковь, которая исполняется время от времени Духом Святым, но не исполнена. Друзья, не довольствуйтесь, не льстите себе, не обманывайте сами себя тем, что вы иногда исполняетесь Святым Духом. Молодцы, это тоже хорошо, но это не то, что Бог замыслил о нас. Именно это и причина, что мы всего три руки наскребли, но мы от них не отстанем, вы таки пойдете в школу. И поедете куда-то на миссию. Хотя бы трое. Молитва и слово. Друзья, находите каждый день хотя бы минутку, хотя бы пять, чтобы почитать Библию. Я еще такую рекомендацию даю: молитвенного размышления над Словом Божьим. Молитвенного размышления. Когда ты садишься, может, у тебя времени мало, ты проспал, на работу бежишь, на учебу. Открой Библию. Ты никуда не выиграешь ты этих три минуты. Не выиграешь. Потом ключи будешь искать полчаса, они на полке лежат, у тебя заслепило. Почему? Бог учит тебя правильно время экономить. Не на том экономишь. Найди три минуты. Вы знаете, за три минуты можно много прочитать. За минуту я засекал. Можно прочитать спокойно пять стихов и коротко помолиться. Я экспериментировал на одной конференции. Это у меня называется правило одной минуты. Когда ты видишь, что проспал или что-то еще не успеваешь, ты говоришь: Господи, благодарю за этот новый день. Я понимаю, что ты мне нужен сегодня. Мне надо слово от тебя. Благослови меня. Открываешь Библию, читаешь пять стихов, не спеша, вдумчиво. Потом говоришь: Господь, пусть это слово будет сегодня во мне. Прибудь со мной, сохрани меня. Аминь. Я засекал 46 секунд получилось. Серьезно, проверьте сами. 46 секунд. Ты спешишь? У тебя нету времени? Скажи мне, сколько ты сидишь в каком-нибудь инстаграме своем. Потом поговорим про время. Ты же не можешь, правда, утром не проверить вайбер, бо тебе кто-то что-то написал. Да, я тоже, как правило, утром мне надо... Окей, а как насчет того, чтобы утром проверить, может, что-то написал тебе Господь, может, у него есть месседж для тебя, какой-то смс-очка. Прочитай этих пять стихов, получи смс-ку на сегодняшний день. Важное послание. Друзья, простой очень совет. Находите время для того, чтобы в тишине и покое открыть Библию, сказать: Господь, говори в мой дух. Прочитал стих, дальше размышляй. Говори с Богом о том, что прочитал. Молитвенное чтение Библии. Молитвенное размышление над Священным Писанием. И знаете, еще тоже что замечаю? Мы заботимся, ну, там, где я вырос, там хор, там у нас консервативная церковь. Сегодня больше, ну, где-то прославления кто делает, кто-то все еще в классике, да, сборники. Но мы часто заботимся о том, чтобы как можно красивше спеть. Я заметил, что, ну, я люблю, когда красиво и профессионально, но мне кажется, что мы репетировали, нас учили там на 3 голоса, на 4. Я заметил, что действие духа и назидание не зависит от того, на сколько голосов мы спели песню. Ну, мне нравится, когда красиво, честно. И надо так делать. Но действие духа не привязано к этому. Ты не получаешь больше назидания, а потом, ух ты, глянь, как дали на 4 голоса, полутона, септаккорд. Ну, тебе понравилось, да, все хорошо, мне тоже. Но назидание дух получает не от этого, а от чего? От действия Духа Святого, от Божьего присутствия, от Слова, которое открывается тебе. А для этого тебе нужно искать, чтобы наполняться Духом Святым. Аминь. Аминь. Второй момент – это отношения. Отношения с Духом Святым. Слово Божие говорит, сойдет на вас Дух Святой, и вы примете силу. Сойдет не сила, сойдет Дух Святой. И тогда результатом будет сила. Давайте еще раз. Вы примете силу, когда? Когда сойдет на вас Дух Святой. Сойдет не сила, сойдет Святой Дух. Результатом того, что в тебе будет Святой Дух, будет сила. И я верю, знаете, во что? Дух Святой – это личность. И сила как раз, знаете, в чем? В правильных, глубоких отношениях с Духом Святым. Я верю, что погружение происходит посредством построения глубоких личных отношений с Духом Святым. Это чудно, что мы тут молились. Но отношения с Духом продолжаются всю твою жизнь. И этот муж брал Иезекииля и ввел, говорит, давай пойдем. Пойдем на глубину. Ты примешь силу, ты будешь сильным когда? Твоя сила в чем? В личных, глубоких, настоящих отношениях с Духом Святым. Еще раз. Когда ты будешь сильным? В чем наша сила? Приветствуем пастора Марченко, слава Богу. Ты будешь сильным, твоя сила в правильных, личных, глубоких отношениях с Духом Святым. Скажите аминь, пожалуйста. И если вдруг ты обнаружишь, что у тебя нету силы, ты будешь думать, слушай, я же вроде крещен Духом Святым, на языках молюсь, а силы нет. Знаешь, в чем проблема? Машина ехать перестала, ты забыл на заправку заехать. Надо вливать что-то в бак, чтобы она ехала дальше. В отношения нужно вкладывать. Нужно заботиться о близких, глубоких отношениях с Духом Святым. Давайте я вам кое-что прочитаю. Никакое гнилое слово. Ефесянам 4, 29, 32. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Слушайте, что здесь сказано. Не оскорбляйте Святого Духа Божия. Я смотрел в других переводах, где-то сказано, не огорчайте, не огорчайте, не доставляйте огорчения Духу Святому. Молодежь, мы хотим быть погруженными в Дух Святой, да? Это возможно посредством близких, глубоких, настоящих отношений с Духом Святым. Ты молись хоть лопни. Молитва – это только часть отношений, часть отношений. А наши отношения – это вся жизнь. Не огорчайте Дух Святой. Потом ты придешь, тут будешь пытаться молиться. Не огорчай Дух Святой. Здесь сказано о чем? Заметьте, кстати, что вот Дух Святой, которым Бог живет в нас, да, Он показан нам такой личностью нежной. Нежной. Помните, Иисус говорил, всякая хула и слово, сказанное на проститься, а на Духа не проститься. Читали? А здесь сказано, не доставляйте огорчения Святому Духу. Гнилое слово. Кто знает, что такое гнилое слово? Кто-то пробовал гнилое яблоко, когда вы не в курсе, что оно гнилое, откусили, потом обнаружили. Так хочется выплюнуть его. Так омерзительно, становится неприятно, что оно было у тебя во рту. Гнилое. Всякое гнилое слово, оно огорчает Святой Дух. Гнев, раздражение, крик. Слышишь? Когда ты раздражаешься, это огорчает Святой Дух. Не без разницы, на каких языках ты молишься. Но у тебя не будет. Это Павел говорит в Коринфянам. Я могу на ангельских молиться, но если нету любви, что? Я пятидесятник. Нет, ты медь звенящая, но говорящая на языках. Господи, как оно все вот запутано, да? А может, нет? А может, надо смотреть правде в глаза? Сила наша в правильных отношениях с Духом Святым. Молодежь, я не знаю, как у вас тут, я, наверное, у вас так нет, но во многих других регионах, я где бываю, молодежь просто вот, ну, поголовно зависает где-то в каких-то соцсетях. Инстаграмы, Фейсбуки, другие все дела. Мне кажется, что иногда это огорчает Святой Дух. Фотографии, которые ты смотришь полчаса, они тебе не нужны. Это пустая трата времени. И Дух Божий говорит тебе тихонько в сердце: сбавляй, прекращай, выключай, давай помолимся. Можно поговорить с тобой? О, подожди, что тут Степа поставил? Ух ты! О, у Светы новая прическа. Надо лайк поставить. Я понимаю, вы молодежь, вряд ли вы перестанете это делать, но серьезно. А как насчет того, что ты ждешь лайков от противоположного пола под своими недостаточно скромными фотографиями? Мне кажется, есть вещи, которые огорчают Святой Дух. И Он не ставит лайков под твоими поступками, несмотря на то, что друзья твои ставят. Но ты перестаешь ориентироваться на одобрение от Святого Духа, и ты не исполнен Святым Духом. На языках молишься. Когда спрашивают, кто крещен, ты поднимаешь руку. Но когда я спрошу, погружен ли ты, ты уже знаешь, что такое быть погруженным. Это иметь близкие, глубокие отношения. Гнилой разговор, раздражение, гнев, крик. Не знаю, как сегодня. Фильмы часто смотрят верующие люди, разные фильмы. Не все они добрые. Многие из них не несут, мягко выражаясь, назидания. И они огорчают Дух Святой. И ты снова теряешь. Ты снова теряешь Его близость. И ты снова в тумане, но все еще внешне выглядишь по-пятидесятнически. Друзья, мы о чем говорим сейчас? О необходимости погружения в Святой Дух. Значит, первое, мы говорили, что? Первое – это наполнение. Следи за тем, чтобы наполняться Святым Духом. Через молитву, слово, собрание, проповеди, общение, псалмы. Наполняйся Святым Духом. Не бей просто, ну, воздух. Не ходи в собрание лишь бы. Ходи так, чтобы наполняться Духом Святым. Ходи так, чтобы наполняться. Иисус в толпе, все прикасаются, но одна получила исцеление. Почему? Она прикоснулась с жаждою, с верою. Прикоснусь, что-то изменится. Не ходи просто в собрание так, не топчи зря дворы. Иди так, чтобы наполняться, получать слово от Бога. Читай так, чтобы наполняться. Второе, отношение. Следи за тем, чтобы иметь близкие, настоящие, глубокие отношения с Духом Святым. Другого пути в погружение не существует. И последнее. Возвращаемся к примеру Иезекииля. Еще один текст я прочитаю. Иоанн всем отвечал, это Луки 3:16. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет что делать?» А в нормальном переводе? Супер. Еще раз. «Он будет вас что? Погружать куда? В Дух Святой и огонь. Он будет вас погружать в Дух Святой». А теперь вспоминайте видение Иезекииля. Он видит себя у потока, и муж Божий какой-то берет его за руку и меряет, и ведет его. И ведет его на глубину. И ведет его на глубину. Отмерил, они прошли. Отмерил, прошли. И потом они аж зашли туда, где невозможно было идти, пришлось плыть. Он оказался погружен в Божий поток. Я верю, что очень сильным таким, не знаю, методом, что ли, погружение в Дух Святой является ежедневное следование за Христом. Ежедневное следование за Христом. Когда ты позволяешь Ему взять тебя за руку, и Он говорит: пойдем со мной. Пойдем, давай будем что-то менять в твоей жизни. Давай ты будешь учиться послушанию. Давай я буду менять твои привычки. Давай, идем дальше, идем, не боись, давай. Давай будем менять твои ценности. Юноша приходит к Иисусу, говорит: что мне делать? Иисус говорит: делай то и то. Да, я это все делаю. Хорошо, ты хочешь идти дальше? Он берет его за руку и говорит: хорошо, пошли дальше. Иди продай, раздай. Я позже подойду. Он не решился идти дальше за Христом. Он не решился идти дальше за Христом. Друзья, чтобы погружаться по-настоящему в Святой Дух, нам необходимо ежедневное следование за Христом. То есть, когда в каждом дне, и когда ты читаешь Библию, когда общаешься с родителями, или смотришь свои фейсбуки, или что угодно, ты стараешься быть чутким голосу Духа Святого. Ты позволяешь Ему вести тебя шаг за шагом. Как этот юноша, он пришел, и он где-то чувствовал, чего мне еще не достает. Ну, это делал, это все соблюл от юности. Чего мне не достает? Какой должен быть следующий шаг? Иисус называет, каким должен быть следующий шаг. И если ты его не делаешь, ты потом можешь молиться сколько угодно. Езди на все конференции. Дальше, чем по щиколотке, ты не двинешься. Никакие молитвы тебе не помогут. Может, кто-то теологически это оспорит, но это мое убеждение, и я это утверждаю. Ты не двинешься дальше погружения в Святой Дух, если не продолжишь следовать за Христом. Когда Он коснется твоего времени, скажет: слушай, хочешь дальше, давай. Мне не нравится, как ты время проводишь. Слишком много новостей читаешь. Давай, прекращай. А ты не прекращаешь. Я лично это пережил. Честное слово. Негоже, да, исповедоваться за кафедрой, но я это пережил. И ты не можешь двинуться. Молись. Бог говорит: ну прекращай это дело. А ты не делаешь этот шаг. И ты не можешь. Ты остаешься по щиколотку. Ежедневное следование за Христом. Если мы этому себя не посвящаем, нам не светит настоящее глубокое погружение в Святой Дух. Он может. Слышите, как апостол, не апостол, а Иоанн Креститель сказал: Он будет погружать вас. Он будет погружать вас. Как? Когда вы будете идти за Ним. Помните, Он пришел к Матфею и говорит: иди за Мной. Он говорит: иди за Мной. Ваша тема сегодня как звучит? Следуй за Мной. Кто Мне служит, Мне да последует. Мне да последует. Он поведет тебя дальше. В перемены поведет, в чудеса поведет. В призвание поведет в свое время. Когда скажет тебе, может быть, на миссию нужно ехать. Или в церкви трудиться. И ты должен следовать за Христом. Если не будешь следовать, молись сколько угодно, ничего не меняется. Я думаю, знаете, почему в некоторых церквях нету толком перемен, таких, как нам хотелось бы. Хотя есть горячие вроде бы молитвы. Мы не двигаемся за Христом, куда Он нас зовет, в частности, в миссионерское служение. Много чего мы не сможем достичь, просто молясь. Нужно следовать за Христом. Если ты не позволишь Ему менять тебя, движение остановится. Молитва только часть процесса. Только часть процесса, который мы называем «следовать за Иисусом Христом». Друзья, мы идем к молитве. Я не буду сейчас никого вызывать наперед, потому что я и сам в таком случае выйду. Я верю, что нам всем необходимо какой-то пересмотр этого, то, что мы называем крещение, а мне нравится погружение в Святой Дух. Друзья, я жажду погружения. Я такое блаженство переживаю, когда я это вижу. Когда я вижу, как церковь, молодежь погружается в Святой Дух. Они, правда, не остаются неизмененными. Что-то серьезное происходит. Я становлюсь другим. Я начинаю видеть, как вдруг что-то, за что я держался раньше, оно стало для меня мусором. Как я становлюсь более сильным и твердым. Как я побеждаю пороки. Как я двигаюсь дальше на глубину. И чем дальше, ты уже не вынужден, знаешь, делать вид, когда по колено, а ты там плаваешь. Нет, ты в самом деле погружаешься, и ты в Божьем потоке. Я просто желаю этого всего нам, дорогая молодежь, нам с вами, нашему поколению, нашей Пятидесятнической Церкви. И пусть Богу в этом будет слава. Давайте мы об этом помолимся.

Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прошения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа — благословение, для людей Он — лучший друг. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, Он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Этот дух нам — утешение. Он врачует наш недуг. Дух Христа, Он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух, вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слито все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости — тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних, кольких слов? Каждый носит свое мнение — и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано о нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час, если скажем, что имеем Духа Божия вполне? Почему же не умеем жить тогда мы в чистоте?

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалом 99:3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Земная слава в Царстве Божьем ждет, зло одолевая, мы пойдем вперед, к дорогой отчизне, верою горя, от души и сердца славим мы Царя. Ради нас оставил чистоту небес, Он за нас, страдая, умер и воскрес.

0: После того, как Иисус вернулся на небеса, Его ученики оставались в Иерусалиме, как Он и сказал им. Там они постоянно собирались вместе для молитвы. Каждый год, через 50 дней после Пасхи, евреи отмечали праздник жатвы пшеницы, который называется Пятидесятницей. Евреи со всего мира собирались в Иерусалиме, чтобы вместе праздновать этот день. В год, когда Иисус был распят и воскрес, Пятидесятница наступила примерно через неделю после того, как Иисус вернулся на небеса. На праздник Пятидесятницы все верующие в Иисуса были вместе. Внезапно дом, где они находились, наполнился звуком, похожим на сильный ветер, а над их головами появилось что-то похожее на языки пламени. Все верующие наполнились Святым Духом и начали прославлять Бога на разных языках. Они не знали этих языков, но Дух Святой давал им способность говорить на них. Когда люди в Иерусалиме услышали этот шум, они стали подходить к дому, где были ученики, чтобы посмотреть, что происходит. Люди, собравшиеся вокруг дома, были из разных стран и говорили на разных языках. А ученики Иисуса были из Галилеи и могли говорить только по-арамейски и по-гречески. Но в этот день ученики Иисуса говорили на разных языках, и люди были очень удивлены. Ведь каждый человек в толпе слышал на своем родном языке о том, что сделал Бог. Некоторые люди стали насмехаться и говорить, что ученики напились вина и пьяны. Но Петр громко сказал им:
1: «Послушайте меня! Эти люди не пьяны! Но сейчас вы видите то, о чем говорил пророк Иоиль. Бог сказал: в последние дни я обильно наполню моим духом всех людей. Послушайте, израильтяне, Иисус совершил много чудес и знамений, чтобы показать, кем Он был. Он совершил много чудес Божьей силы. Вы сами все видели и знаете. Тем не менее, вы Его распяли. Но хоть вы и убили Иисуса, Бог воскресил Его из мертвых. Так исполнилось пророчество, в котором было написано: «Ты не позволишь твоему святому стать прахом в могиле». И мы свидетели того, что Бог вернул Иисуса к жизни. Бог Отец

0: «Братья, что же нам делать?»
1: И Петр ответил:
2: «Всем вам нужно получить от Бога прощение грехов. Итак, пусть каждый из вас покается и крестится во имя Иисуса Христа. Тогда Бог даст вам в дар Святого Духа».
1: В тот день около 3000 человек поверили словам Петра. Они раскаялись в грехах, были крещены и присоединились к церкви, став учениками Иисуса. Верующие часто собирались вместе. Они постоянно слушали учения апостолов, молились и славили Бога. Они вместе ели и делились друг с другом всем, что у них было. Все в городе были о них хорошего мнения. И с каждым днем число людей, верующих в Иисуса, становилось все больше.

говоришь, я так устала, и слезы льешь, и льешь ты день и ночь. А я не изменился ни на малость, и я всегда спешу тебе помочь. А ты все говоришь, я не такая, а ты

особенная дочка у меня. Не слушай ты врага, ты неплохая, ты лучшая, я так люблю тебя. Люблю детей своих, и я не за что-то, не за заслуги и даже не за труд. Люблю я вас, что дети мои просто, что вы поверили, что я ваш Бог и друг. Не наполняешь сердце ты печалью, неужто недостоин я хвалы? Где мир души, где в сердце твоем радость, что спасена, что есть Господня ты? Не веришь, что тебя всегда прощаю, когда ты просишь, Господи, прости. Такого нет греха, чтоб не прощал я, когда ко мне его приносишь ты. А ты все говоришь, я не такая, я не духовная, неправильная я. Духовность только я определяю, с другими ты не сравнивай себя. Проходишь ты одна свою дорогу, да, нелегко, но все же благодари. Я лишь к греху бываю очень строгим, а к своим детям полон я любви. Хочу, чтоб твое сердце ликовало, что я твой Бог, и я всегда с тобой. Склонись на грудь мою, если устала, прими как дар к тебе мою любовь.

0: Жил в одном городе мальчик Миша с мамой, папой и бабушкой. И рос он послушным ребенком. Вот только каждое утро неохотно вставал, чтобы идти в детский садик. Но уговоры бабушки были всегда так убедительны, что он сразу же им уступал и, сладко подтягиваясь, топал в ванную чистить зубы. И так было изо дня в день. Из дома в садик, из садика домой. Кому такая однообразная жизнь понравится? «Хорошо другим ребятам, с ними разные приключения случаются», – подумал Миша. «Вот бы и мне хоть разочек попасть в какое-нибудь приключение, хотя бы маленькое». Подошел он к бабушке и, как бы между прочим, спросил: «Бабуля, а что надо сделать, чтобы со мной случилось настоящее приключение?»
1: «Приключение?» – переспросила растерявшаяся бабушка. «Не знаю, Мишутка, я над этим как-то и не задумывалась. Наверное, его нужно просто ждать, и тогда приключение рано или поздно обязательно случится».
0: И мальчик начал терпеливо ожидать его прихода.
2: «И вот приключение возьми, да и явись к нему прямо в день рождения, будто и его приглашали на праздник».
0: Веселые гости дружно доели большой торт с кремом, на котором было 5 ярких свечей, и нехотя стали расходиться по домам.
2: «Да что там торт? Ведь Мише столько всего подарили!»
0: Вот тут-то все и началось, когда внук и бабушка стали внимательно рассматривать каждый из подарков. Мишин друг Никита подарил огромную коробку с картонными кубиками, на которых красовались большие веселые буквы. Мальчик был очень рад этому подарку. Он сразу же уселся на паркет складывать знакомые слова: «Мама, папа, Миша, каша».
3: «Нет, так неинтересно».
4: «Бабуля, подскажи-ка мне, пожалуйста, какое-нибудь новое слово, чтобы оно было и трудное, и важное», – попросил серьезным видом Миша.
3: «Хорошо», – согласилась бабушка и, подумав, предложила: «Сложи-ка ты правильно, ну, например, слово «совесть». Очень важное в жизни слово».
0: И, оставив внука одного в комнате, ушла по своим делам.
4: «Совесть? Да разве оно трудное? Там же всего 7 букв!» — быстро сосчитал на пальцах Миша и принялся за работу.
0: Не очень долго, но ему все же пришлось повозиться, пока нужное слово ровненьким поездом было выложено перед глазами. И если бы упрямый мягкий знак так не прятался между остальными буквами, он бы управился намного быстрее.
4: «Ну вот и готово! Совесть!» – прочитал он еще раз сложенное слово.
0: И тут бы ему взяться складывать что-то другое, но нет. Захотелось Мише узнать, какая она, эта совесть. «Картошка, например, вкусная, мячик круглый. Радуга на небе красивая, а машина быстрая. Но вот что такое совесть? Бабушка сказала, что она важна в жизни. Может, она такая большая и глубокая, как море, на берегу которого Миша летом отдыхал с родителями. А может, такая интересная, как, например, игра». Однако Миша так и не смог представить себе эту совесть и побежал со своим вопросом к бабушке на кухню, где устроил ей настоящий допрос.
4: «Слово я твое сложил, только скажи теперь мне, бабуля, а какая она из себя, эта совесть, и на что похожа? Почему она в жизни важная?»
0: Бабушка улыбнулась, глядя в любопытные глаза внука, и не спеша ответила:
3: «Ну как тебе объяснить это, чтобы ты понял? Если бы взрослые этим интересовались больше», — вздохнула она, — «а ты еще маленький».
4: «Ну и что, что маленький? Так как знаешь, так и скажи», — настаивал Миша. «Я хочу знать, кого же мне еще спросить?»
3: «И верно», — вдруг согласилась с ним бабушка. «Ну, тогда слушай внимательно».
0: Миша присел на стул и весь превратился в слух.
3: «Совесть, Мишутка, как и сердце, нам самим Богом дана. Она есть у каждого. У детей и взрослых, у мальчиков и девочек, у богатых и бедных, у чернокожих и белокожих. Господь любит всех людей одинаково, потому что мы его творение, и он хочет, чтобы у нас всегда была добрая совесть.
1: но она, к сожалению, у разных людей очень разная бывает. Хорошо, если совесть чистая, как прозрачная вода. Легко тогда на душе. И очень плохо, если ее чем-то плохим замарают. Бывает еще она бодрствующая. Это значит, всегда на страже стоит, как солдат. А есть и дремлющая, ленивая или еще хуже, крепко спящая. Тогда ее нужно обязательно разбудить, а то быть беде. Встречаются люди, у которых совесть долго молчала, но потом начала кричать, не давая им покоя, и это гораздо лучше, чем молчащая совесть. О ней, Мишутка, никогда не следует забывать. К ее голосу надо всегда прислушиваться.
4: «Значит, совесть как радио?» – перебил мальчик.
1: «Нет, Мишутка, совсем не так. Она живет в самом человеке, понимаешь?» – ласково объясняла бабушка. «От нее, как и от Господа, никто не может ни убежать, ни скрыться. И каждый человек будет давать Богу личный отчет о том, что он делал со своей совестью». Захлопал мальчик пушистыми ресницами. Ничего он пока не понял до конца.
4: «Прямо загадка какая-то, а не совесть!» – насупил он брови.
1: А бабушка продолжала рассказывать. «Совесть, милый, все видит и знает, что делается в душе человека. Запомни это, Мишутка. Каждый поступок и даже мысли наши она судит, посылая свои сигналы, если что-то не так и она не согласна». Наконец Мишутка мог яснее представить себе эту таинственную совесть.
4: «Понял, бабуля! Я уже знаю, какая она!» «Значит, она как полицейский, да?» — радостно воскликнул он, довольный своим открытием.
1: «Нет, Мишутка, не совсем. Она еще выше и строже!» — улыбнулась бабушка, радуясь детской проницательности. Но выше знакомого полицейского, который зорко следил за порядком на дороге, в Мишином понимании мог быть только сосед, баскетболист Леня.
4: «Это действительно великан, видно и совесть такого же роста», — подумал Миша. Только на этот раз не стал перебивать бабушку для уточнения, а то, может, он и сейчас ошибался. И вдруг он услышал такое, что сразило его.
1: «Совесть, внучок, даже способна есть человека, и это часто бывает для него полезным. Это она для грешной души хорошо делает», — продолжала толковать бабушка.
4: Тут Миша аж встрепенулся. «Разве это хорошо? Кому будет приятно, если его кто-то есть начнет? Пускай это даже какая-то голодная и злая совесть, но я с этим не согласен», — возмутился мальчик.
1: «Нет, дорогой, ты пока этого не понимаешь. А вот когда и у тебя она заговорит внутри и станет за что-то есть, тогда ты вспомнишь мои слова и узнаешь, какая она из себя эта совесть», — загадочно молвила бабушка. Мальчик был так расстроен услышанным, что даже передумал идти гулять на улицу. «А вот тебе и узнал. То она чистая, то грязная, то спит, то кричит изнутри». И все она о каждом знает, да еще, наверное, зубами и кусаться может. Вот тебе и совесть. Нет, не хотелось ему с такой совестью встретиться.
4: А интересно, какая совесть у меня? И почему я до сих пор ее не чувствовал? Может, она еще спит? А если ее совсем нет, то как быть? Призадумался Миша. «Надо будет проверить бабулины слова о том, что от совести никто не может ни убежать, ни спрятаться. Разве так может быть? Не стану я ждать, пока она меня есть начнет. Я же быстрый, бежать наперегонки далеко могу и спрятаться где угодно могу. И от злой совести тоже запросто смогу укрыться. Например, в шкафу, в кладовке. Там всегда темно и очень страшно. Пусть поищет, если не испугается».
1: Таков был хитроумный план Мишутки. Как-то в субботу, когда родителей Миши не было дома, бабушка собралась в магазин за продуктами. «Пойдем со мной, Мишутка, вдвоем веселей!»
4: «Что ты, бабуля?» – воскликнул мальчик. «Ко мне сейчас Марк придет!»
1: Пришлось бабушке идти одной. Возвращалась она с полной сумкой продуктов. Поднимаясь по лестнице, бабушка остановилась на площадке между этажами, чтобы немного перевести дух. И тут услышала топот сверху. Подняв глаза, она увидела, как навстречу ей, прыгая по ступенькам, бежал довольный Миша.
5: «Ой, бабуля, ты уже вернулась!» — крикнул он, равнодушно пробежав мимо бабушки.
1: «Ты куда, Мишутка?» — едва успела спросить она внука.
5: «Я на улицу играть! Меня там ребята ждут!» — беззаботно ответил Миша.
0: Бабушка вздохнула, потом подняла сумку и снова зашагала наверх, тяжело ступая по ступенькам. Волю набегавшись, Миша еле приволок ноги домой. Войдя в комнату, он сразу же свалился на диван. Бабушке стало жалко уставшего мальчика. Она помогла ему снять куртку, а затем собрала разбросанные игрушки.
1: «Ты совсем из сил выбился, внучок. Может, тебе чего-нибудь хочется?» — ласково спросила она Мишутку. «Я тебе вкусный сок купила. Хочешь, налью?»
4: «Хочу, бабуля», — ответил мальчик.
0: Пока бабушка была на кухне, Миша задумался.
4: «Бабуля, наверное, тоже устала. Вон какую тяжелую сумку несла на всю дорогу. Я мог бы пойти вместе с ней в магазин».
0: Мишин внутренний голос говорил.
1: «Нехорошо ты поступил. Бог огорчен твоим поступком».
4: «Но ведь я так торопился. На улице меня ждали друзья».
0: Тут же оправдывался он сам перед собой.
4: «А бабушка не первый раз ходила без меня за покупками. Подумаешь, сама сходила», —
0: шептала что-то у Миши внутри противным голосом. Стало мальчику и бабулю жалко и себя.
4: «Ну не мог же я разорваться на две половины», — успокаивал он себя.
0: Тут вошла бабушка и подала Мише стакан с соком, но мальчику расхотелось пить. На сердце у него было неспокойно.
4: «Не хочу я пить», —
0: поникшим голосом пробормотал мальчик, стараясь не смотреть на бабушку.
4: «Уж не заболел ли ты?
1: Не надо было так много бегать!» — заволновалась она, трогая его вспотевший лоб.
4: Но Миша хорошо знал, чем заболел. Он заболел совестью. Если бы бабушка это знала...
0: Мальчик молчал, не зная, как сказать бабушке, что у него творилось в душе.
4: «Ладно, отдохни, милый, и я пойду к себе прилягу», — сказала бабушка и ушла.
0: Невесело было на душе у Миши, что-то сжималось внутри. Бабушку он очень любил, поэтому решил, не дам ей больше самой носить тяжести, и даже мусор они будут вместе выносить. Но почему он раньше не замечал, как она его жалела? Что-то не давало ему лежать спокойно. Он поднялся с дивана и побежал в комнату к бабушке.
4: «Послушай, бабуля, я хочу тебе что-то рассказать».
0: Бабушка внимательно посмотрела на Мишу.
4: «Сегодня один мальчик попал в настоящее приключение, но не очень хорошее. Он, понимаешь, очень торопился и не захотел помочь своей бабушке, и ему сейчас очень плохо. Но он больше таким не будет. У него поначалу внутри совесть спала, но потом она проснулась и начала его мучить», — торопился высказаться взволнованный Миша. «Как ты думаешь, та бабушка простит этого нехорошего мальчика?»
0: Миша умоляюще посмотрел в глаза бабушки в ожидании положительного ответа. Бабушка улыбнулась.
4: «Не будет больше таким, говоришь, да? А этого мальчика ты сам знаешь?»
5: «Конечно знаю, и тебе он хорошо знаком. Да, он в нашем доме давным-давно живет».
4: «А совесть его и вправду замучила?»
0: Бабушка втайне радовалась Мишиному ответу, но делала вид, что не догадывается, о ком идет речь.
4: «Очень замучила», —
0: тяжело вздохнул Миша и, чуть помолчав, добавил.
4: «Знаешь, она даже его вот тут грызет!»
0: Он приставил руку к своей груди, где должна была находиться его пробудившаяся совесть.
4: «И прятаться ему от нее совсем не хочется, ведь Господь все равно увидит».
0: После небольшой паузы бабушка наклонилась к внуку и нежно сказала.
4: «Ну, тогда она его прощает».
0: Миша засиял от счастья и, обняв бабушку, воскликнул.
5: «Ты ведь поняла, что я о себе говорю? Знаешь, когда я сегодня плохо поступил, моя совесть стала такой грустной. А теперь угадай-ка, что она сейчас делает? Никогда не угадаешь. Она радуется, вот!»
4: «И Господь радуется вместе с тобой», — улыбаясь, сказала бабушка, глядя на счастливого Мишу.

0: Братская любовь. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи Соломоновых, 17:17. Дети, пришло время нашего вечернего собрания. Громко позвал папа, открывая Библию. Линда, Петя, Тима и Лаура поспешили в гостиную. Мама уже сидела в кресле, отдыхая от своих трудов. В этот вечер отец читал вторую половину 17 главы книги притчи Соломоновых. «Хочу, чтобы вы запомнили 17 стих», — сказал он, прочитав весь отрывок. «Здесь написано о настоящей дружбе. Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья». «Линда, ты можешь сказать, что такое несчастье?»
1: «Я думаю, что это какое-то горе, беда или большие трудности».
0: «Правильно», — кивнул отец. «В народе есть такая пословица: друзья познаются в беде. Верный друг никогда не оставит своего товарища во время несчастья. Господь сроднил между собой всех верующих в Него и сделал их не только друзьями, но и братьями и сестрами. В трудную минуту христиане обязательно помогут друг другу. Бог хочет, чтобы люди жили дружно и не ссорились. Но с тех пор, как в мире появился грех, они не могут жить мирно».
2: Петя и Тима виновато переглянулись.
3: «Неужели папа слышал, как мы ссорились перед ужином?» – подумал Петя и поспешно спросил.
4: «Вы знаете какую-нибудь историю про это?»
2: «Я знаю», – сказала мама. «Только это очень печальная история».
0: Мальчики снова переглянулись.
2: «Когда мне было 10 лет, наши родители переехали в Коста-Рику, чтобы основать там христианскую миссию. Мы прожили на новом месте примерно месяц, и неожиданно там произошло извержение вулкана. Петя и Линда ахнули. Одна из гор начала сильно дымиться, потом из нее стал вырываться огонь, и потекла горячая лава», — поясняла мама Лауре, которая еще не знала, что такое вулкан. «Хорошо, что здесь у нас нет вулканов, а вот в Коста-Рике они были. То был спящий вулкан. Никто не ожидал, что он проснется. Но вот случилась беда. Из вулкана стали вырываться облака дыма и золы и опускаться на окрестные поселки. От ядовитого газа погибло много людей и животных. К счастью, мы жили на приличном расстоянии от этого вулкана и были вне опасности. И все же то было страшное время». Мама тяжело вздохнула. Дети не отрывали от нее глаз, ожидая продолжения рассказа. «Мне запомнилась фотография, которую я увидела тогда в газете. На лугу погибли два мальчика, примерно такие, как Петя и Тима. Они пошли за своими коровами и задохнулись от ядовитого дыма. Особенность этой фотографии была в том, что мальчик лет 10 хотел, по-видимому, защитить от опасности младшего братишку. Он упал на него сверху, прикрывая от дыма, и так они вдвоем умерли». Мама замолчала, печально разглаживая складки на своем платье.
0: «Вот так выглядит братская любовь», — нарушил тишину отец. «В несчастье она не думает о себе, и все ее силы направлены на то, чтобы помочь брату, попавшему в беду. Бог хочет, чтобы братья и сестры любили друг друга, и чтобы любовь наша была настоящей, жертвенной. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья».

Какое счастье быть спасенным, в любви Христовой пребывать, Христом Иисусом обновленным, Христа любить и прославлять. Какое счастье твердо верить, что все зависит от Него, как хорошо Ему доверить все мысли сердца своего. Какое счастье быть омытым и сердце чистое иметь, и сердцем добрым и открытым людей Господа любить. Какое счастье сознавать, что ждет нас вечность впереди, где будем вечно созерцать Творца и неба, и земли. Придите все, кто несчастливый, откройте сердце пред Христом. Он даст вам счастье в этой жизни и вечно с любящим Отцом.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Итак, друзья, вот так и мы бегаем от Бога. Чего бежим, когда за нами никто не гонится-то, да? Ну, бежим туда, где нам кажется в данный момент лучше и приятней. А какая разница? Казалось бы, бабушка, дедушка, да? Потом от дедушки побежал к бабушке. Вот так и бегаем. Друзья, мы должны продолжать ту тему, которую уже изучаем несколько месяцев. Мы говорим о святости, будьте святы. То есть 19 глава книга Левит, так и называется на иврите, к душим, будьте святы. И я не возвращаюсь к тем мыслям, которые были уже озвучены, но главное в том, что мы изучаем, что понятие святости – это нечто практическое. Это не то, как обычно представляют традиционно некого отшельника, живущего где-то в отдалении, занимающиеся с какой-то медитацией, своеобразными духовными упражнениями. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Библейское понятие святости все-таки, если его взять из традиционного, так скажем, восприятия, оно сугубо практично. Оно учит нас в первую очередь отношениям, правильным отношениям среди людей или между людьми. И вот мы читаем 19 главу, 17 стих. В следующий раз мы уже подходим к кульминационному моменту ближе и ближе, где говорится о любви к ближнему, но прежде мы читаем то, что написано в 17 стихе. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». И вот первую часть этого стиха «не враждуй» мы с вами два урока обсуждали. Там в оригинале стоит слово «сина» еврейское, которое означает «ненависть». То есть не имей ненависти, вот не любви к своему брату в своем сердце, то есть не удерживай, не храни ее там. Но вот здесь как бы происходит